Христианский телетайп. Политическое убежище в США. США представили политическое убежище немецкой семье Ромайке из Баден-Вюртемберга, члены которой бежали из Германии, заявляя о том, что подвергаются на родине преследованиям по религиозным мотивам, сообщает Лента.ру со ссылкой на Шпигель. Ромайки принадлежат к евангелистской церкви. Родители Уве и Ганнелоре Ромайки забрали своих 5 детей из немецкой школы, утверждая, что там им прививают ценности, несовместимые с христианством, и хотели обучать детей дома. Местные власти неоднократно обращались к родителям с требованием вернуть детей в школу, однако это не помогло. И тогда, в октябре 2006 года, в дом к Ромайке пришла полиция и насильно отвела детей на урок. В мае 2006 года Конституционный суд в Карлсруе подтвердил, что действия Ромайки являются нарушением закона об обязательном школьном образовании. После этого семья решила бежать в США. Глава семьи Уве Ромайки заявил в одном из интервью, что в последние 10-20 лет в немецких школах наблюдается пугающий упадок христианских ценностей. Он также добавил, что из-за своих религиозных убеждений его дети регулярно сталкивались в школе с насилием и обструкцией. Со своей стороны представители немецких властей заявили, что Германия предлагает родителям множество альтернатив. Они могут отдать детей в государственные, частные или религиозные школы, в альтернативные учебные заведения, такие как вальдорфские школы или школы Монтессори. Однако само по себе школьное образование обязательно, так как дает более высокий уровень знаний. Отмечается, что суд Мемфиса, вынесший решение о предоставлении Ромайке политического убежища, также постановил, что семья может и дальше оставаться в Теннесси, где живет с 2008 года, и обучать детей дома. Напомним, что это уже не первая в ФРГ конфликтная ситуация, связанная с нежеланием отдавать детей в школы по религиозным соображениям. В 2007 году родители-баптисты отказались отпускать своих детей в школу, где домечались карнавал и театральная постановка, сюжет которой затрагивал тему сексуального насилия. В итоге они были оштрафованы за нарушение закона об обязательном школьном образовании. Миссионерская группа посетила уголовно-исполнительные учреждения. Как сообщает Общественный совет ЕХБ с января по апрель 2010 года, отдел тюремного служения Российский союз евангельских христиан-баптистов совместно с общероссийской организацией Попечительский совет уголовно-исполнительной системы Германской миссии Цистерна при поддержке Федеральной службы исполнения наказаний России проводит международный проект социальной помощи заключенным и их последующей адаптации «Надежда есть». Акции в рамках проекта будут проходить на территории многих постсоветских и европейских государств. Среди мест заключения, которые посетила миссионерская группа на Брянщине, был открывшийся в декабре 2009 года реабилитационный центр для несовершеннолетних, готовящихся к освобождению. По информации агентства «Наш Брянск», начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз поблагодарил гостей колонии, а также организацию, которую они представляют, за посильный вклад в дело открытия центра. В уголовно-исправительных учреждениях России на сегодня организованы 3 пилотных реабилитационных центра для несовершеннолетних в Брянской, Рязанской и Архангельской областях. Здесь содержатся готовящиеся к освобождению полгода. Это максимальный срок пребывания в таких центрах, которые находятся вне территории зоны. Его обитатели имеют возможность хоть и ограниченного, но все же свободного передвижения. Они носят гражданскую одежду. Согласно условиям пребывания подростков в реабилитационных центрах, с ними все время находятся воспитатели. Во время пребывания в реабилитационных центрах
С готовящимися к освобождению будут работать педагоги, психологи, сотрудники центров занятости. Власти Израиля запретили верующим окунаться в Иордан. Власти Израиля запретили окунаться в реку Иордан на крещение в этом году из соображений безопасности, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на НТВ. Для того, чтобы попасть к реке, в которой крестился Христос, паломники 3 километра шли пешком. Тысячи людей столпились у ограждения в надежде окунуться в священные воды, в то время как спуск к реке оказался оцеплен полицией. В то же время со стороны Иордании верующие заходили в воду беспрепятственно. Сегодня здесь 20 тысяч человек. Представьте себе, они все возбуждены. Кто-то в экстазе. Мы не можем позволить этим людям войти в реку. Это опасно. Пожалуйста, у нас есть бассейны, резервуары. Можно набрать воду там. Это та же самая вода из Иордана, заявил представитель Министерства туризма Израиля Рафаэль Бен-Гур. Иордан оказался слишком мал для такого количества туристов. Еще 50 лет назад река была шире и полноводнее, примерно в 10 раз по сравнению с нынешним состоянием. Однако после того, как воду отсюда стали брать для орошения сельхозугодий, Иордан обмелел. Столкновение между мусульманами и христианами в центре Нигерии. По меньшей мере 149 человек стали жертвами кровопролитных столкновений между христианскими и мусульманскими группировками в нигерийском городе Джос, передает русская служба BBC. Как сообщили местные власти, стычки начались в минувшее воскресенье, продолжались 2 суток и сопровождались перестрелками и пожарами. В результате столкновений группировок около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома. Мулла из центральной мечети Джоса сообщил агентству France Press, что с воскресенья насчитал на улицах Джоса 192 трупа. Вице-президент Нигерии направил войска для восстановления порядка в городе, туда же выехало руководство спецслужб. Власти ввели в Джосе комендантский час. В центре города дежурят силы безопасности. Кровопролитные стычки на религиозной почве происходят в этом регионе Нигерии не впервые. Джос расположен в так называемом среднем поясе, разделяющем мусульманский север и христианский юг страны. В 2008 году в результате столкновений между мусульманами и христианами там погибло не менее 200 человек. В 2001 году в ходе беспорядков число жертв составило около 1000 человек. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, Благовест.Инфо.

0: Международная газета об Израиле. Накануне.
1: Мы идем тернистыми путями, веру и надежду сохранив, окрыленные с небес ветрами между спелых пожелтевших нив. Нам земля так много послужила, здесь пришлось терпеть нам до конца. Мы на ней страдали и любили, среди гроз не прятали лица. Каждый день мы шли тропой Адама, выбирая мир или Господь. Возрожденный дух жил небесами, страшной силой в ад тянула плоть. Покрывали утром землю росы, что под солнцем поднимались ввысь. Это христиан, прошедших слезы, что в ночи за грешный мир лились. Никогда наш путь не повторится, выше нас не будет облаков. Только здесь учились мы молиться, здесь нашли бессмертную любовь. Но зато, когда мы соберемся там, где вечно царствует Христос, для вселенной наша песнь споется о стране страдания и слез. О Христе, кто вечною любовью до того нас, грешных, возлюбил, что своей святой невинной кровью на кресте Голгофском искупил. Мы пройдем тернистыми тропами, не прося у мира ничего. Приходите и пойдемте с нами под рукой Иисуса самого. Александр Исаев, Украина.

«Хоть чуть-чуть в Израиле». 16 января отошел в вечность наш друг, наш читатель и постоянный автор Георг Вольф из города Корнталь. Благодарим всех, кто откликнулся на наше обращение о молитве за него, за облегчение его страданий. С работы на работу. Георг был удивительным человеком. Уже до своего покаяния он отличался от многих из нас, бывших советских. Он сердцем понимал, что правильно и что неправильно. Душою чувствовал, что справедливо, а что нет. Честно изо всех сил работал, куда бы его ни определили, и где бы он ни появился, как новосел. Хоть и знал, что так при тогдашнем режиме не разживешься и известности не обретешь. Эти категории его никогда не интересовали. По приезду в Германию брат Георг Вольф немного поработал на производстве, а выйдя на пенсию, с еще большей энергией начал трудиться, но теперь уже с совершенно новой целью и на новом поприще. Занят он был делами на Ниве Божией, там, где жатва велика, а работников мало. Одной из станций на христианском его пути стала миссия «Свет на Востоке». Будучи уже в солидном возрасте, он посещал курсы библейской академии в Корнтале и восторженно писал мне о своем мудром учителе, докторе теологии Гиппер, влюбленном в Израиль. Так появилась внутренняя потребность и там, на земле обетованной, свидетельствовать, помогать, приближая тем самым пришествие Мессии. Лет 10 тому назад он прислал мне Библию, две очень ценные духовные книги и оформил мне годовую подписку на еврейский журнал «Nachrichten aus Israel». Сколько было у Георга подопечных, подобных мне, сколько подвязающихся на Ниве Божией или начинающих христиан, знает он один, да Господь, который знает все. Толстые письма. Наше знакомство началось с публикации моего свидетельства в христианских изданиях «Вера и жизнь» и «Забытый алтарь». Георг горячо, очень участливо среагировал на мое признание в любви Богу. «Ты, как уверовавший журналист, — написал он мне, — просто обязан теперь прославлять Спасителя. Продолжай писать». И я писал. Работал и писал, приобрел много новых верующих и ищущих Бога друзей. За годы нашего заочного общения мы виделись с Георгом единственный лишь раз на встрече читателей «Забытого алтаря» в Кёльне. Прислал мне множество толстых писем. Главной темой всех посланий был Израиль. Он чувствовал, что я тоже истый приверженец избранного Богом народа, и что Израиль – основной мой интерес, неизменное содержание большинства моих размышлений и дискуссий с братьями. У потомков Авраама. Бог видел тягу Георга к потомкам Авраама и соблаговолил представить ему возможность не только посещать землю обетованную, но и помогать там нуждающимся, а главное – свидетельствовать. Большая семья Вольф помогала своим безвозмездным трудом в доме престарелых Цидака Малот, где живут и некоторые бывшие узники концлагерей. Они работали и при малейшей возможности свидетельствовали о Мессии. А сколько ходатайственных молитв вознеслось к небу за неспасенные души, за еврейских друзей и за случайных знакомых, интересующихся Священным Писанием и Сыном Божиим, Спасителем всех людей. Еврейский альбом. Автор этих строк тоже рвался в Израиль, но трижды пришлось поездку отменить, а затем, как заболел, и вовсе пришлось забыть. Забыть о поездке, но не об Израиле.
Благо, Георг каждый раз по приезду, а то и прямо с места событий, высылал мне актуальные фоторепортажи. Этих израильских фотографий у меня теперь целый альбом. Я частенько рассматриваю их, вглядываюсь в каждый зафиксированный эпизод из жизни Георга, его супруги Марии, их дочерей и тех, ради кого они каждый год в Тель-Авив летали, иногда даже по два раза в год. Характерно, что на большинстве фотографий самого Георга нет. Правда, есть и исключения. Примечательные, надо сказать, исключения. Так, например, снимок, на котором плечом к плечу стоят Георг в рабочем комбинезоне и молоденький его соработник, наверное, помощник, по дому престарелых. На обратной стороне аккуратным почерком выведено «В молоте, 2003 год. Этот молодой человек – наш сотрудник. Он араб, имя его Билал. Я был для него как отец». Видно, что этот арабский паренек стал как бы еще одним членом дружной семьи Вольф. Да где бы ни появился Георг, везде находились друзья, единомышленники, помощники. Наверное, люди тянулись к нему потому, что он был прост и искренен и любил Бога. Под звездой Давида. Вот и последний снимок. Георг сидит за письменным столом в своем домашнем уютном уголке. Стены украшены израильским флагом, звездой Давида и большой фотографией Иерусалима. Слева цветы, справа полки с книгами, перед ним карта мира. Ну совсем как бюро, только бюро не политика, а миссионера, посвятившего свою жизнь другим. Интересная и, я бы сказал, симпатичная подпись на том единственном кабинетном фото. Здесь я хоть чуть-чуть чувствую себя в Израиле. Но есть в моем еврейском альбоме еще одна особая, очень впечатляющая фотография. Здесь лицом к лицу с бушующим осенним морем стоит одинокая, немолодая уже женщина. Это жена Георга, Мария. Будем молиться за нее, молиться за вдову Георга. Горе, скорбь, неизбежные наши спутники, ибо все мы грешники, но, слава Богу, грешники спасенные. Судить будет нас царь царей по делам нашим. В этом смысле за брата Георга, думаю, можем быть спокойны, ибо он прославил Всевышнего и словом, и делом, да еще на святой земле израильской. Десницей Адоная. Мы часто нездоровы, но не сетуем, ибо знаем, что страдания эти мы, бывшие противники Бога, заслужили. Знаем также, что испытываемые нами страдания не напрасны. Десницею Божией ниспосланы они ради нашего же блага. Эти испытания, естественно, смущают и печалят, но в то же время и утешают тем, что Отец Небесный сострадает нам, любит нас и поступает справедливо. С нами Бог. Он разделяет нашу боль. И Он, всемогущий Владыка, обещает приобщить всех, стойко претерпевающих страдания, к славе помазанника своего Мессии. Сам Господь Бог утешит нас и вытрет слезы. Это ли не радость? Петер Браун.

Иешуа жив. В прошлой статье мы говорили о том, почему Мессия должен был умереть. Но Священное Писание идет дальше и говорит не только о Его смерти. Если бы весть о Иешуа закончилась Его смертью, то это была бы самая печальная история в мире. Но слава Богу, как в Танахе, так и в Новом Завете говорится о том, что на третий день после Своей смерти Иешуа воскрес из мертвых. Знакомый нам уже пророк Исаия в той же 53 главе своей книги предсказал это воскресение Мессии. Вот что он пишет об этом. «Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 10 по 12 стихи. Пророк Исаия здесь говорит от имени Бога Израилева. «После того, как душа его, то есть Мессии, принесет жертву милостивления, он, Мессия, узрит потомство долговечное. Когда Иешуа умер на кресте, то душа его принесла жертву милостивления. После этого он должен узреть потомство долговечное». Спрашивается, как бы Мессия мог узреть потомство долговечное после своей смерти? Ответ только один. Конечно, только потому, что он воскрес из мертвых. Или здесь. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть». Исаия 53, 12. Спрашивается, как бы он мог иметь часть между великими и сильными делить добычу после того, как предал душу свою на смерть? И опять ответ только один. Мессия воскрес из мертвых. Иешуа жив. В Новом Завете мы читаем об исполнении этого и других пророчеств о смерти и воскресении Мессии, записанных в Танахе. Вера учеников Иешуа поколебалась после его смерти. Они плакали, рыдали и были в отчаянии. Мария Магдалина, одна из учениц Иешуа, пришла в первый день недели еврейской Йом-Ришон к его гробу. Иудеи в то время хоронили умерших в пещерах. Она увидела, что камень от гроба был отвален. Мария стояла у гроба и плакала. Иоанна 20 глава 11 стих. У нее поколебалось

«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Исаия 43 глава 1 стих. «Ишуа, твой Мессия, жив, он зовет тебя, зовет нежно по имени. Сбрось с себя одежды плача и печали, приди к своему Спасителю. Твоя радость и твоя вера воскреснет вместе с твоим воскресшим Мессией. Только лишь светает, слышу птичий голос, прославляет Бога в проблесках зари. Это Бог-Создатель в маленькую птичку заложил хваление Божией любви. Так насколько глубже, громче и сильнее сердце мое Богу петь должно всегда за голгофский подвиг Ишуа воскресения и за то, что близко вечная заря. Шалом, Йод.

в забытом алтаре особенно интересно читать накануне газету об Израиле, письма из тюрем, простые свидетельства читателей-неписателей и, конечно, стихи. Забытый алтарь за 2009 год мне давала читать подруга. Мы сейчас на социальной помощи. Передаем газету дальше нашим знакомым. Они тоже этому рады. Хранитель Израиля. Господь и Бог наш всемогущий хранил народ свой все века. Народ по милости великой не уничтожен до конца. Господь победы им давал и сам сражался за народ свой. Врага в неравной битве побеждал. Вновь имя Бога прославлялось. Когда же оставлял народ Творца и Бога своего Израиля, то прибегали к идолам тогда и Бога своего не славили. Тогда Господь сурово наставлял, Он допускал им беды, голод, войны, и даже храм сожжен был пред врагом, народ угнали в рабство в Вавилон. Прошли столетия, пророки предсказали об Иисусе Господе Мессии, и все эти пророчества исполнились. У Бога не бывает слов бессильных. Пришел Иисус Христос на землю и подвиг на кресте свершил, чтобы не только иудей, но и язычник прощенье от Мессии получил. Его возвысил Бог десницей своей в начальника Христа, чтоб дать Израилю спасенье, ведь милость Божья без числа. Спасется весь народ Израиля, Христа увидят своего и будут снова в безопасности, хранимы Божией рукой. Наступит царствие Мессии, ему поклонятся народы всей земли, зажжется светоч над Израилем, спасутся те, кто к Господу пришли. Ольга Кригер.

Игра в прятки со смертью. Продолжение. Побег из Тилбурга. Спустя несколько недель я случайно подслушала следующий разговор. «Господин Д., как хорошо, что вы нас навестили. Но откуда вы узнали наш адрес?» «Господин К., но я слышал от людей, что вы скрываетесь в Тилбурге. На станции я спросил у молочника адрес дома, где евреи прячутся от немцев. Он-то и сказал мне, как вас найти». У меня от шока чуть не остановилось сердце. Я помчалась наверх, чтобы пересказать Мике только то, что услышанное, и убедить ее быстрее бежать отсюда. Если каждому молочнику известно, где мы скрываемся, то немцы найдут нас и подавно. Я сразу же позвонила господину Бушнаху, владельцу ресторана, и попросила его приехать. На следующий день мы убедили его, что так, как он пытается помочь евреям, может стоить ему и всем нам жизни. Он согласился поехать в Гагу и попросить одну певицу принять нас на несколько дней. Но когда он оттуда приехал, оказалось, что семья перебралась в Амстердам. Он был в отчаянии и не знал, как помочь нам уехать из Тилбурга. Вдруг ему в голову пришла идея. Он купил газету и стал искать в ней объявления о комнатах, сдаваемых в наем. Так он пошел по объявлению на улицу Даниэль. Хозяйка сказала ему, что комнату уже сдали, но она предложила поискать комнату в другом доме на той же улице. Он так и сделал. На другой стороне улицы он нашел неплохую комнату. Когда он договаривался с хозяйкой о цене и условиях оплаты, то обмолвился, что уже пытал счастье в доме напротив, но там ему отказали. «И слава Богу», — сказала наша хозяйка, — «вашим друзьям там бы не понравилось. Хозяйка того дома — член нацистской партии. И на этот раз Бог хранил нас». Побег с улицы Даниэль. Господин Бушнах предупредил хозяйку, что снимает комнату для двух молодых женщин, которые скоро переедут в Гагу. Он не стал ей ничего объяснять, а просто заплатил вперед. Мы собрали вещи, попрощались с хозяевами нашего первого прибежища и отправились во второе. Новая хозяйка была очень любезной. После побега из Амстердама мы впервые чувствовали себя более-менее дома. Дней через 10 неожиданно приехал господин Бушнах. Стоило только взглянуть на него, чтобы понять, что случилось нечто ужасное. Его глаза были красными от слез, и когда мы попросили объяснить, что произошло, он разрыдался. Оказалось, что фашисты напали на дом в Тилбурге, и всех, и скрывающихся евреев, и хозяев погрузили в эсэсовские машины и повезли в концлагерь. Среди тех несчастных был лучший друг и деловой партнер Бушнаха с женой и маленькой дочкой. Бушнаху рассказали, что когда девочка заплакала и попыталась вырваться, ее расстреляли на глазах у родителей. «Мы плакали вместе с ним». Что происходит с этим миром? Люди превращаются в беспощадных животных, губящих жизни других людей, сметающих на своем пути все, что было исполнено добра, красоты и мира. Мы благодарили Бога, что нам вовремя удалось унести ноги, но эти несчастные. Почему им выпало такое страдание? Только потому, что они родились евреями. Наш друг господин Бушнах ушел. Мы ничего не знаем о его дальнейшей судьбе. Одни говорят, он уехал в Англию
и там женился, другие, что он погиб в концлагере. Я думаю, что его нет в живых. Если бы он был жив, то непременно связался бы с нами через Красный Крест, как это сделали многие другие. Бесстрашная хозяйка. Жизнь стала входить в нормальное русло. Для нас настало время, когда мы могли сидеть и ждать, что будет происходить дальше. Однажды хозяйка постучалась в нашу комнату и попросила наши продовольственные карточки. Она получала продукты на всех квартиросъемщиков, поэтому мы решили открыться ей. Не без боязни мы признались ей в том, что мы еврейки. Она оказалась очень доброй женщиной и разрешила нам оставаться на квартире. Если наше пребывание будет представлять для нее опасность, она даст нам это понять. Так прошло несколько недель. Мы ждали, наблюдали, прятались. Мы так боялись, что нас могут предать, что разговаривали только шепотом. Немцы допускали смешанные браки, если муж или жена были евреями, а их вторая половина нет, то немцы оставляли такие пары в покое. На третьем этаже нашего дома жила такая пара. Однажды в 3 часа ночи в нашу комнату вбежала хозяйка. Она была в ночной сорочке, бледная, как смерть. «Вставайте, они наверху, быстрее!» Мы вскочили. Пока Мика одевалась, я скомкала постельное белье и бросила его в угол. Таков был наш уговор с хозяйкой. В случае обыска мы должны были убирать все вещи, чтобы немцы подумали, что в комнате никто не живет. По немецким законам все квартиросъемщики должны быть зарегистрированы. Когда мы признались хозяйке, что мы еврейки, она, естественно, не стала нас регистрировать. Теперь нацистам понадобилось осмотреть дом в 3 часа ночи. Они начали осмотр с 1-го этажа и сверяли имена каждого постояльца со списком. Инстинкт! Самоохранение иногда заставляет людей говорить и делать то, что в обычной обстановке они бы никогда не совершили. Когда немцы начали осмотр 1-го этажа, хозяйка сказала немцам, что мужчина с 3-го этажа – еврей. Она знала, что эту семью не тронут, но таким образом она хотела обмануть бдительность немцев и отвлечь их внимание от 2-го этажа, где жили мы. На время это ей удалось. Проводив их на 3-й этаж под предлогом, что ей нужно одеться, эта 65-летняя женщина изо всех сил бросилась к нам. В мгновение ока мы собрались. Мика оделась, пока я возилась с постельным бельем. Мне было некогда выбирать, поэтому я натянула старую юбку, набросила пальто и сунула ноги в единственные туфли. В бигуди на безобразных желтых волосах, без белья, без кофты и чулок мы выбежали на улицу. Шел проливной дождь, но мы его не замечали. Мы бежали так, как будто за нами гнался сам дьявол. Добежали до дома Хари, который вместе с женой, нееврейкой, жил в Гаге. Мы долго звонили в дверь, пока нам не открыли. Хари очень боялся, что это за ним пришли эсэсовцы. Ни днем, ни ночью евреев не покидал страх. Эти люди провели нас в дом, обогрели и накормили. Мы остались у них до утра, попытались даже уснуть, но, поверьте, в такой ситуации не до сна. Утром сын Хари сходил на улицу Даниэл, чтобы узнать у хозяйки, как прошел обыск и когда мы можем вернуться. Хозяйка разрешила только забрать вещи. Она не хотела больше участвовать в этой игре. Она также сказала, что, возможно,
Эту облаву устроила хозяйка из дома напротив, та, которая была членом нацистской партии. Она якобы обмолвилась в разговоре, что эти две ваши дамы куда-то очень спешили сегодня ночью. В 3 часа ночи эта женщина была на боевом посту. Мы забрали наши вещи и попробовали связаться с подпольщиками, чтобы узнать, где еще мы можем спрятаться. А пока мы решили пожить в гостинице. Купив газету, мы стали искать по объявлениям. Продолжение следует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.
2: Помню в детстве моем,

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

«Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Такими словами псалмопевец Давид выразил свои чувства по отношению к Слову Божьему. Дорогой радиослушатель, наше сердечное желание, чтобы слышание библейских истин в нашей сегодняшней передаче сделали вас духовно богаче и радостнее. Открываем мы программу песней.

Одна богатая дама, которую свою жизнь проводила в удовольствиях, заболела. Лежа в кровати, она попросила сиделку, ухаживающую за ней, принести ее любимую шкатулку с драгоценностями. Женщина исполнила ее просьбу. «Вы, наверное, обрадовались бы иметь некоторые из них?» — спросила больная. «Ах, нет!» — последовал ответ. «Я имею намного лучше драгоценные камни». «Как это может быть? Вы же их никогда не носите!» Тогда сиделка показала больной свою Библию и рассказала о своих небесных сокровищах. Через простое свидетельство этой женщины больная дама нашла мир и радость, уверовав в Иисуса Христа как личного Спасителя. Дорогие друзья, Библия предлагает человеку нечто более ценное, чем все сокровища земли. Она повествует об Иисусе Христе, а кто его имеет, тот владеет драгоценнейшим бриллиантом мира.

На прошлом разборе Библии мы говорили о рождении Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. Для этого мы вначале прочитаем разбираемый нами текст. Если у вас имеются Библии, откройте, пожалуйста, вторую главу Евангелия от Луки. Прочтем с 21 стиха до конца. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы и 2 птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедше славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его, и, увидевши его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков.

0: В сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну, 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освети мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести Агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира. И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеоном. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Так же и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, она не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. они совершили все по закону Господню», заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. «Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его». 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответам Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного, но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.
1: На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Иудеи расспрашивают исцеленного. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 13 по 34.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 13 по 15. «Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
0: У иудеев было множество законов, которые они старались соблюдать. То, что исцеление слепого произошло именно в субботу, не исполнило их радостью. Напротив, они восприняли это как преступление и привели прозревшего к фарисеям, чтобы выяснить, было ли оно от Бога или от сатаны. Этим начался процесс расспросов об Иисусе. Молодой человек рассказал, как он был исцелен, но не стал вдаваться в подробности, так как слушающие уже были враждебно настроены.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 16 по 17. «Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк».
0: После того, как законники выслушали его, они начали спорить. Одни говорили, что исцеление не от Бога, поскольку Иисус нарушил заповедь о субботе, то есть они осуждали его, опираясь на закон. Другие усматривали взаимосвязь между грехами, прощением и исцелением слепого. Они думали, что, прозрев, этот человек получил прощение своих грехов, а поэтому это было свидетельством милосердия Бога. Таким образом, Иисус не мог быть грешником, потому что он прощал грехи и исцелял. Обе стороны никак не могли найти компромисс. Спорившие были слепы, как и многие люди в наши дни, не вникающие в суть личности Иисуса. Затем фарисеи спросили, что еще сказал ему Иисус и что он вообще думает о нем. Такие вопросы полезно задать тем, кто что-то знает об Иисусе. Но их можно задать и тем, кто уже рожден свыше, потому что они знают, как освободиться от греха и Божьего гнева. Без духовного возрождения мы не можем узреть Бога. Прозревший задумался и о том, кем же был Иисус. Он вспомнил о тех мужах, которые были избраны Богом на протяжении всей истории его народа. Ими было совершено множество чудес, но слепорожденный еще не был исцелен никем из них. Дела же Христа свидетельствовали о том, что Он единственный, кого можно было назвать Спасителем. Иисус, прозванный людьми пророком, не только предсказывал будущее, но восполнял Божьей силой и повседневные нужды. Он и сегодня творит волю своего Отца, ожидая, когда люди придут к Нему и впустят Его в свое сердце.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 18 по 23. «Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: это ли сын ваш, о котором и вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите».
0: Иудеи не стали обращаться к Ветхому Завету и сравнивать чудеса тех времен с исцелением слепого через Христа. Они не верили, что Иисус был пророком или посланником самого Бога, ведь тогда это означало бы, что их позиция была ошибочной. Поэтому они стали утверждать, что никакого чуда не произошло, так как исцеленный вовсе не был слеп. И даже если бы он и был слеп, то Иисус не смог бы своими руками исцелить его, так как это невозможно. Слепота несчастного, по их мнению, была следствием его греховности и своего рода наказанием за совершенные грехи, а поэтому никто не мог исцелить его. Вскоре к иудеям привели родителей исцеленного. Их тоже спросили о том, что произошло, но они боялись фарисеев и отвечали очень осторожно, пересказав то, что слышали от сына. Они уклонились от споров, предоставив ему самому защищаться. А иудеи уже подумывали о том, чтобы отлучить его от синагоги. Отлучение от синагоги приравнивалось изгнанию из всего общества. Как в случае с прокаженным, оно лишало человека всех прав, в том числе и возможности жениться. Ненависть людей к Иисусу разрослась до такой степени, что они хотели избавиться не только от Него, но и от Его последователей. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты – Бог, воплотившийся много лет назад в человека. Храни нас в час испытания, чтобы нам уповать не на свои силы, а на Твои. Помоги нам смирить себя и дай нам мужество быть верными Тебе всегда, а если надо, даже умереть за Тебя. Вопрос 67. Почему иудеи отрицали исцеление слепорожденного?

0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, 24 и 25 стих. «Итак вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник“. Он сказал им в ответ: „Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу“».
1: Фарисеи изо всех сил пытались найти хоть что-нибудь в Иисусе, чтобы осудить его. Они снова позвали исцеленного и потребовали, чтобы он высказался против Христа. Они, как приверженцы закона, утверждали, что Иисус грешник, и им нужно было подтверждение этого. Поэтому они давили на исцеленного, чтобы он признал, что чудо было совершено не во славу Божию. Но исцеленный отвечал:

0: 26 и 27 стихи. Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Он отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?»
1: Неудовлетворенные ответами молодого человека, фарисеи пытались найти противоречие в его словах и попросили его вновь пересказать происшедшее. Потеряв терпение, он сказал: «Разве вы не поняли? Или хотите услышать об этом еще раз, чтобы стать его учениками?»
0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 28 по 34. Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Мною дается повеление. Книга Даниила, глава 6. И наступил вечер, и закатилось в отчаянии солнце.

0: ушло, оставив после себя мрак. Мрак на земле, мрак в моем сердце. Утро минувшего дня, когда солнце только поднималось над моей страной, обещало так много. На рассвете я поставил свою подпись под новым царским указом. Я дал великое, нерушимое слово медян и персов. Этот указ был замечательным по своему содержанию. Интересную идею подали мне мои князья и сатрапы, мои верные помощники. Ставя под указом свое имя, я уже видел, как по всем областям великого царства глашатые прочитают: «Я, Дарий, царь медийский и персидский, даю повеление». И со всех сторон, как ручейки и реки, стекаются к океану, потекут ко мне нуждающиеся. И я, добрый, великий царь, буду исполнять желания и просьбы людей моего государства в течение 30 дней. Никто не уйдет от меня разочарованным, обиженным, несчастным. И вот через короткое время после утверждения указа я понял, что загнал себя в ловушку. Дал обмануть себя и обманулся сам. Мои министры просто использовали меня для достижения своих нечистых целей. Из-за обыкновеннейшей низкой зависти они решили таким образом избавиться от одного из трех князей, от Даниила. Да, я собирался поставить его над всем царством, главою над князьями и сатрапами, потому как Даниил превосходит всех прочих своей мудростью. В нем высокий дух, в нем свет и разум. Он с первого же года моего царствования стал для меня подпорою и подкреплением. В нем невозможно найти неверности или погрешности. Ни на кого не смог бы я так положиться, как на Даниила. Последний человек, чьей смерти я желал бы, это князь Даниил. Да, в указе, подписанном мною сегодня, было сказано: «Но как хитро, как бездушно и дерзко хитро был составлен указ сатрапами, что всякий, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме меня, царя, того бросить в львиный ров. Верный и мудрый Даниил служит богу евреев. Он был приведен в плен в Вавилон из Иерусалима еще мальчиком во времена царствования Навуходоносора. Еще тогда, будучи совсем юным, он одним поступком заложил основание всей своей жизни, жизни высокого духа. Этот поступок, теперь я понимаю, это был следствием того, что Даниил обладал редчайшим качеством, которое так трудно найти в людях, а именно верностью. В плену он остался верным своему Богу и также неизменно исполнял все законы и повеления этого Бога, как делал это на родине. Даниил был прирожденным лидером. Этот мальчик, сколько было тогда Даниилу? 13 или 14. Сумел тогда не только остаться на высоте, ни разу не предложив друзьям, слушающим его, худого дела, но и не побоялся взять всю ответственность за свое храброе решение не оскверниться перед Богом небес на себя. Потом в течение жизни и Даниил, и его друзья Сидрах, Месах и Авденаго не раз удивляли мир своими поступками и верностью своему Богу. Еще большее удивление и даже страх вызывало то, что этот Бог не оставался безмолвным и безучастным к их героической стойкости в верности ему. Его глаза воистину видели, уши его слышали, а рука творила немыслимые чудеса. Хотя никто никогда не видел его, его статуи или изображения, Даниил богат. Он мог бы сделать статую Бога, такого необъяснимого и чудного, из чистого золота. Но вместо этого он, открывая окна своего дома в сторону Иерусалима, преклоняет колено 3 раза в день, воздевает руки к небу и молится, славословя Бога и прося его о помощи и милости. Так вот, не найдя в Данииле никакой вины, сатрапы обратили лучшее качество Даниила против него. Верность должна стать причиной смерти и гибели моего лучшего князя. Да, зло изобретательно, но все это я понимаю и сознаю сейчас, когда с последним лучом солнца погасли мои слабые надежды на то, что мне удастся помочь Даниилу. Весь день я усиленно старался спасти его и к своему ужасу понял, что не смогу исполнить просьбы и нужды народа моей страны в последующие 30 дней. Ведь в первый же день, как вступил в силу этот закон, при всех моих стараниях и усилиях, я не могу исполнить даже свое великое желание. Я, великий царь, облеченный властью, не могу помочь даже себе. Какой парадокс! Теперь я сам прошу Бога Даниила, чтобы он спас его от смерти в львином рве. О, да исполнит Бог мое желание! Какой удивительный ход сделала судьба! А может быть, этот царь небесный показывает мне, кто действительно имеет власть поставлять и низлагать царей? Кто воистину силен исполнять прошения и моления? Я не смог помочь Даниилу, а, впрочем, и себе. Не знаю, спасет ли Даниила Бог, но теперь я надеюсь только на него. Я так и сказал князю, когда видел его в последний раз, перед тем, как его увели ко рву. Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он да спасет тебя. Сон бежит от меня, от еды отвращается душа моя. Все мысли мои о Данииле. Просьба моя к Богу Всевышнему. Спаси Даниила, спаси, спаси его. Уже рассвет. Я поспешу прямо ко рву и, может быть, услышу голос князя. Ах, что это? Это правда? Голос Даниила из глубины рва повествует мне, как Бог послал ангела и заградил пасть львам. Даниил всем сердцем веровал в Бога, которому неизменно служил и оказался чист перед ним. И передо мной Дарием он чист. Людей, которые обвиняли Даниила, я приказал бросить в тот же львиный ров. Они не достигли дна, как львы овладели ими и сокрушили кости их. Как-то Даниил сказал, что Бог всегда воздает по делам. С искренним он поступает искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Боящихся его он укрывает под покровом лица своего – от мятежей людских, избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Эти слова стали для меня истиной. Верный служитель, верный Бог, всей своей жизнью Даниил показывал характер и лицо своего Бога. Кто встречался с Даниилом, встречался с Богом. Даниил был его отражением всегда. Интересно, я слышал о Навуходоносоре, что благодаря Даниилу он узнал Бога Небесного и стал проповедником его, возвещая великие знамения и могущественные чудеса Божьи всем племенам, народам и языкам, призывая пред именем этого Бога трепетать и благоговеть. Я присоединяю свой голос к голосам Даниила и Навуходоносора и прославлю Бога живого и вечного, царство которого несокрушимо и бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса на небе и на земле. Чужое ярмо.
1: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, «И вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель».
0: 2 Коринфянам 6:14-18. Горький корень языческих обрядов и традиций, прочно укоренившись в христианстве, обильно дает свои ядовитые плоды. Многие христиане так свыклись с чужими Богу традициями, что даже и не желают слушать об опасности этого прочного явления. Даже в молитвенных домах зачастую можно видеть идольские знаки. Исполняются слова из Псалма 73:4.
1: «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших».
0: Слово Божие авторитетно утверждает, что нет ничего общего у света с тьмою, и призывает святых свергнуть позорное ярмо, выйти и отделиться от всего нечистого и идольского. День рождения принято отмечать один раз в году. Для многих неотъемлемой частью этого дня является праздничный торт, украшенный свечами по числу прожитых лет. При этом ребенку на день рождения могут надеть на голову колпак. Когда зажигают свечи и тушат свет, наступает самая таинственная часть праздника. В момент задувания свечей делаются памятные снимки. Гости весело хлопают в ладоши, дружно поздравляют именинника с днем рождения и дарят подарки. Зародилась эта традиция тысячи лет назад и была связана с идолослужением. Специальные пироги с изображением богини неба Астарты пекли и посвящали ей в дни праздника этого идола. Читайте об этом в книге пророка Иеремии, 7 глава, 18 стих, и 44 глава, 19 стих. Восходящий к небу кадильный дым был обязательной частью языческого ритуала при праздновании таких идольских дней. Традиционная на день рождения шляпа в виде конусообразного колпака, украшенная пятиконечными звездами, тоже символы Астарты. У разных народов могли быть и другие имена идолов, но ведьмы, колдуны и вся подобная нечисть считают своим знаком такую шляпу-колпак, дав ей название «Те-коне оф ровер». Поскольку правители многих империй выдавали себя за богов, то идольские дни и день рождения царя объединяли в один праздник и стали особо отмечать один раз в году. Подражая фараонам и царям, простые люди также начали праздновать свои дни рождения, принося жертвы в дни каждый своему богу-идолу. Согласно языческой традиции, в этот день человек имел право просить у богов все, чего он пожелает. При этом дым должен был унести это желание к небесам и напомнить идолу об исполнении загадочного тайного желания. Все эти перечисленные языческие атрибуты нетрудно увидеть при традиционном праздновании дня рождения в современной цивилизации. Даже если наши легкомысленные современники не обращаются непосредственно к идолам, все равно это есть продолжение традиций идолослужения и огорчает Господа.
2: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону. 052-31-65-0-715. Повторяю номер телефона 052-31-65-0-715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей?“ Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“. Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших? Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах Господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». и сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассе. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассе был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасси шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков. Ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог, таким образом, не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью, однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. И если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня. Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих. Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке, возле Сихора, и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, Затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это

0: Это нужно очень сильно захотеть. Если ты захотел это услышать, и ты это услышишь. Слушая, как говорится в Писании, слушая, не слышите, и видя, не видите. То есть это про многих из нас.
1: Аня, и вот сейчас, пользуясь тем, что твоя площадка сейчас несколько повыше вот в эфире, чем то время, когда ты приходишь просто в наркодиспансер, несколько слов, которые ты бы хотела сказать людям, которые, может, сейчас мучаются от зависимости.
0: Друзья мои, я не знаю даже, что вам сказать. Более так, не хочется высокопарными словами говорить. Я хочу сказать вам, что, поверьте мне, есть на самом деле совсем другая жизнь. Абсолютно другая. Есть надежда в этом мире. Есть любовь. И есть возможность излечиться из этой, от этой болезни. Хоть даже вам говорят, что это невозможно, не верьте. Но я могу сказать одно. От этой болезни излечить может только Бог. Никто другой. Только Господь Бог может излечить вас от этой болезни.
1: Аня, спасибо. Я знаю, что сейчас у тебя время идти на собрание к маленькому твоему ребенку.
0: Да.
1: И ты нашла время в этой бурной Москве, которая на тебя такой плитой опустилась несколько лет назад. Для того ты нашла время, чтобы прийти в студию сегодня и поговорить на очень важные жизненные темы. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.
1: А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Анна Кравченко из Евангельской церкви «Радостная весть». Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Когда я молчал, обвечали кости мои от вседневного стенания моего. Так вспоминает псалмопевец Давид один тяжелый период в своей жизни, период молчания и отсутствия молитвы к Богу. Это было после совершенного им греха, когда рука Божия тяготела над ним день и ночь. Душа его иссыхала, подобно как лист высыхает в летнюю засуху. А дальше он говорит, что даже кости его, а это самый выносливый материал в человеческом организме, обветшали и потеряли свою силу. Молчание, терзание сердца, духовное бездействие стали причинами не только опустошения души, но и разрушения тела. Сколько людей сегодня находится в подобном состоянии? Причина та же, что была у Давида. Он допустил грех в своей жизни. Его грехом было прелюбодеяние. И в попытке скрыть этот грех, сделать его тайным, он совершает другой ужасный грех и становится виновником смерти своего верного воина и друга Урии. И вот тут Бог ожидает от Давида признания вины, раскаяния и молитвы о прощении, а Давид молчит. Какой ужасный момент в жизни человека, когда он впадает в грех и молчит, пытаясь скрывать свой грех. Но какое благословение ожидает такого павшего человека, когда он взывает к Богу, кается перед Ним, признает свой грех и просит прощения. Это верный признак любви, милости и благодати Божьих грешнику. В искреннем раскаянии и скорби о допущенном грехе есть гарантия на прощение, на восстановление нарушенного мира и общения с Богом. И наоборот, молчание и отсутствие молитвы покаяния еще больше удаляет согрешившего от Бога. Вот в таком состоянии находился Давид, а он молчал. Это и было причиной томления его души. Да, человек, находясь в таком состоянии, стенает под бременем своего греха и тяжестью вины, переживая разрыв с Богом и духовное одиночество. А страшнее боли и мук, чем мук и боли духовного одиночества, нет. Люди сегодня стонут и ропщут, но, увы, ни одного звука молитвы и признания вины перед Богом не слышно. Как сказал один из богословов, когда молитвенная связь с Богом нарушается, человек обрекает себя на верное отступничество. Как страшно уйти от Бога, отвернуться от Его божественной любви и милосердия. В такое время враг нашей души, сатана, нашептывает нам свою ложь, что, мол, грех наш слишком велик, что напрасно просить Бога о прощении. И грешник молчит, хотя его сердце разрывается от скорби и переживания, от неопределенного будущего, от грядущих бедствий, как раненый зверь ревет от боли, так Давид повседневно стенал под гнетом вины, но к Богу не обращался, а молчал. Адам и Ева, совершив грех, прятались от Бога в Едемском саду, боясь явиться перед Ним в своем падшем состоянии. Люди молчат, люди не молятся по разным причинам. Одни боятся Божьего наказания, другие откладывают признание своих грехов на завтра, не задумываясь при этом, что завтра может и не быть. А третьи не хотят отказаться от неугодного Богу образа жизни. И на их душе грязным пятном лежит неисповеданный грех. Библия говорит, что грех следует сразу исповедовать и оставить его, не рассчитывая на то, что он как-то забудется, загладится. Да, он может уйти в подсознание, но без покаяния и исповедания он сам по себе никогда не исчезнет. Притом грех невозможно изгладить, возлагая вину на кого-то другого. Слово Божие говорит, что если мы исповедуем грехи наши, тогда Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но давайте вернемся к Давиду. Что он делает? Наконец-то слышен голос согрешившего псалмопевца. Из глубины пораженного грехом сердца Давида исходит вопль к Богу. «Прости согрешение мое, ибо велико оно».
Друзья, если согрешение наше велико, то тем более должна быть причина молитвы, но согрешение не должно быть препятствием для нее. Иисус сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Человеком это невозможно. Богу же все возможно, то есть исцеление и восстановление согрешившего. Дорогие друзья, не будем молчать и сомневаться в милости нашего Господа, в Его силе и готовности спасать. Если на вашей душе лежит грех, каким бы он ни был, большим или малым, не прячьтесь от Бога, но с открытым сердцем принесите его к ногам Иисуса, к тому, кто умер на кресте, отдав свою жизнь за нас, чтобы мы, раскаявшись верою, получили Божие прощение. Поэтому открой свое сердце и уста, и признайся перед Господом в своих грехах и исповедай их все Ему, как сделал это Давид. И тогда ты сможешь сказать так, как сказал Давид, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 36. «И ты, сын человеческий, изреки пророчества на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: а, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог: за то именно, за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычею и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себя, сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог: вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: ты земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе. И народа твоего вперед не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле. и за то, что они оскверняли ее идолами своими, и я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят: они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев, так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Глава 37. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев, вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь. Сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем: Иосифу. Этот жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим, в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли ты нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава 38. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов и феоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его в дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобой. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущих на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, Сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли, в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от предела северов, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленные, и поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. Явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог, это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут сжечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут сжечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет в тот день. Дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак: доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона. И так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог: скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане, и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее. и узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени моем, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава 40. В 25-м году, по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году, по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их и нашел меры в одном пороге ворот 1 трость ширины и в другом пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери, а в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа ворот до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их. внутрь ворот кругом, так же и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост кругом двора был сделан. 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот, длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей, и окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку, и входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных, и намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру, и окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним 7 ступеней, и преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиной в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним 8 ступеней. И повел меня восточными воротами во внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны, подъем к ним 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения, а в притворе у ворот 2 стола, с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в 1.5 локтя и шириною в 1.5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в 1 ладонь, приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот 1 обращена лицом к югу, а 2 сбоку южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия, приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четыреугольный, и перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора 20 локтей, а ширина 11 локтей, и всходят в него по 10 ступеням, и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой». Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма, и между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною 70 локтей. Стена же этого здания 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее, с боковыми комнатами его, по ту и другую сторону он намерил 100 локтей, со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех 3 ярусах, против порогов обшиты деревом, и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. от пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы также по стене храма. В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая перед Господом, в храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 косяках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой, и сделаны на них на дверях храма херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам, а перед притвором снаружи был деревянный помост, и решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке». Глава 42. «И вывел меня ко внешнему двору северную дорогою и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей, напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты, и ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены

святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда окончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. А в северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.

0: Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вечная истина». На наших занятиях мы проводим обзор Библии. Сегодня продолжим изучать книгу «Левит». Мы вместе увидели, как можно приблизиться к Богу на примере скинии поклонения, а также уяснили, что мы являемся храмом Бога, и Дух Божий живет в нас. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Мы изучаем книгу «Левит», руководство священников. В этот раз мы увидим, как Бог учил своих людей жертвовать священникам или духовным лидерам. Здесь вы найдете основу оплаты священников. Бог сказал: «Я определил грудь и плечо животного, приносимого в жертву, как дар народа Израилева сынам Аароновым. Аарону и его сыновьям должна всегда быть отдана эта часть жертвоприношений, это их оплата. Это должно быть отделено от жертвы всесожжения и отдано всем, кто назначен служить Господу, как священники, Аарон и его сыновья». Я думаю, что это основа, заложенная в самом начале Писания, и мы называем это платой священникам. Под заголовком «служители» есть очень важное слово, и это слово «помазанный». Эти священники были помазанными людьми. Служение Святого Духа описывается предлогами «в» и «на». Святой Дух производит замечательную, сверхъестественную работу в нас. Предлог «в» много используется в связи со служением Святого Духа. Обратите внимание, что в книге «Деяний» мы видим предлог «на». Святой Дух, особенно как это написано в книге «Деяний», совершает могущественную работу на нас. И великая благодать была на всех их. Вы получите силу, когда на вас сойдет Святой Дух. Это помазание Святого Духа на вас. И это всегда связывается со служением. Вы не можете служить до тех пор, пока Святой Дух не сойдет на вас. Доказательство того, что Святой Дух действует в вас, это плоды Духа, любовь, радость и мир. Всего 9 плодов Духа. Но доказательство того, что Святой Дух действует на вас, называется дары Духа. В Новом Завете можно найти около 21 дара. Также Святой Дух совершает работу среди нас. Написано: «Там, где двое или трое собраны вместе ради Меня, там Я среди вас». Эти предлоги характеризуют различные аспекты работы Святого Духа. Даже во времена Ветхого Завета первосвященники испытывали помазание Святым Духом, или когда Святой Дух сходил на них. Это не является концепцией Нового Завета, это Ветхий и Новый Завет. Священники были помазанными людьми, и чтобы показать это, кровь принесенного в жертву животного была положена на край правого уха и на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги священников. Это был замечательный символизм. Это говорило священнику: «Ты святой человек, ты должен вести людей быть святыми, ты не можешь быть обыкновенным человеком, ты призван быть помазанным человеком».

0: Все, что ты слышишь, должно быть помазано Святым Духом. Не поражает ли это нас сегодня? Сегодня мы слышим очень много мусора. Святой человек не должен слышать что-либо, что не помазано Святым Духом. Это очень сильный вызов. Они не читали так много, как читаем мы. В то время было много неграмотных людей, поэтому акцент делался на слышании слова. Но все, что они слушали, должно было быть помазанным, слово Бога и все остальное. Руки говорят действиями. Все, что делали руки, должно было быть помазано. И ноги говорили хождением. Все, где ходили ноги, должно было быть помазано Богом. Это очень замечательный символизм. В книге Левит вы найдете замечательную иллюстрацию того, что мы имеем в виду, когда говорим, что Моисей писал об Иисусе, когда Моисей писал книгу законов. В Новом Завете написано о том, что после того, как Иисус исцелил прокаженного, он сказал прокаженному: «Иди и покажи себя священнику». Почему Иисус сделал это? Потому что в книге Левит вы найдете это указание. В то время проказа была огромной проблемой. Большинство форм проказа были заразными, поэтому прокаженных изолировали. Жизнь прокаженного была очень жалкой, но представьте, что прокаженный был исцелен. Честно говоря, это было маловероятно во времена Ветхого Завета, но это было возможно. Это случилось с Нейманом, прокаженным. Это могло случиться. Бог всегда мог исцелять, и Бог исцелял во времена Ветхого Завета. И, конечно, Бог исцелял через Иисуса. Через Моисея Бог обеспечил исцеление прокаженного. До тех пор, пока прокаженный не был исцелен, он должен был кричать: «Нечист! Нечист!», если кто-то подходил к нему. Люди убегали от него. Только представьте себе одиночество прокаженного, жалкую жизнь, которая была у него. Но теперь допустим, что прокаженный был исцелен. Он не возвращался домой и не начинал жить обычной жизнью и общаться с людьми до тех пор, пока он не показывал себя священнику. В книге Левит, в 14 главе, мы видим описание ритуала, который должен был провести священник, и после этого он мог объявить прокаженного чистым. После этого прокаженный мог вернуться домой и общаться с людьми. Для этой церемонии было необходимо глиняный сосуд, ярко-красная нить, кусок кедрового дерева и птицы. Когда священник определял, что прокаженный чистый, ему было сказано взять две птицы. Священник должен был принести в жертву первую птицу над глиняным горшком, который был наполнен водой. Эту воду надо было взять из родника. Когда он приносил в жертву первую птицу, он должен был сделать так, чтобы ее кровь капала в воду. Затем священник должен был положить птицу в глиняный сосуд, наполненный родниковой водой. Потом он должен был взять вторую птицу и кусок кедрового дерева и ярко-красную нить. Он должен был привязать вторую птицу к куску дерева и погрузить птицу в глиняный сосуд, в воде которого была кровь первой птицы. После этого он должен был взять иссоп, окунуть его в воду и покропить водой прокаженного. Он должен был сделать это 7 раз. Это может быть отталкивающим для вас. Я думаю, что Господь в этом ритуале дает нам очень прекрасный символ. После того, как священник окунал вторую птицу, которая была привязана к куску кедрового дерева ярко-красной нитью в глиняный сосуд, в воде которого была кровь первой птицы, он должен был отпустить вторую птицу в поле. Как вы думаете, что это символизирует? Конечно, этот ритуал является одной из самых прекрасных аллегорий Евангелия Иисуса Христа в книге Левит. В первую очередь, есть несколько применений по отношению к прокаженному. Вода говорит нам о том, что прокаженный был очищен от его проказы. Кедровое дерево, которое не гниет, символизирует тот факт, что священники верили, что плоть прокаженного опять не покроется проказой. Когда вторая птица была отпущена в поле, это говорит нам о том, что прокаженный был освобожден от своей изоляции. В дополнение к этим применениям по отношению к прокаженному, вы видите здесь очевидное применение к Евангелию Иисуса Христа. Открытый сосуд говорит о воплощении Иисуса. Бог становится человеком. Бог берет на себя тело, глиняный сосуд, и Он приходит в этот мир, чтобы умереть на кресте за наши грехи. Жертвоприношение птицы в глиняном сосуде – это прекрасная иллюстрация воплощения и распятия Иисуса Христа. Вторая птица, привязанная к куску кедрового дерева красной нитью, погруженная в кровяную воду и затем улетевшая в открытое поле – это замечательная картина воскрешения Иисуса Христа. Здесь можно увидеть два факта из Евангелия согласно Новому Завету. Это смерть и воскрешение Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа – это только половина Евангелия. Воскрешение – это вторая половина. Смерть Иисуса Христа говорит нам о том, как мы можем получить прощение. Воскрешение Иисуса говорит нам о том, как мы можем иметь общение с воскресшим Христом. Эти два прекрасных евангельских факта показаны нам в церемонии очищения прокаженного, о которой написано в 14 главе книги Левит. последних главах книги Левит мы находим изумительную проповедь Моисея. Это на самом деле является изумительной проповедью. Также вы найдете это в конце книги Второзакония. Там говорится: «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст растения свои, и деревья полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, и вы будете спать без страха, сгони лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это книга Левит, 26 глава. Это пример проповеди Моисея, который является призывом слушаться и говорит о тех благословениях, которые будут при послушании. Далее мы видим продолжение этой внушительной проповеди Моисея. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей, и если презрите мои постановления, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Я рассею вас между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа прогонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Вы видите, пророчество, смешанное с призывами, потому что Бог предсказывает то, что действительно случится с ними. Мы увидим это, когда мы будем изучать исторические книги Ветхого Завета. Когда израильский народ слушался слова Бога, Бог благословлял людей. Когда они не слушали слова Бога, у них не было Божьих благословений. Когда они повиновались Богу, то они побеждали своих врагов сверхъестественным образом. Когда они вошли в землю ханаанскую, они обратили в бегство тысячи, точно так же, как Бог говорит нам это в книге Левит. Но когда они не повиновались Божьему Слову, то они сами обращались в бегство и в конце концов попадали в плен. Когда вы будете изучать книгу Левит, там вы увидите все виды законов, потому что особое значение придается тому, что все эти законы святые. Например, некоторые из этих законов имеют отношение к ограничению употребления пищи. Чем больше вы посмотрите на питание сегодня, тем больше вы начнете ценить эти законы. Один врач написал замечательную книгу, которая называется «Ни одна из этих болезней». Этот врач указал на то, что если бы у Моисея не было бы откровения от Бога, то Моисей бы грыз гранит медицинской науки сотни и сотни лет. Моисей знал о том, что надо умывать руки. Он знал о том, что это очень важно, не дотрагиваться до больного или мертвого человека, не одевшись как хирург. В книге есть очень много иллюстраций особого понимания Моисея. В книге «Исход» написано, что Моисей обещал Божьему народу, что у них не будет ни одной из этих болезней, если они будут соблюдать эти законы о еде. Также в книге «Левит» вы увидите, что определенные вещи запрещены Богом, такие, например, как гомосексуализм. Гомосексуализм всегда запрещен в Писании. По моему мнению, гомосексуализм запрещен потому, что букет последствий не является хорошим. Гомосексуальная жизнь – это несчастливый стиль жизни, как они хотят заставить нас думать. Гомосексуализм не соответствует Божьему плану о том, чтобы люди становились родителями. Два гомосексуалиста могут удовлетворить нужды друг друга, но они не являются семьей. Моисей говорит очень прямо. Он очень сильно осуждает гомосексуализм. В книге «Левит» Моисей также осуждает колдовство, волшебство, предсказание судьбы и много других вещей. Законы Моисея являются строгими, потому что иудейский народ должен быть святым народом. Святость – это основная линия в книге «Левит». Я надеюсь, что это введение и обзор книги «Левит» предоставит вам возможность прочитать книгу «Левит» для себя и получить благословение. Помните о том, что книга «Левит» – это руководство для священников, которое показывало им, как быть помазанными, святыми людьми Бога, которые могли учить Божьих людей быть святыми. «Будьте святы, потому что я свят», – говорит Господь. Это послание книги «Левит» и вам, и мне. Когда всемогущий Бог говорит нам свои законы или свои заповеди, нам очень важно помнить, что Его цель не ограничить нашу свободу, а сделать нашу жизнь полноценной. И поэтому я хочу призвать вас в молитве возблагодарить Бога за те наставления, которые содержатся в книге Левит. Всемогущий Отец, мы от всего сердца благодарим Тебя за дивную любовь Твою и за заботу Твою о своем творении. Мы верим, что те наставления, которые содержатся в книге Левит, служат нам во благо, и мы с радостью принимаем их. Господь, даруй нам силы быть послушными Тебе и быть святыми, как этого желаешь Ты. И пусть всегда через нашу жизнь прославляется имя Твое, всемогущего Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мурхард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня, для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Билефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва – это милость Бога, с Ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня. Она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. «Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся».
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий Отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать. За хлеб и воду, каждый выдох, вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал, чтоб ты во мне нуждался в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог, туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя.
0: Это слова из 34 стиха в 36 псалме. А сейчас для Володи Батхауэр прозвучит песня, которая называется «У твоей груди успокоюсь я».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава 12. Их путешествие подходило к концу. Через час они должны быть дома. Но вдруг в сердце молодой женщины появилось странное предчувствие. Ей казалось, что они не застанут баронессу в живых. Терзаемая этими мыслями, Ольга вышла на палубу. Здесь она была одна и могла выплакаться, чтобы найти облегчение в слезах. А через несколько секунд случилось то, что Михаил Годолич до сих пор считал невозможным. Он держал в объятиях свою плачущую жену. «Не плачь!» – утешал он ее необыкновенно ласково. «Поверь, ты застанешь ее в живых. Она еще будет говорить с тобой и даст тебе свое благословение. Господь Иисус, которому вы так верно служите, подарит вам эту встречу». Слова утешения врачевали страдающее сердце Ольги. Склонив голову на грудь Михаила, она постепенно успокаивалась. Ее утешили его сердечные слова и то теплое чувство, которое шло из глубины его сердца. Когда-то Ольга вот так же отправилась на пароходе в замок Годоличи. Давно это было. Тогда она ехала к жениху на свою свадьбу, мечтая о том блаженном миге, когда ее заключит в объятия молодой и красивый жених, фотографию которого дядя прислал вместе с предложением стать супругой его сына. Ей казалось, что пламя, потушенное в ее сердце, угасло навсегда. Но теперь Ольга почувствовала, что тот огонек еще мерцал, готовый разгореться с новой силой. Она посмотрела на своего утешителя и встретила взгляд его красивых глаз, которые смотрели на нее уже не с презрением. Ольга тонула в их глубине, слушая, как в настороженной тишине стучат два сердца. «Прости меня, Ольга, за мою жестокость!» Первым нарушил молчание Михаил. «Я плохо обошелся с тобой, это верно. Но ты, пожалуйста, не удивляйся, ведь тогда все было иначе. То, что сделали для тебя другие, должен был сделать я, но я не был готов к этому. Человек без Христа – мертвое и запутавшееся в грехах создание. По-другому я не мог поступить». Попытайся меня понять и простить за бездушие, о котором мне сейчас стыдно вспоминать. Ольга покраснела. «Я охотно прощаю тебя и все понимаю», – прошептала она. «Я благодарю тебя за эти слова. Знаю, что и я не такая, какой была прежде. Христос мой Господь поднял меня из праха. Он сам преобразил меня внутренне и через людей изменил внешне. Но как еще далеко мне до совершенства?»
2: «Значит, ты не сердишься? Ты не будешь больше меня избегать? Не думай, что я хочу отнять тебя у баронессы, нет. Сейчас мы сразу поедем к ней, и ты можешь оставаться у нее сколько нужно. Только что потом?»
1: «Потом я вернусь к тебе. Господь Иисус не допустил нашего развода. Давай попытаемся вместе прославить его в нашей жизни». Раздался длинный гудок парохода и прервал их разговор. Михаил Годолич понимал, что должен заслужить любовь своей жены, но теперь у него была уверенность, что она не будет избегать его и готова быть рядом с ним, как сестра. Когда он вел Ольгу по трапу, он чувствовал, что не сможет без нее жить, что теперь она – его земное счастье. В Орлице они застали всех в глубокой печали. Врачи готовились к трудной операции. Сама баронесса не предавалась отчаянию и, как могла, всех утешала. Она словно ожила от радости, когда увидела свою любимицу. Всех обрадовал приезд Годоличей.
2: Михаил тоже зашел к больной и был до слез тронут тем, что она в такой тяжелый для нее час и при таких сильных болях искренне порадовалась его выздоровлению. Баронесса попросила ненадолго оставить ее наедине с Михаилом. Когда все вышли из комнаты, она проговорила слабым голосом: «Я еще не знаю, как решил Господь, но если я умру, любите мою Ольгу, ведь она любила вас до свадьбы, до того, как вы погасили ее любовь. Но если она вновь почувствует тепло вашего сердца, любовь вспыхнет в ней с новой силой, и вы оба будете счастливы. Я очень люблю Ольгу, сознаю свою вину перед ней и готов сделать все, чтобы вернуть счастье, которым я пренебрег», сказал он, с трудом скрывая слезы. «У меня еще есть надежда и возможность быть счастливым», с радостью думал он. Глава 13. Бывают в жизни дни, которые не хотелось бы пережить еще раз. Такие дни наступили для обитателей Орлицы, и Михаил Годолич больше всех не желал их повторения. Ему снова пришлось убедиться, что его христианская жизнь была несовершенной. Баронессе сделали операцию. Обе ее подопечные, благодаря Иисусу Христу, давшему им силы, не оставляли ее ни на секунду. Дюро, которого не хотели пускать в операционную из-за его слабого здоровья, молился о баронессе. И когда она пришла в сознание, то первым увидела его лицо, склонившееся над нею. Теперь началась тяжелая борьба за жизнь этой замечательной женщины, поэтому доктор Тихий не отходил от больной. Все сохраняли спокойствие и молились, ждали, надеялись, предоставив дорогую баронессу в Божьи руки. Одного лишь они просили у Господа, чтобы баронесса пришла в себя, и они могли бы с ней проститься. Михаил видел, что все очень любили ее, но понимал, что Христос был им еще дороже. Чтобы развеять тяжелые мысли, он взял Новый Завет и принялся читать то место, где апостол Павел, прибыв в Ефес, застал там учеников, которых спросил: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?» Михаил несколько раз прочитал это место. Видимо, для апостола Павла было важно, чтобы ученики не оставались без Духа. И на душе у Михаила стало светло. Он понял, что и он относится к тем людям, которые не знали о Духе Святом. Этим и отличалась его вера от христианской веры Ольги и Дюро. В Америке он понял все разумом, но сердцем не принял Святого Духа. Ужасная ночь тревог и борьбы за жизнь наконец прошла, и наутро блеснул луч надежды. Господь даровал верным друзьям даже больше, чем они смели просить. Врачи сказали, что при хорошем уходе больная сможет полностью поправиться, ведь ей было только 50 лет. Радость обитателей Орлицы была неописуемой. Михаил Годолич принял решение не оставаться в Орлице и вернуться в свое имение. Быстрыми шагами он шел по аллее к дому баронессы и вдруг увидел спешащую ему навстречу Ольгу. Никогда он еще не видел ее такой счастливой. В ее глазах блестели слезы радости, лицо сияло. «Ольга, баронесса пришла в себя!» — воскликнул он и протянул к ней руки. Счастливая, она бросилась в его объятия. «Да, Михаил, порадуйся с нами. Наша любящая мать может сказать: не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Она останется с нами, и поэтому я торопилась сообщить тебе эту радостную весть. Идем, посмотри сам, как она сладко спит».
3: «Спасибо за добрую весть».
2: В порыве радости Михаил привлек к себе Ольгу и поцеловал. Она же, покраснев, высвободилась из его объятий и пошла с ним под руку. Все в Орлице оживилось. Кратковременная печаль сменилась нескончаемой радостью.
1: Глава 14. На полях полным ходом шла уборка урожая, но Михаил ежедневно находил время для короткого посещения Орлицы. Он был счастлив, когда помогал выносить баронессу в парк и мог посидеть около нее. Ей

проблемы нашего брака или финансы. Когда у нас в семье возникали проблемы, я находила утешение в еде. За 40 лет нашей семейной жизни я поправилась на 20 килограмм. Я отрицала истину, что отношения с Иисусом могут удовлетворить мои желания. А всей своей жизнью я показывала окружающим, что для счастья мне нужны вещи. Я критиковала всех и вся, раздражалась и постоянно жаловалась. Я жила в этой лжи. Верим ли мы, что Бога и правда достаточно, или мы ищем еще чего-то или кого-то для заполнения пустоты в сердце? Еду, покупки, друзей, увлечения, поездки, работу или семью? Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писаний. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Потрясающая истина о Боге или ложь, в которую мы верим?» Пятая ложь. Бог хочет ограничить мою свободу. Снова и снова Писание учит, что Божьи законы предназначены для нашего блага и защиты. Путь к свободе через послушание. Но сатана уверяет, что Божьи законы тяжелы, неразумны и несправедливы, и что, повинуясь ему, мы будем несчастны. В саду он обратил внимание Евы на единственное ограничение, которое дал Бог. Девиз обманщика – «Поступай, как хочешь». Никто не имеет права указывать тебе, что можно и что нельзя. Многие из нас могли бы признаться, что похожи на женщину по имени Сара. Я чувствовала, что ограничения лишали меня удовольствия и радости. Я ела, что хотела, когда хотела и сколько хотела, потому что чувствовала себя наказанной, если говорила «нет». Я часто удивлялась, потому что у многих женщин возникают проблемы с едой. Уверена, что это имеет отношение к третьей главе книги Бытие. В конце концов, какой был самый первый грех? Это был грех, связанный с едой. Единственный запрет в еде был для Евы невыносим. Как Сара, она чувствовала, что ограничения лишали ее удовольствия и радости. И что она сделала? Вы помните, наши убеждения определяют наше поведение. Она стала есть, что хотела. И мы отбрасываем ограничения, упрямо поступая по-своему. Мы свободны выбирать то, что мы хотим, так же, как и Ева была свободна есть запретный плод. Но мы не свободны выбирать только одно – последствия своего выбора. Мы говорили, что если верим в ложь и действуем на этом основании, то в конечном счете приходим к рабству. Послушайте, что было дальше с Сарой. Когда я поняла, что истинная свобода – плод послушания, то освободилась от пристрастия к пище. И я потеряла 29 килограммов, а заодно избавилась от депрессии. Сара в свое время решила, что будет есть, что хочет, когда хочет и сколько хочет. Кажется, что это и есть свобода, не так ли? Но посмотрите, по ее собственным словам, она не была свободна. Она думала, что обретет свободу, но счастье оказалось призрачным. Вместо этого она оказалась в плену у еды, поправилась на 29 килограммов и впала в депрессию. Когда эта женщина осознала, что истинная свобода – плод послушания, когда она стала жить в истине, она действительно освободилась. Шестая ложь. Бог должен решить мои проблемы.

Такое представление ведет к двойному обману. Во-первых, оно низводит Бога до уровня джинна, который существует для того, чтобы угождать и служить нам, до уровня эдакого наемного слуги, который по первому звонку бежит обслуживать нас. Эта ложь неизбежно влечет за собой разочарование в Боге. Если наши проблемы не разрешаются, значит, Бог не поспешил к нам на помощь. Во-вторых, эта ложь подразумевает, что цель жизни – не иметь проблем, избавляться от всякого тяжелого и неприятного. Наше общество приучено думать, что нельзя жить с проблемами, что каждая проблема должна быть решена. Главная боль? Примите обезболивающее. Не нравится начальник? Поменяйте работу. Не нравится, как проповедует ваш пастор? Найдите другую церковь. Не можете позволить себе новую машину? Возьмите на прокат. Мужчины вас не замечают? Пофлиртуйте немного и оденьтесь так, чтобы привлекать их внимание. Ваш муж невнимателен к вам, одержим спортом и не романтичен, как раньше, когда вы встречались? Найдите мужчину на работе или в церкви, который будет заботиться о вас и выслушивать вас. Для многих людей христианство не более чем очередной способ решить свои проблемы. Просто молись и верь в Бога, и у тебя будет много денег в банке, друг исцелится от рака, ты больше не будешь одинока, брак будет спасен, непокорные дети примирятся с Богом, ты будешь всегда побеждать грех, тебе не придется больше бороться с дурными привычками, и ты будешь счастлива и здорова. Подобное ложное мышление объясняет, почему многие христианки живут в гневе и горечи, почему они разочаровались в жизни. Они думали, что если уверуют в Иисуса, будут ходить в церковь и пытаться жить по-христиански, то у них не будет никаких проблем. Жить в послушании значит избежать множества проблем, которые являются естественными последствиями жизни без Бога и не по-божьему. Но это не означает, что последователи Христа автоматически избавляются от всех проблем. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отделяется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы или нет. Бог Библии – скорый помощник в бедах. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну Иисусу, который смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру». Это истина. И истина сделает нас свободными. Как сказано в послании Иакова, в первой главе, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если мы повинуемся истине, то мы благословенны. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь третья. Бог такой же, как мой отец. Истина. Бог такой, каким открыл себя в Слове. Бог бесконечно мудрее и любит меня гораздо больше, чем самый лучший земной отец. Ложь четвертая. Бога недостаточно для счастья. Истина. Бога достаточно для счастья. Если у меня есть Он, у меня есть все, что нужно. Ложь пятая. Бог хочет ограничить мою свободу. Истина. Бог всегда находит оптимальное решение.
ограничения Бога всегда ради моего же блага. Бунт и сопротивление Божьим ограничениям несут в мою жизнь конфликт и боль. Ложь шестая. Бог должен решить мои проблемы. Истина. Жизнь трудна. Бог заинтересован в том, чтобы прославлялось имя Его, а я преображалась, а не в том, чтобы решить все мои проблемы. Через трудности Бог ведет меня к вечной цели. В процессе моего освящения Бог использует также и мои проблемы. Независимо от того, с какими проблемами я сталкиваюсь, для меня достаточно Божьей благодати. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я признаю, что ты благ, и все, что ты делаешь, благо. Спасибо, что ты не совершаешь ошибок, и что тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю тебя и часто неправильно истолковываю твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать тебя, любить и доверять тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Тема нашего сегодняшнего с вами общения – место Писания из книги Иеремия. «И было ко мне слово Господне». Это вторая наша с вами встреча по рассуждению о служении великих мужей Божьих, пророков.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона вновь Виктор Сердцевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Друзья мои, сегодня мы вновь обращаемся к теме о великом предназначении пророков Господних. Уже однажды мы рассматривали первую тему из этого цикла. Сегодня мы встречаемся вновь для того, чтобы порассуждать о том, как Слово Божие коснулось святого пророка Иеремию, и он, получив это слово, исполнил его до конца. Если Бог позволит, то в третий раз мы будем говорить об опасном служении пророка. И в четвертый раз, это будет последняя радиопередача на эту тему, мы поговорим о том, как Господь нашел Иезекииля, чтобы возвестить ему святую истину. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте первую главу книги пророка Иеремии. Мы будем читать с 4 стиха по 10. «И было ко мне слово Господне, — говорит пророк Иеремия, — прежде, нежели я, Господь, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я, — говорит Господь, — я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, — сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Удивительное слово. Иеремия был еще совсем молодым человеком, которого избрал Господь на служение и сказал ему такие слова. Иеремия пишет: «И было ко мне слово Господне». «И было ко мне слово Господне». Так пусть же эта фраза будет сегодня нам эпиграфом для нашего рассуждения. Первая мысль. Бог определяет судьбы богобоязненных людей для особого служения Ему. Когда-то в древности Он избрал Ноя, которому было уже 500 лет, чтобы использовать его в своих решениях. И целых 100 лет Ной вместе с сыновьями строил ковчег. Господь погубил землю, потому что она наполнилась злодеяниями. Таково было его предопределение о земле, чтобы первый мир был потоплен водой. Бог также нашел и Авраама. Ему было 75 лет, но он был бездетный. Он был человеком из Ура Халдейского, но его, этого человека, избрал Господь, чтобы от него, от бездетного, но произвести себе народ к добрым делам. И добрые сотни лет Авраам служил своему Господу верно и искренно, и потому Господь назвал его своим другом. Он также призвал Моисея в 40-летнем возрасте, чтобы учить его еще следующие 40 лет, и чтобы потом 40 лет он ходил по пустыне со своим народом, дабы исполнилось над ним все слово Господне. Моисей был человеком, самым авторитетным в своем времени. Моисей умер, когда ему было 120 лет. О нем написано, здоровье его было еще очень крепким. Но Бог определил ему свой путь. Он сказал: «Взойди на гору и умри. Посмотри на то, к чему ты привел свой народ. Взойди на гору и умри. А земля обетованная пусть будет тебе просто издали показано». А когда он заговорил с отроком Самуилом, в
храме тому было совсем мало. Он был отроком. Сколько ему было лет? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаем. Он был отрок. Он еще никогда не слышал голоса Господа. Но он сделал его великим пророком. И ко всем им, мною перечисленным, когда-то было обращено слово Господне. Так оно было обращено и к Иеремии, и он записал: «И было ко мне слово Господне». Величайшим служением для пророков всегда было слушаться голоса Божьего, слушаться и возвещать Его волю, Его слово народу, который, может быть, и не принимал Его, народу Божьему был послан этот пророк. Евреи видели, что он действительно пророк Божий, но не желали его слушать. И сколько пришлось этому чудесному человеку за 47 лет жизни на пророческом служении пережить от своих собственных братьев. Да, Господь давал слово кому-то из пророков, в данном случае пророку Иеремии, чтобы тот, вне зависимости от времени или обстоятельств, или духовного состояния людей, возвещал его истину. Настоящий Сын Божий, настоящий пророк Божий. Но прожил он совсем, по-нашему даже, немного. Немногим более 60 лет. Может быть, ему было 65, в лучшем случае 67 лет. Настоящий Божий пророк никогда не говорил от себя по своей собственной воле, но говорил то, что возвещал ему Господь. Однако же тех, кого Бог не призывал, Библия называет лжецами, называет обольстителями, самозванцами, лжепророками и лжеучителями. Таких было очень много. Но Бог говорит с Иеремией и дает ему особое поручение. Он хотел, чтобы пророк в точности исполнил то, что было поручено ему. Слово Божие не должно быть изменяемо. Написано: у Бога не останется бессильным никакое слово. Господь говорит: я бодрствую над словом своим, чтобы оно исполнилось. Бог всегда был внимателен к слову, которое произносит сам. И этого же самого Он требует от своих верных. Слово Твое, Псалом 118, светильник ноге моей и свет стезе моей, говорит псалмопевец. Было ко мне слово Господне. Так мы читаем. Это главная вторая мысль. Иеремия рассказывает нам свои переживания, свое смущение от слышания этого голоса Божьего. Было ко мне слово Господне. Давайте мы еще прочитаем с 4 по 6 стих этого повествования. И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Молодой человек был искренне удивлен и, наверное, перепуган, когда заговорил с ним сам Господь Бог. Никогда Иеремия не думал, что он угоден ему. Да, действительно, он был сыном священника. Да, история его нам известна, потому что Иеремия происходил из священнического рода в Анафофе, в земле Вениаминовой. Первый стих этой главы говорит нам об этом. Но он не думал, что Господь выделит его из всего общества израильского. Прежде его рождения Бог осветил его, мы прочитали. Что означают эти слова? Как понять их? Это план Божий начал осуществляться еще до рождения. Кто же была тогда его мать? Ее имя. Кто была эта женщина? Ничего не сказано о ней. Знаем только одно, что
что она была женой священника из Анафуфа, маленького городка в земле Вениаминовой. Иеремия был из рода Левия, сын священника. В одни Осии в 13 году его царствование был призван на служение. Иеремия пережил 5 царей иудейских, и из них ни одного не было богобоязненного. Все были нечестивыми. Иосия, Иохаз, Иоаким, Иехония и Сидекия – это люди, к которым обращал он слово Господне, и, как всегда, это слово было с увещанием. Еще юношей Бог избрал его. И, как я сказал, 47 лет он служил перед Господом верно и искренне на своем служении. «Господи Боже, — сказал он, — я не умею говорить, ибо я еще молод, а ты хочешь меня посылать куда-то?» Друзья мои, есть один урок. Чтобы ясно слышать голос Господа, необходимо прежде всего человеку обладать внутренней духовной тишиной. Нужно уметь слушать голос Господа не только ухом, но и сердцем. Это, конечно, Иеремия. В 61-м псалме мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я». Это что сила у Бога? Однажды говорил Бог, и дважды слышал человек. Если, друзья мои, есть буря в душе у кого-либо, если есть смятение, возмущение, негодование, пусть не ждет тот человек, что с ним заговорит Господь Бог. Пусть не ждет он, что Господь даст ему какое-то поручение. Голос Бога – это тихое веяние ветра, как мы знаем. Дух Божий, Дух Святой веет своим дуновением на человека, если видит в нем мир, тишину и благоговение. Голос Бога – это не сила ветра, ломающего все на своем. Голос Бога не в огне, не в землетрясении, как мы читаем в одном месте, но голос Бога там, где тихое веяние. Именно там Господь, именно там слышится Его голос. Я глубоко убежден, что Господь еще задолго до рождения имеет план для каждого из нас. Псалом 138. Я читаю мысли царя Давида. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это, — говорит Давид. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Все дни, известные Господу, они уже есть у Господа, а человек эти дни еще и не прожил. Почему так? Потому что человек живет в определенном времени и пространстве. Для него определенный срок, одни обстоятельства, которые должен пережить, но у Бога все известно. Все обстоятельства будущего для него все как на ладони, потому что он живет вне времени и вне пространства. Безусловно, Иеремия, как сын священника, конечно же, имел этот псалом у себя в руках. Какой-то книжник переписал его, и как священник он мог его читать. Разве не читал Иеремия о том, что сказал пророк Давид? Конечно же, так. Конечно же, друзья мои, он был знаком с этим местом Священного Писания. Так почему же молодой Иеремия вдруг возмутился духом и, испугавшись, сказал: «Господи, как же это так? Ты посылаешь меня, а я ведь человек еще совсем молодой, не умею говорить». А мы бы сказали: «Ну, Иеремия, стоит ли тебе пререкаться? Бог избрал тебя, Бог говорит тебе, так слушай. Вся программа твоя в руках Бога». Так могли бы мы сказать. Да, мы прочли с вами.
«Я образовал тебя, — говорит Господь, — еще в чреве матери. Я познал тебя прежде твоего рождения. Я освятил тебя и пророком поставил мне тебя. А потому не говори, я молод. Сколько тебе? Около 20? Ну и что? Кому пошлю, пойдешь. И что повелю тебе сказать, скажешь. И потому ты не бойся их, тех, которые выступать будут против тебя, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Не говори, я молод». Молодость, друзья мои, есть великая ценность человека. Смотрите, молодые люди имеют нерастраченные силы. Физически они крепнут со дня на день и духовно возрастают. Это как подарок от Бога. У них, молодых, еще есть неиспорченность. Святая вера в добро, желание жить для Бога, трудиться для Него. Способность учиться, иметь разум, память, иметь силу противостоять дьяволу, греху, злу. Юноши, вы сильны, мы читаем Иоанна, потому что вы победили лукавого. И было ко мне слово Господне: не говори, я молод. Это не причина, чтобы не служить Богу. Наоборот, оглянитесь вокруг, и вы увидите седые головы, и вы поймете, люди эти прошли долгий путь христианства, потому что в молодости были сильны и крепки духом. Бог их избрал от юности, и они являются примером для многих-многих нас. Иван Степанович Проханов написал когда-то такой гимн: «Ты сказал, я слишком молод, чтоб вступить на путь Христа. Дух сковал неверие холод, и молчат твои уста. Иногда ты молвишь слово: поживу, потом отдам сердце истине Христовой, по его пойду стопам. Но кто скажет, кто заверит, что ты долго будешь жить, и не завтра ль Бог отмерит жизни нить? В них, когда пред ним предстанешь, что ответишь ты ему? Без ответа плакать станешь, пред собой увидишь тьму». И последний куплет: «О, немедли, жизни юной нерешительным умом, суете скажи под лунной: я решил, иду с Христом». Дорогие молодые друзья, возьмите пример или с Иеремией, который юношей был избран для служения, или, может быть, даже с Самуила, который еще был отроком и познал голос Господа. Вспоминаю Юрия Сергеевича Грачева. Он обратился к Богу еще мальчиком. И отец с матерью видели его особую богобоязненность и сказали: мы посвящаем нашего Юру Господу. И мы знаем, он прошел путь христианина, полный страдания, мучения, но и славного служения нашему Господу. Его друг Клименко Андрей Тихевич, которые вместе жили в одном городе в Самаре, один был благовестником, а другой был пресвитером, он тоже, как и Юрий Сергеевич, в детстве искал Бога. И он прошел жизнь благословенную. Мы знаем, что он был председателем Союза евангельских христиан-баптистов долгое время. Павел Васильевич Павлов, сын Павлова Василия Гуровича, был прекрасным тружеником на Неве Божией. Он был еще молодым юношей избран на служение. Иванов Клышников, Василий Прокопьевич Степанов и сотни-сотни других служителей, которые приняли крещение в 10, 11, 12, 13 лет, дошли до конца, и Бог сохранил их и не дал им позорно увидеть свое прошлое. Нет, они были посвящены Господу и остались верными Ему до конца. Господь сказал Иеремии: кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, скажешь. Когда-то в 60-е годы 19-го столетия юноша Никита Воронин стал читать Евангелие и покаялся, но не знал еще, как принять крещение. Из истории мы знаем, что немец Мартин Карлович Кальвейт крестил Никиту Воронина 20 августа 1867 года в реке Куре в Тифлисе. Но кто познакомил крестителя с крещаем? Для этого служения
Господь послал ассирианина, имя которого Яков Делякович Деляков. Он был первым миссионером в России. Истинно, пути Господни неисповедимы. И было ко мне слово Господне. Не бойся, говорил Господь, не бойся, я с тобою, чтобы избавлять тебя. И мы знаем, на протяжении долгой жизни Господь давал силы и благословения этому святому Божьему человеку. Да, поистине, Иеремия был один из величайших пророков Израиля. Друг мой, который слушает сегодня нашу передачу, если ты уже принял Христа как личного Спасителя, у тебя есть реальная возможность подражать тем, о которых мы сегодня говорим. Прислушивайся к тихому веянию Духа Божьего. И, может быть, Он скажет тебе, может быть, ты будешь таким же посланником, каким был Иеремия. И еще хотел бы сказать незнакомому другу, которого я не вижу лицо. Друг мой, я тебя не знаю, и ты меня тоже. Но знай, Слово Божие говорит тебе, ты можешь быть посланником от имени Христова, но прежде ты должен сам принять Иисуса Христа в сердце свое. И потому прошу тебя, обратись к Господу, пока еще Господь дает тебе силы, здоровье, разум. Раскайся перед Ним, сделайся Его служителем. И Он заговорит с тобой. И когда-нибудь, может быть, ты тоже скажешь, и было ко мне Слово Господне. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». К дому Каратаевых приближаются Мария Петровна, Хельми Ивановна и Антти. В руках у них рулоны новых ярких половиков.
1: Ой, надо же, какие тяжелые. Ну и работы тебе, Хельми, с ними было.
2: Да, работы хватило.
3: Наша мамочка работы не боится. Скорее наоборот, работа ее боится.
1: Ты, Анти, все шутишь, молодчина. А между прочим, мужчины, Анти, даже представить себе не могут, сколько сил требует вот такая женская работа.
3: Я теперь вполне понимающий элемент.
1: А вот как?
2: Анти прав. Они с Натой действительно много мне помогли.
1: О, ну молодцы.
3: Вот, мама, слышала. Я много рядов наткал. Интересно ткать.
1: Ну, что поделаешь, придется поверить.
3: Дайте мне, мама, ваш половик. Я понесу его вместо с другими.
1: Нет, не дам, нет. У меня еще достаточно сил. Ну и не настолько уж я стара.
3: Не сомневаюсь. Просто я же мужчина. Да и вы не так устанете. Не даете мне быть джентльменом?
1: Не даю. Да. Понесем каждый свой.
2: Да, понесем каждый свой.
1: И как хорошо тебе, что у Ирины будут новые половики, правда? Она так много сделала для всех нас, что вполне достойна их.
2: Правда.
3: Разве ничего нельзя получить по милости? Неужели все надо только заслуживать?
1: Ну почему же? Можно и по милости. Я ведь и тебе тоже заказала половики. Хотя ты их и не заслужил.
3: Вот так, теща.
1: Что ж.
2: Да, тещи теперь пошли такие молодые.
3: Ну, такой подарок действительно большая милость.
1: Ну, какая уж там большая. Тряпок ведь всегда хватает. Было бы кому ткать.
2: Да.
1: Да и платить за работу не надо, родственники ведь. А как это хорошо, когда можно хоть кому-то радость доставить? Ведь это же дороже всяких денег.
2: Да, правильно.
1: Дал бы Господь, чтобы мы, прежде чем умрем, могли бы многим, еще многим доставить вот какую-то радость.
2: Да. А может быть, уже совсем скоро Христос придет. И вполне возможно, что никто из нас и не увидит смерти.
3: Конечно, все может быть.
1: Да, но верующим ведь не страшно и умереть.
3: Это верно. Вот мы и пришли.
1: О, пока поднимешься, задохнуться можно.
2: Да, правда.
3: Я же говорил, надо было не отдать половину.
1: Зато сама донесла.
3: Да.
1: Ну, звони, Анти.
4: Да.
3: Добрый день, красная девица. А вот посмотри, что мы принесли.
4: Мама! Иди скорее сюда, смотри, что они принесли.
1: Приветствую.
3: Приветствую.
5: Ой, ну что это все значит?
3: Вот вам, надеюсь, понравится.
1: О, для чего столько половиков?
3: Да.
2: Это тебе, Ирина, подарок от Марии.
1: И от Хельми, и от Анти. Они тоже сделали свой вклад.
5: Ой, ну что вы!
3: Да.
5: Ну, какие красивые, яркие какие. Давайте их положим сюда.
3: Да.
4: Ой. Тебе.
5: А тяжелые-то какие, как вы дотащили.
3: Ну, как?
5: Да ведь никакой знаменательной даты-то нет. В честь чего это вы вдруг?
2: Ну, просто захотела сделать вам приятное.
5: Ой,
2: надо это, же. Если можно так выразиться, дар любви.
1: Совершенно верно. Так что принимай без возражений.
2: Спасибо большое.
1: Я вот думаю, разве обязательно делать подарки только в честь праздников?
5: Ну,
3: нет.
5: Даже неудобно. Но, давайте садитесь.
3: Да, спасибо,
5: проходите,
3: спасибо.
5: Садитесь.
3: Садитесь.
2: Спасибо.
5: Ой, я вам так благодарна, просто не нахожу слов.
3: Я догадался, что Ирине это понравится.
5: Ну, конечно. Конечно.
4: И мне тоже понравится.
5: И тебе и тоже тебе понравится.
3: Конечно. О, хорошо.
5: Красивая. Да чего красивая. Надо же, Хельми, у тебя такой хороший вкус.
6: Да, Хельми у нас
3: постоит. Да, да.
5: Всегда нужно положиться на тебя полностью в таких делах.
4: Мама, а куда мы эти поставим половицы?
5: А вот расстелим, расстелим. Да. Вот видишь, у нас...
2: По-моему, они как раз подходят и к шторам, и к обоям.
5: Да, надо же, как хорошо подходит, а?
3: Да.
5: Надо же. Хоть и говорят, что сейчас половики не в моде, но мне очень нравятся половики больше, чем ковры.
3: Ну, да, не то.
5: Это уютно, да, да? Сразу с половиками. И красиво становится.
6: И просто.
5: Да.
4: Теперь у нас половиков до самого пришествия Христа хватит.
2: Правильно, слышите, мы тоже по дороге как раз о пришествии говорили.
5: Правда.
2: Что придется ли умереть? Или так мы дождемся встречи с Иисусом при жизни уже?
5: Да. Как бы было приятно дождаться. Не надо было умирать.
6: Да.
4: Мне кажется, что Иисус придет раньше, чем эти половики износятся. Потому что так много всего плохого творится. Да еще об войне говорят.
5: Ой, ну да, конечно.
2: Да, мы живем действительно в очень серьезное, беспокойное и напряженное время.
5: Да,
2: это так. Но, Верочка, наше счастье, что мы можем надеяться на Иисуса, так ли?
5: Да, у нас же Господь. Да.
4: А знаете, тетя Мария, я часто думаю о тех людях, которые еще не слышали о Христе. У них ведь нет никакой надежды. Им, наверное, очень страшно.
2: Да, конечно, Верочка. И Библия говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И ты, Верочка, счастливая, что у тебя верующие родители, которые говорят тебе об Иисусе Христе и о вечности.
5: Да, не все ведь имеют верующих родителей.
2: Да.
4: Есть много-много тысяч мальчиков и девочек, которых мама и папы учат, что Бога нет.
5: Да, есть.
4: А что с ними будет, если вдруг начнется атомная война?
2: Ой, это очень серьезный вопрос. Но одно ясно, что это не будет виной этих детей. Небесный Отец – праведный судья. Он не осудит несправедливо, незаконно. Нам надо поручить их в любящие руки Бога.
5: Да.
4: Это правда, что Бог – Отец всем людям, и что Он любит каждого человека?
2: Да, Верочка, да. Это самая истинная правда.
4: Тогда об этом надо говорить всем-всем, кому только можно.
3: Вот именно, милая девушка. Но это, к сожалению, не везде разрешается.
5: Да.
3: Я думаю, что именно те, кто запрещают, и будут отвечать пред Богом за это.
5: Да.
2: Да, на них лежит очень большая ответственность.
3: Настолько большая, что они представить себе не могут.
2: Я думаю, что наказанием будет уже то, что они предстанут перед всемогущим святым Богом во всей наготе своих грехов и преступлений.
3: Да, да, да.
5: Да.
3: И нечем как будет страшно. Защититься нечем. Или оправдаться, да. И некуда бежать.
5: Да. Вот недаром сказано в Библии, что страшно впасть в руки Бога живого.
2: Да.
5: Если не пережито спасение. Правда?
2: Да.
5: Да. Правители мира сего несут ответственность за то, куда они ведут народы.
2: Да. Это правильно, да.
5: Но ответственны и семьи. Ведь всякое общество и государство состоит из семей. Каковы семьи, таково и общество.
2: Да,
3: да.
5: Это так.
3: А семьи зависят от своих членов, то есть от своих отцов, матерей.
4: Но у нас ведь такая хорошая семья. Это потому, что наша мама с папой очень ответственные, правда?
3: Ты, Верочка, как всегда попадаешь в самую точку.
5: Точно. Да, нам хорошо живется. Все-таки все верим в нашего Господа Иисуса Христа.
2: Да,
5: все спасены. Да. Счастливая семья.
4: Да.
5: Дал бы Господь, чтобы многие познали это счастье в Иисусе Христе.
2: Да.
5: Ну, а теперь нам еще веселее будет жить. Смотрите, какие половики теперь у нас появились. Их, как сказала Вера, хватит до самого пришествия Иисуса Христа. Ну до чего же они красивые? Просто удивительно.
4: Да, теперь у нас совсем красиво. А на небе тоже половики будут, да?
1: Ну, вот этого я не знаю, но вот золотые улицы там будут.
5: Лучше половиков.
4: А я бы лучше по половикам ходила. Золото такое твердое и холодное.
3: Я думаю, что у Бога под словом «золото» подразумевается совсем другое золото. Скорее, это какое-то сияние, которое подобно золоту.
5: Да, мы не знаем, что это там на небе будет, каким все будет.
4: А, тогда это другое дело.
1: Ай-яй-яй, вот тогда. Нашей принцессе даже золотые улицы не подходят.
3: Все правильно. У царских детей и требования царские.
1: Вот как? А я иногда по простоте своей думаю, что сумею ли я там на небе как следует правильно вести себя.
3: Но для каждого из нас будет там такое место, где мы будем чувствовать себя очень-очень хорошо.
5: Да,
1: да, это верно.
5: Это так.
1: Ну и фантазеры же.
5: Ну ладно, вы тут побеседуйте, а я пойду чаек поставлю.
3: О, спасибо.
5: Как хорошо, что я как раз успела испечь пирогов с творогом и капустой.
3: Правда?
1: Чудес!
4: А я вам помогала.
5: Да.

Вера Каратаева права. Всем людям нужно говорить о Боге и о Его любви. Это нужно делать уже по той простой причине, что многие не знают главной библейской истины, что Бог есть любовь. Неужели Бог есть любовь? Удивляются многие. Что-то не похоже. Если Бог есть любовь, то почему Он допускает, чтобы невинные страдали и болели? Почему рождаются инвалидные дети? Почему дети оставляются на произвол судьбы, остаются без защиты семьи? Прежде чем утверждать, что Бог есть любовь, ответьте на эти больные вопросы. Такое требование справедливо, и оно всегда должно быть удовлетворено. Начнем с того, что люди, особенно неверующие, атеисты, сомневаются в том, что Бог есть любовь, и что Он вообще существует. Если мерить Божью любовь мерой человеческого страдания, то неуместно ли задать вопрос, что порождает это человеческое страдание? Причастен ли Бог к этому? Большую часть страданий в нашем мире люди сами порождают, как себе, так и другим. «Ну, конечно, люди причиняют себе трудности, это ясно», — возразят многие. «Но ведь это только малая часть из целого. Как вы объясните врожденные болезни детей, инвалидность или природные катастрофы? Почему Бог своей всесильной рукой просто не ликвидирует все источники страдания? Бог, конечно, мог бы это сделать. Но, сделав это, Он вынужден был бы ликвидировать всех людей, все человечество. Хотя есть много разных причин страдания, сам человек является главной из этих причин. В Америке, в Европе, в Советском Союзе число разводов постоянно поднимается, число убийств и самоубийств возрастает, преступность увеличивается. Все это порождает страдания, и это страдание порождает сам человек. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем,

Заболевания занимают первое место в списке источников смерти людей сегодня. Бывают случаи заболеваний, которые Бог допускает с различными целями. Например, случай Иова, о котором рассказывает Библия. Искренние дети Божии тоже заболевают. Но не об этом я хочу сегодня сказать. Я хочу поговорить сегодня о других источниках болезни человека. Болезни чаще всего исходят от нарушения гармонии между человеческим организмом и его окружностью. И часто болезни являются последствием того, что человек ест неправильно, спит неправильно и живет неправильно. Никто никогда не может обвинить Бога за них. Если человек начинает чувствовать себя плохо, то это предупреждение о том, что он делает что-то неправильно. И его ошибки могут отразиться даже на будущем поколении. Бог есть любовь, но мы часто не даем Ему возможности проявить это любви в нашей жизни. Мы не проявляем вовремя послушание Его советам. Почти все скорби, несчастья и болезни мы порождаем не из-за недостатка знания, а из-за недостатка послушания тем постановлениям, которые дал нам Бог. Человек, как правило, не исполняет Божьих 10 заповедей. Неверующий даже потрунивает над ними. Но если он будет их соблюдать, то он будет здоровым физически, душевно и духовно. Зависть, ложь, воровство, прелюбодейство – все это вредит здоровью. Под знаком либерализма, свободы, образования, науки – многие сегодня проклинают и отвергают Бога, но так поступая, они сами попадают под проклятие. Вдобавок к 10 заповедям, Бог открывает человеку тайны здоровой жизни на протяжении всего своего слова, Библии. Как медицинская наука, так и Слово Божие дают нам полезные советы относительно питания, сна, отдыха, работы. Несмотря на все это, люди, включая и самих врачей, все еще курят и напиваются до отключения сознания. Другие занимаются объедением, третьи разрушают свой организм наркотиками. Бога мы не можем обвинять в том, что Он лишил нас просвещения, если мы упрямо отказываемся от этого света. Но, может быть, тогда можно обвинить Бога хотя бы в том, что Он всемогущий допускает, что люди жадные и самолюбивые. Ведь Бог мог бы держать под контролем человека, которого создал. Другими словами, почему Бог сотворил его со способностью грешить? Да, Бог имел выбор, когда создавал нас. Бог желал создать материальное, видимое существо, которое было бы отражением его невидимой, нематериальной сущности. Итак, Бог сотворил человека по образу своему. Он решил сотворить его существом, способным принимать самостоятельные решения, способным любить, рассуждать, распознавать, оценивать, выбирать и решать. Когда Бог создал человека, Он полностью осознавал, что сотворенный им человек будет способен принимать решения, противоречащие его воле. Рассмотрим теперь это положение с другой стороны. Какой смысл было бы создавать человека, который был бы лишен возможности принять неправильное решение? Это было бы равносильно тому, что он бы не мог принять никакого личного решения. Чем он был бы? Совершенным, безгрешным, невинным, безошибочным созданием? Человеком? Нет. Автоматом? Да. Роботом? Компьютером с вложенной готовой программой? Был бы ли он живым человеческим существом со свободной личной волей? Ни в коем случае.
Бог

пошел на самый большой риск, создав человека существом, формирующим мнение, собирающим идеи и принимающим решения. Что в сущности Бог создал? Бог создал человека с потенциалом стать грешником, но также с потенциалом стать любящим Бога существом. Не будем обвинять Бога в том, что Он допустил появление греха. Будем благодарить Его за то, что Он не отнял у нас возможности стать свободными, искренними и любящими людьми. Не будем обвинять Бога за страдания в нашем мире. Будем объективными и осудим человека за то, что он лично принял решение избрать тот путь, который ведет его к скорбям и печалям. Обвиним самого человека за то, что он отрекся от божественной истины, когда ее предлагали ему. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, написано в первом послании апостола Иоанна. В послании к Римлянам апостол Павел добавляет: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками». Да, когда мы еще хулили Бога, смеялись над Ним, ругали Его, обвиняли Его за наши неудачи, когда мы еще жили в своей греховной нечистоте, уже тогда Христос отдал Себя на распятие, был проклят за наши грехи. Уверуя во Христа, человек освободится от вины. Он испытает прощение и омытие от греха. Он станет новой тварью в Иисусе Христе. Он получит новую жизнь уже здесь на земле и жизнь вечную после земной жизни. Этим Бог доказывает нам, что воистину Он есть любовь. Да, нужно только вспомнить распятие Христа, и человек уже не сможет обвинять Бога в том, что Он не перешел всех границ, чтобы спасти нас, людей. Единственный путь, которым мы, люди, сможем почувствовать лично на себе эту великую Божью любовь, это принять ее. Любовь предназначена быть взаимной. Любовь – это результат твоего личного добровольного решения. Бог со своей стороны уже принял решение. Он отдал своего единородного Сына на смерть ради тебя. Чем ты ответишь Богу? Каким будет твое решение? Если ты раньше не знал, то теперь ты услышал о жертвенной смерти Иисуса Христа ради тебя. Коснулось ли это твоего сердца? Или эта весть останется в твоем разуме одним пустым познанием? Прими свое решение. Библия говорит: верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что ты желаешь больше любить? Бога? Его свет, Его жертву за тебя, чистоту и жизнь, или тьму, грех, исполнение своей собственной воли. Прошу тебя, прими Иисуса Христа. Обратись к Нему сейчас, в молитве во время этой песни, которая сейчас прозвучит. «Не пройди, Иисус, меня ты». Дух не осеня, слыша лют мольбой объятый, не пройди меня.

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства». На текст из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». При первом же чтении текста найдутся те, кто скажет: «Зачем проповедовать такое трудное для понимания учение, как избрание?» Отвечаю: «Потому что оно находится в Слове Божьем. А все, что содержит Слово Бога, должно проповедоваться. Но некоторые истины стоит скрыть от людей, говорите вы, чтобы они не обратили их себе во вред. Это папистское учение. Именно следуя такой теории, священники католической церкви запрещали людям читать Библию. Они не давали ее им, чтобы избежать злоупотреблений. Но разве некоторые учения не опасны? Нет, если они истинно и точно истолковываются. Правда никогда не бывает опасной. Это заблуждение и умалчивание чреваты опасностью. Но разве люди не злоупотребляют учениями благодати? Признаю, что да. Но если бы мы уничтожили все, что люди неправильно используют, то у нас ничего бы не осталось. Может, не должно быть веревок, потому что некоторые дураки на них вешаются? Следует ли выбросить и заклеймить ножевые изделия, потому что есть такие, кто использует их как опасное орудие для уничтожения своих врагов? Решительно нет. Кроме того, помните, что люди читают Писание и размышляют над этими учениями, и потому часто неправильно их понимают. Кто же поправит их, если мы, проповедующие Слово, будем по данному вопросу хранить молчание? Я знаю, что некоторые, принявшие учение избрания, стали антиномистами. Такие люди, если бы не укрылись в тени этого учения, вероятно, нашли бы другие поводы для своих погрешений. Под лучами солнца созревают не только полезные растения, но и вредные сорняки, и в этом виновно не солнце, а природа самого сорняка. Мы считаем, что антиномистами становятся чаще те, кто отрицает учение, чем те, кто его проповедует. Одним из свидетельств этого является то, что в Шотландии вы едва ли найдете собрание гиперкальвинистов, по той простой причине, что церковь в Шотландии полностью придерживается всего учения по данному вопросу, и ее служители, как правило, не стыдятся проповедовать его бесстрашно и дерзновенно, увязывая его со всем вероучением. Возьмите любое учение и начните проповедовать исключительно только его. Вы сразу же его исказите. Самое красивое в мире лицо с самыми миловидными чертами сразу же станет неприятным, если одна черта будет увеличиваться, в то время как остальные будут сохранять прежние размеры. Красота, я считаю, в пропорции. И проповедовать каждую истину такой, какая она есть, не укрывая ничего и ничего не преувеличивав, значит проповедовать всю истину, как проповедовал бы ее Христос. От такого Евангелия, полного и гармоничного, мы можем ожидать благословения Всевышнего. Это все, что я хотел бы сказать в порядке вступления, но никак не извинения. Не в моих правилах извиняться за правду. Что представляет из себя учение об избрании? Давайте постараемся понять то, что сказано о нем в тексте. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». избрание действительно существует. Можно почесть за неразумного любого, кто станет отрицать, что человек – свободно действующий субъект. Но свобода воли и свобода действий – не одно и то же. Лютер обличил свободную волю, когда сказал, что «свободная воля» – это название, прикрывающее пустоту. Президент Эдварде в своем мастерски написанном трактате также опроверг эту идею. Бог ничем не ограниченный и всеобъемлющий совершитель, Он делает все согласно своей воле, и Его воля преисполнена высочайшего блага. Он непревзойденная действующая сила, и человек, поступающий по намерениям своего собственного сердца, тем не менее находится под властью этого суверенного и мудрого законодательства, которое обращает гнев человека в его славу. Бог его просто сдерживает. Как эти два момента согласуются друг с другом, я не могу сказать. Нет необходимости для блага этой или грядущей жизни уметь решать такие задачи. Я не уверен, что и на небе мы сможем узнать, где смыкаются свобода действий человека и суверенитет Бога. Но и то, и другое – великие истины. Бог все предопределил, но человек, однако, ответственен, потому что он действует свободно. Нет на нем принуждения, даже когда грешит, своевольно и преднамеренно нарушает волю Божью. Но все спасенные, скажете вы, спасены, потому что уверовали. Конечно, это так, это совершенно верно. Боже, упаси мне отрицать это. Но почему они уверовали? Они уверовали в результате того, что в их сердцах действовала благодать Божья. Поскольку каждый человек, получающий спасение, признает это, поскольку каждый истинно верующий в мире осознает, что для него было совершено нечто более особенное, чем для нераскаявшегося грешника, то несомненен факт, что Бог положил различие. Никто никогда не слышал, чтобы Господу ставилось в упрек то, что Он производит такое различие. Поэтому я не вижу причины, почему его нужно упрекать за преднамеренность этого действия, которое как раз и есть суть учения об избрании. Я спасен, но я знаю, что это произошло не потому, что во мне есть нечто доброе. Если вы спасены, вы открыто признаете, что вас отличила именно избирательная любовь Божья. Учение об избрании – это просто-напросто намерение Бога провести между людьми то различие, которое, как вы знаете, между ними существует. Давая благодать всем, Он дает некоторым больше благодати, чтобы уже полученная благодать действовала к их вечному спасению. Это избрание Божие суверенно. Он избирает по своему изволению. Кто спросит у Него отчета? «Разве я не властен делать в своем то, что хочу?» Вот его ответ каждому каверзнику. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Это строгое внушение заграждает уста каждому, кто склонен оспаривать справедливость Всевышнего. Он имеет право, видя, что мы, все грешники, наказать, кого желает. Царь Вселенной, безусловно, действует осмотрительно и всегда согласно своей суверенной воле. Он правит мудро, не безрассудно и всегда по благоволению воли своей. Избрание таким образом суверенно. Избрание также бесплатно. По какой бы причине Бог не избирал человека, ясно одно, что это не обусловлено никакой в этом человеке добродетелью. Он избран, потому что этого хочет Бог. Мы не можем идти дальше этого. Мы доходим вот до этих слов Христа. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И останавливаемся. Дальше нас не могут увести ни философия, ни Писание. В той же мере, как избрание суверенно и бесплатно, оно также и необратимо. Избрав свой народ, Бог не отказывается от него, не отменяет слово, что сошло с его уст, ибо написано «Он тверд, и кто отклонит его?» Избрание также действенно, ибо кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Это призвание также и индивидуально. Он призывает своих чад поодиночке и поименно. Он призывает их так, как выводит звезды. Он приводит каждого из них в небесную обитель Отца. Итак, мы определили, что представляет собой данное учение в целом. На этом остановимся. Наша настоящая цель не столько разъяснить учение, сколько нанести удар другой по некоторым связанным с ней и очень распространенным ошибкам. Я знаю, дорогие друзья, что кое-кто так боится этого учения, что при одном его упоминании впадает в панику. Прегради им дорогу лев, они бы не испугались его так сильно, как они пугаются, когда видят это учение в Писании, или когда оно доносится к ним с кафедры.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Продолжим чтение.
1: Поэтому, во-вторых, обратим наше внимание на то, каковы свидетельства в защиту этого учения. И если вас что-то сильно в нем тревожит, постараемся по возможности устранить ваши трудности в его понимании. Но, пожалуйста, запомните, это не то, что можно усвоить в начале духовной и религиозной жизни. Я полагаю, вы не станете учить ваших детей читать молитвы наоборот, начиная со слова «Аминь». Точно так же вы начинаете не с того конца, когда хотите сначала узнать ваше избрание, вместо того, чтобы сначала покаяться пред Богом и уверовать в нашего Господа Иисуса Христа. Избрание – это урок для более подготовленных учеников. Перво-наперво нужно пройти начальный класс, обучающий вере и надежде, класс, который для всех нас обязателен, если мы хотим понять спасение. Если, например, в руках ребенка оказался учебник алгебры, и он, поломав над ним голову, сказал: «Мне никогда не получить образование, потому что я ничего здесь не понимаю». Затем, взяв с полки какого-нибудь античного классика, добавил: «Мне это не понять». Вы бы, конечно, ему сказали: «Дорогой, эти книги еще не для тебя. Вот более подходящая для тебя книга – букварь. В ней есть алфавит. Начни с него, а затем, шаг за шагом, ты постигнешь и все остальное». Точно так обстоит дело и с нами. Простая вера в Иисуса Христа – вот первое, что вам необходимо. Только после этого вы будете познавать великие, возвышенные и славные учения Божьих установлений. Но никогда не начинайте с них. Вы запутаетесь и погубите себя, вы заблудитесь в тумане и не извлечете для себя никакой пользы. Далее, совершенно определенно то, что каким бы ни было это учение, спорить об этом мы сейчас не будем. Это учение никак не может противоречить некоторым ясным обетованиям в Божьем Слове. Это касается таких обетований, как «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Посему и можете всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я бы мог в течение целого часа цитировать обетования, которые по своему размаху объемлют весь мир, приглашения, которые не поддаются ограничениям, и призывы, которые адресованы каждому живущему под небом. Каждому из них предлагается слышать и жить. Вы знаете, какие обетования я имею в виду. Так вот, это слова Божьи, которые предназначены для вас. Ухватитесь за них и идите ко Христу, не выпуская их из рук, и будьте уверены, вместо того, чтобы оттолкнуть вас, учение об избрании будет слугой стоять у стола Отца, исполняя для вас музыку, под восхитительную мелодию которой будет танцевать все ваше существо. Оно будет блюдом на пиршественном столе в честь блудного сына, и вы будете вкушать его досыта. Оно никоим образом не оттолкнет вас, и ничто не отвлечет вас от упования на Христа. Также совершенно ясно, что учение об избрании, каким бы оно ни было, не освобождает вас от вашего долга. В чем же состоит ваш долг? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Тем более, что неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Это более всего остального является причиной осуждения людей. Писание гласит, что это самый большой грех. О Духе истины мы читаем. И Он, придя, обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Итак, поскольку Бог говорит, что Он повелевает вам сегодня довериться Христу и уверовать в Него, то именно это вы и должны исполнить. И можете быть совершенно уверены, что прибегать к учению об избрании для того, чтобы освободить себя от Божьих повелений, значит жалко обманывать себя. Вам велено уверовать, и ни одно учение не учит вас тому, что не стоит исполнять повеления Божьи. Да поможет вам Бог уверовать, ибо это учение не для отговорок. Евангелие повелевает вам, а избрание через действие Святого Духа дает вам возможность исполнить эти повеления. Ваш долг — уверовать, но еще никто и никогда не спасался на основании долга, потому что спасение — это дар. Ваше спасение сейчас связано только со Христом, а не с законами Отца, которые все отданы в руки Христа и скоро будут явлены вам. Вы должны прийти сначала ко Христу, а потом к Его Отцу, ибо Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы должны обойти крест, чтобы прийти к закону Отца об избрании, пройдя через искупление Его Сына. Другого пути нет. Давайте в-третьих посмотрим, какие существуют свидетельства избрания. Наш текст указывает, и притом очень ясно, на то, что апостол знал об избрании фессалоникийцев. Откуда это было ему известно? Метод, которым апостол распознавал это, должен стать также и нашим методом, которым мы будем судить о нашем с вами Божьем избрании. В наше время часто встречаются люди, которые нагло претендуют на избрание. Они вбили себе в голову, что они избраны, несмотря на то, что по-прежнему продолжают жить во грехе и поступают по собственным прихотям. Они вообразили, что являются Божьими избранниками. Это то, что я называю наглым самозванством. Мы также, увы, знаем таких, кто посчитал себя избранным только лишь потому, что их посетили видение или сновидение. И они представили это в качестве свидетельства их избрания. Но как с паутины не соткать одежды, так и из этих свидетельств не извлечь ни малейшей пользы в судный день. В день суда они сослужат вам такую же службу, какую сослужил бы вору перечень его преступлений, приведенный в качестве рекомендации для помилования. Вы можете мечтать сколько угодно о том, что вы уже на небе, и в вашей голове может бродить столько же глупых представлений, сколько в библиотеке романов, но поскольку они только в вашей голове, то их нет в книге Божьей. Нам нужно более твердое слово свидетельство, и если у нас его нет, Боже упаси, чтобы мы ублажали свое суетное сердце усладительной мыслью, что мы Божьи избранники. Я слышал, как один человек заявлял в пивном баре, что у него больше, чем у остальных, доказательств того, что он один из Божьих чад. И в то же время он больше, чем все остальные, напился. По правде, ему следовало сказать с уверенностью, что он один из чад дьявола, и это было бы правильным. Когда аморальные и живущие постоянно в грехе люди болтают, что они дети Божьи, мы их сразу же распознаем. Подобно тому, как мы узнаем дикую яблоню, когда видим на ней плоды, узнаем мы и какого духа люди, когда видим, как они ходят и разговаривают. О, как отвратительно! Какая мерзость из мерзости слышать, как люди, чьи души полны тайных грехов, а жизни лишены всяческих христианских добродетелей, хвастаются так, будто у них уже в руках ключи от неба, и они могут впустить туда и низвергнуть оттуда, кого только пожелают. Слава Богу, что мы не под их властью, ибо больших пиратов, чем они, не знает мир, и я уверен, само зло не смогло породить такого страшного господства тьмы, какое бы породили они, если бы им дали волю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Если благодать не делает нас святыми, научая отвергаться пороков и плотских похотей, то нет смысла иметь ее. Братья, если мы Божьи избранные, то нам нужно иметь твердое свидетельство этого. Каковы же эти свидетельства, согласно нашему тексту? Как мы видим, их четыре. Первым свидетельством является Слово Божие, данное в силе. Если вы обратитесь к стиху, то убедитесь, что он говорит: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и в Святом Духе». Евангелие проповедуется всем, имеющим слух, но дается в силе лишь некоторым. Сила, которой обладает Евангелие, кроется не в красноречии проповедника, иначе человек бы обладал способностью обращать души. Также не зависит она от образованности проповедника, иначе она бы состояла в мудрости человеческой. Сила, которая обращает души, не заключается даже в искренности проповедника и его одаренности к труду. Это все следствие, а не причина. Эта сила также и не в пафосе, с которым может говорить проповедник. Люди могут одинаково плакать и от трагической пьесы в театре, и от пророческих стихов, звучащих в церкви. На человеческие эмоции могут оказать влияние как игра на сцене, так и слова Божьих служителей. Нет, здесь требуется нечто большее, чем это, и там, где оно отсутствует, всякое проповедование обращается в ничто. Мы можем проповедовать, пока не занемеет наш язык, пока не откажут легкие, пока мы не умрем, но ни одна душа так и не обратится, если вместе с проповедью не будет поступать таинственная сила Святого Духа, которая изменяет волю человека. О, господа, проповедовать людям было бы то же самое, что проповедовать каменным стенам, если бы Святой Дух не пребывал в слове, давая ему власть обращать души. Нам вспоминается Роланд Хилл, который однажды ночью встретил на улице, если не совсем пьяного, то изрядно выпившего человека. Человек сказал: «Мистер Хилл, я один из ваших обращенных». «Да», — сказал тот, — «думаю, что вы один из моих. Вот если бы вас обратил Бог, вы бы сейчас не были в таком состоянии». Грош цена тем, кого обращаем мы. Если они обращены человеком, то человеком же могут быть обращены в прежнее состояние. Если обаяние и сила одного проповедника привела их ко Христу, то обаяние и сила другого проповедника сможет увести их от Христа. Истинное обращение — это всегда труд Святого Духа и только Святого Духа.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого. До свидания, до следующей встречи».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте! Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес и сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги, и я понесу наибольшие убытки.
1: Ну а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 57 году в Месселоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Вустере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца и работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось за детские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Смотрите, смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. Держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
1: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же.
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной ферме. Затем я пару лет работал шофером на молоковозе. За это время мне удалось накопить денег на собственную машину, и я занялся перевозкой грузов. И я был решительно настроен добиться успеха. И однажды поделился планами на будущее со своими близкими.
1: Ты считаешь, что уже созрел для того, чтобы начать свое собственное дело?
0: Ну, понимаешь, папа, я работал у Рича шофером достаточно долго и понял, что мне по душе молочный бизнес. И потом я успел основательно разобраться во всех его деталях.
2: А ты уверен, что позже не передумаешь и не захочешь снова сесть за руль?
0: Абсолютно, мама. Ты знаешь, 2 лет мне хватило, чтобы выяснить, что мне нужно. Но я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее.
3: Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фирмы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
6: Как зябко сегодня.
3: Ничего-ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
6: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
3: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
6: Да?
3: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Ну, вот мы и пришли.
6: Это и есть та лачушка?
3: Да. Ну, давай, забирайся.
6: Дай
3: давай
6: руку.
3: Я тебе помогу.
6: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
3: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
6: Я чувствую то же самое.
3: Ну, присядь, а я пока разведу огонь.
6: Хорошо, спасибо.
3: Вот так.
6: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
3: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
6: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
3: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
3: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер увез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
7: Бен!
3: Да?
7: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
3: Ну ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами. И у нас на счету достаточно денег.
7: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
3: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков. Чтобы не заниматься этим самим.
7: Это было бы здорово.
3: Да. А то, знаешь, Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
7: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
3: Конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
7: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
3: Да? Что ж, я не против.
7: Давай поедем в город и все оформим.
3: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал, и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю.
0: Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
8: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
9: Я иду!
8: Вэл!
9: Что случилось?
8: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
9: Что?
8: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
9: А зачем он это делает?
8: Он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
9: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
8: Да я уже смотреть на него не могу.
9: Бенни, ты должен.
8: Нет, Вэл, ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал все даром. Да я никогда ему этого не прощу.
0: По мере того, как мы обсуждали с братом все аспекты дела, я все больше и больше ожесточался против него. Доверие и любовь уступали место гневу и депрессии, которые с каждым днем становились все сильнее. При каждой мысли о брате мне становилось дурно. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я все время продолжал думать о нем, как он украл мой бизнес и разрушил мою жизнь. Иногда я даже забывал, что Вэл беременна. Вместо спокойного режима, который предписал врач, ей приходилось постоянно выслушивать потоки гнева, которыми я захлебывался после каждой схватки с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.

0: половина этого бизнеса.
1: Слушай, слушай, послушай меня. Я даю тебе 50 тысяч долларов и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
0: Ладно, я посоветуюсь с женой.
2: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына шериф вручил мне повестку в суд.
3: Что там?
2: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
3: Пенни.
2: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
3: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
2: Нет.
3: Я тоже. Бенни, я была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
2: Я подумаю об этом.
3: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
2: Знаешь, Вэл, однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: «Добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие — в ад».
3: Бенни!
2: Ладно, ладно. Ладно, я пойду с тобой.
4: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью? Или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
2: Я впитывал эти слова как губка. Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
5: Алло?
2: Тебе что-нибудь нужно, милая?
5: Бенни, сегодня утром я покаялась и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
2: Я рад за тебя, Вэл.
5: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
2: Да, дорогая.
5: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
2: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей грехи.

0: комнате. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
1: Кто это был? Твой брат?
0: Да. Кажется, мне придется нанять адвоката.
1: Успокойся, все будет хорошо, Бенни. Что бы ни случилось сейчас, у нас есть Христос.
0: Я знаю. Но почему Господь посылает мне это?
1: Да Бог тут ни при чем. Ты понимаешь? Это Джо. Это Джо все. Ты помнишь, что мы вчера прочитали в Библии? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если ты будешь делать то, что праведно в глазах Господа, то Он позаботится о тебе.
0: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
1: Быть может, на то воля Божия.
0: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир, но погубит душу свою?
1: Именно так. Если даже все кончится тем, что брат отберет у тебя все имущество, то что из этого? Ты все равно будешь богаче, потому что у тебя есть Господь.
0: Я очень много молился до суда. Мне помогли слова из Библии. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
1: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
0: Знаю.
1: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь, где этот стих из Якова?
0: Вот он.
1: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
0: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата?
1: А помнишь еще в Евангелии от Матфея?
0: Ага.
1: Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
0: О, Боже! Как трудно следовать Христу!
1: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
0: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
1: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
0: Да, да. То, что ты собираешься сделать, это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами. И они приняли Христа.

Какое же это чудесное свидетельство силы воскресшего Господа, принца мира! Друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас. –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня мы продолжим цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». В прошлой передаче мы повторили 7 домостроительств в плане Божьем, а также говорили о том, что церковь – это не Израиль. Сегодня мы продолжим наши размышления и поговорим о тайне, которую не понимали ни пророки, ни мужи веры в ветхозаветнее время. И вместе с этим рассмотрим период рождения церкви. Когда в Новом Завете речь идет о тайне, это не означает чего-то мистического или труднопостижимого. Скорее, под словом «тайна» имеется в виду истина, которая не была открыта в Ветхом Завете. Истина, которая могла быть возвещена только через откровение со стороны Бога. И затем, после того, как она была открыта, она могла быть постигнута только верою со стороны человека. Верующим даровано преимущество знать тайны Нового Завета и понимать их. Так что это не скрытые, но открытые тайны. «Вам дано, — говорит Господь Иисус своим ученикам в Евангелии от Матфея в 13 главе, — знать тайны Царствия Небесного, а им, то есть неверующим, не дано». В пророчествах Ветхого Завета содержится много драгоценных истин, но они не названы тайнами. И, видимо, будет весьма полезным привести здесь важнейшие тайны, упомянутые и открытые в Новом Завете. Тайна благочестия. О ней мы читаем в первом послании к Тимофею в 3 главе, 16 стихом. Тайна единосущности Христа и Церкви. О ней пишет Павел в послании к Ефесянам в 5 главе. Тайна Христова, тайна единосущности верующих из иудеев и язычников. Также в послании к Ефесянам в 3 главе. Тайна изменения верующих в пришествие Христова. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 51 стихе. Тайна возвращения Израиля к Господу. Послание к Римлянам, 11 глава. Тайна благовествования. К Ефесянам, 6 глава, 19 стих. Тайна Царствия Божия. Об этом пишут евангелисты Марк, Матфей и Лука. Тайна семи звезд и золотых светильников. Об этом мы читаем в Откровении в 1 главе в 20 стихе. Тайна беззакония. Тайна Вавилона, блудницы, также в Откровении. Тайна соединения всего под главою Христом. Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе 9 и 10 стихом. Истина о Христе и Церкви является тайной. Намерение Божие в отношении Христа и Церкви не было открыто в Ветхом Завете. Бог имел его от вечности в своем сердце, но оно было сокрыто. Эта тайна Христова не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как говорит об этом апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе 5 стихом, добавляя при этом «как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым». Такая последовательность «апостолы и пророки», апостолы, названные перед пророками, делает ясным, что речь здесь идет не о пророках Ветхого Завета, но о апостолах и пророках Нового Завета, чье учение, изложенное в Священном Писании, образует основание Церкви, в котором Иисус Христос является краеугольным камнем.
Примечательно, что апостол, в противоположность тому, что было возвещено прежде, говорит здесь о том, что открыто ныне. И что делает этот вопрос еще более ясным? Откровение домостроительства тайны было доверено исключительно Павлу. Лишь в его посланиях находим мы развитие сокрытых некогда в сердце Божьем мыслей. Таким образом, нам не нужно в Ветхом Завете искать истину о Церкви Божьей. Если же мы все-таки делаем это, мы придем к неверным выводам и никогда не поймем истинной сущности Церкви. Ни один из праведников Ветхого Завета, ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, ни Исаия, ничего не знали о Церкви Бога Живого. Никто из них ничего не говорил о ней, даже намеками. К сожалению, многие искренние дети Божьи не понимают этого. Без особых трудностей они находят в Ветхом Завете то, что они считают церковью. Но они ошибаются. Они постоянно смешивают новозаветные истины с ветхозаветными, христианское домостроительство с иудейским домостроительством, и рано или поздно впадают в какие-нибудь заблуждения. Как, например, что будто бы маслина в послании к римлянам в 11 главе является прообразом истинной церкви, и что дети Божьи могут быть отсечены и таким образом погибнут. Поэтому понимание различия в домостроительствах очень важно. Конечно, совершенно другое дело, когда, глядя назад, мы во свете Нового Завета видим в Ветхом Завете прообразы истины о церкви. Когда мы, например, думаем о жене Иосифа, о жене Моисея, о Скинии, об остатке Израиля во времена Ездры и Неемии и тому подобное. Даже когда Господь Иисус был на земле, церкви Божией еще не существовало, и Он в то время ее еще не создавал. Впервые в Новом Завете Церковь упоминается в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 18 стихе. Здесь о создании этой Церкви говорится в будущем времени. «На сём камне, — говорит Господь Иисус, — я создам Церковь мою». Он дал Симону новое имя — Петр, что значит «камень», и дал понять, что на этой личности, о которой говорил Петр, на этой скале он создаст свою церковь. Второе и последнее упоминание о церкви мы находим в Евангелии от Матфея в 18 главе, 17 стихом. Но и это место очевидно говорит о будущем. Ведь сам Господь Иисус еще был на земле. Так что все дела и проблемы между братьями могли быть приносимы непосредственно Ему. Вторая глава «Деяний апостолов» описывает нам знаменательный день рождения. День рождения Церкви Божьей. Мы видим там группу верных последователей Господа, которые непосредственно были с Ним. Они стали как бы ядром Церкви в день ее основания. Все они были сошедшим на них Духом Святым крещены в одно тело. И таким образом внутренне соединены с прославленным Господом на небесах. Отныне они существовали не только как отдельные личности, но как один организм, как тело Христово. Порознь же они были члены друг другу. При этом мы видим проявление поразительного единства и единодушия в их практическом поведении, которое стало возможным благодаря живущему в них Святому Духу. Так, во второй главе, стихи с 42 по 44, мы читаем. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее». А в главе 4, с 32 стиха, мы читаем замечательное место. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Такова Церковь Христова, живое объединение, состоящее из истинно верующих, крещенных Духом Святым в одно тело, соединенное там, в небесах, с Господом, как с главою тела, так и друг с другом. Таким образом, Церковь Священного Писания – это нематериальное здание, ибо Бог не в рукотворенных храмах живет. Это скорее живой организм, духовный дом, состоящий из живых камней. Когда Господь Иисус был крещен Духом Святым, и обратим внимание, что Он был первым и единственным человеком, который получил Духа Святого прежде, чем было совершено дело искупления, потому что Он был безгрешный, святый Божий и не нуждался в искуплении. Дух Святой сошел на Него в виде голубя. Здесь же, когда верующие получили Духа Святого, Он явился им в виде разделяющихся языков, как бы огненных, почивших по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Эти разделяющиеся языки, как бы огненные, говорят о слове свидетельства Божьего в силе. Но это свидетельство не должно было быть ограничено лишь иудеями, и язычники должны были услышать о великих делах Божьих. Здесь мы видим, как действием Духа Святого языковые барьеры, которые воздвиг Бог со времени Вавилона для ограничения высокомерия людей, на некоторое время были преодолены, как знак того, что теперь Евангелие благодати Божьей должно достигнуть и дальних. Таким образом, это был день рождения Церкви. С этого дня, Пятидесятницы, Бог, Дух Святой как Личность, пребывает на этой земле, чтобы руководить Церковью, и деяния апостолов показывают действия Его в Церкви. Он употребляет самые разные орудия, но исследуя единственную в своем роде историю Церкви, мы находим, что где только действовал Дух Святой, Он всегда вел к единству и образовывал одну Церковь Божию. Была очевидна сила, и именно не человеческая, но Божья сила. Церковь была ареной проявления этой силы. В Деянии апостолов, в 4 главе, мы видим как бы первый молитвенный час Церкви. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. О, что это было за событие! Одна церковь, одно сердце, одна цель — прославление Иисуса. Дух Святой мог беспрепятственно действовать. Конечно, хотелось бы вздыхать, сравнивая настоящее состояние христианства с теми счастливыми днями начала Церкви. На этом месте мы сделаем небольшую паузу.

Дорогие наши радиослушатели, для вас в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До этой музыкальной паузы мы говорили о тайне, которая является Церковь, и о ее рождении, а также о действии Духа Святого в это первое время. Мы продолжаем нашу тему. Присутствие Духа Святого на этой земле было таким явным, что Петр мог сказать Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» В 10 главе, в стихе 19 мы читаем, что Дух Святой сказал Петру: «Вот три человека ищут тебя». И после обращения язычников и излияния дара Духа Святого на них, Петр говорит в 11 главе, в стихе 12: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». В 13 главе Дух Святой осуществляет тоже божественное руководство в Антиохийской церкви. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И далее в 4 стихе мы читаем: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию». Когда в Иерусалимской церкви решался вопрос огромной важности, мы снова ясно видим присутствие Духа Святого. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого». Апостолы в своем служении были руководимы этой божественной личностью. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Они предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Таким образом, в деяниях апостолов везде видим мы непосредственное руководство Духа Святого Церковью. Печальная перемена в этом отношении предсказана нам в 20 главе, с 28 стиха. Сам апостол Павел не послушался однажды голоса Духа в 21 главе, хотя им руководило в высшей степени благородное чувство – любовь к своим братьям по плоти. Но несостоятельность не меняет истины Божьей. Христос прославлен в небесах, Дух Святой послан на землю, и Он живет в церкви. О, каким несостоятельным оказалось христианство в отношении осознания и осуществления на практике божественного присутствия и руководства Духа Святого! Вспомним еще раз, что означает «экклезия». Это общество вызванных из этого мира. Иаков в Деянии, 15 глава, с 13 стиха говорит: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Вот что означает церковь. Народ, составленный непосредственным действием Духа Святого во имя Его из всех народов. О, если бы церковь всегда помнила это и сохраняла свой небесный характер! Собранные в горнице, отделенные от религиозного мира, распявшего их Спасителя, единодушно пребывающие в молитве, не являются ли они для нас символом того, Богом указанного положения, которое и сегодня должны мы занимать? В те дни сила и святость были характерными чертами ранней церкви. И мы читаем в Деянии апостолов в 5 главе с 13 стиха: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Неверующие ощущали, что у них не было того, что было у возрожденных – Духа Святого. Те, которые действительно были спасены, присоединялись к Господу, а не к людям или к какой-нибудь церковной организации. Невозможно себя самого присоединить к истинной церкви. Нигде не читаем мы, что люди присоединялись к какому-либо обществу или даже к церкви Божьей. Напротив, мы читаем в Деянии апостолов во 2 главе 47 стихом знаменательные слова: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».
Каким утешением является в наши дни упадка и неустройство тот факт, что истинно обращенный принадлежит к церкви первенцев? Это единая церковь, которой, по Слову Божьему, можно принадлежать. Единственная принадлеженность, которую знает Писание, это членство в теле Христовом. Церковь – это церковь Божия, не какого-то епископа, пресвитера, старейшины. Она принадлежит Ему, ибо Он приобрел ее себе кровью Своею. Мы не можем вполне постигнуть, чем является церковь в очах Божьих, пока мы не осознаем, что Он создал церковь для вечной славы Своей во Христе Иисусе. Божьи намерения в отношении церкви имеют отношение не только к грядущей вечности, но и к настоящему времени. Слово «ныне» в послании к Ефесянам в 3 главе 10 стихом говорит именно об этом. «Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Церковь является как бы в высшей степени интересным учебником для ангелов. По плану Божьему церковь призвана к тому, чтобы через нее ангелы Божии на небесах познали его многоразличную премудрость. Только в церкви и нигде больше могут они изучить этот новый вид премудрости Божьей. Ангелы были свидетелями при сотворении земли, восклицали от радости при ее основании. Они видели пути Божьи в отношении людей, и в частности Израиля. Они могли видеть славу Божию и в то же время несостоятельность человека. Теперь же Бог хотел преподать небожителям совершенно новый вид премудрости. Единородный Сын Божий, Слово, стало плотью и, сойдя в долину унижения, прославил Бога на том месте, где более всего бесчестилось имя Его. Но впоследствии своего воскресения и вознесения одесную Бога, Он, как человек, не должен был долго оставаться один, но получил, как глава в небесах, новое и соответствующее Ему тело на земле, состоящее из верующих иудеев и язычников, которые неразрывно связаны с Ним и которые являются сонаследниками и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе. Чудное благословение! Кто в состоянии вполне постигнуть его? Можем ли мы вместить это, что Бог, как бы не замечая ангелов, окружающих Его, занимается нами такими, как мы есть? Мы дороги Ему. Он даровал нам Христа, который стал нашей жизнью, послал на нас Духа Святого, чтобы Он жил в нас, как в храме, и соединял нас с главою, который в небесах, пока мы сами еще находимся здесь на земле. О, какое это чудное призвание! Поистине, если ангел хочет знать, что есть мудрость, что есть любовь и что есть благодать, он должен смотреть на нас, возлюбленные, на церковь. Столь возвышенное место в планах Божьих занимает церковь, так как лишь через нее может быть открыта совершенная слава Его мудрости. Видимое творение было в этом смысле лишь необходимым вступлением или подготовкой для нового небесного творения. Он, сотворивший все, имел в своих планах церковь еще прежде начала творения. Теперь небесные власти в этом новом творении должны увидеть проявление многовариантной, так можно дословно перевести употребленное здесь выражение, многовариантной премудрости Божьей. Никогда, видимо, они не могли бы и предположить, что их Создатель сможет так глубоко, ниже их самих, унизиться, чтобы там, среди нас, найти подходящих участников своей радости. Призвание церкви к общению с Сыном Божьим видят они теперь доказательство новой, все превосходящей премудрости их Творца. Какой глубокой тайны касаются они, когда видят, что тот, кто сохраняет их словом своего могущества,
находит радость в том, чтобы перед их глазами засвидетельствовать о своей полной единосущности с теми, кто некогда по природе были отчуждены от Бога и были врагами Ему, но которые стали теперь близкими кровью Христовой. Подобно тому, как Яхве употребил в свое время народ израильский, чтобы возвестить человечеству о святости своих путей, так употребляет он теперь церковь, которую он таким чудным образом соединил со Христом, и которой он уже теперь в нем даровал место в небесных обителях, чтобы живущим на небесах возвестить совершенство путей единого премудрого Бога. Но обратим внимание, живущим на небесах. Мир не может вместить эту тайну, соприкасаясь с истинной Церковью Божьей, так как он не может различать и понимать духовные предметы. Это ангелы желают проникнуть в совершенное Христом дело, и через Церковь оно открывается им. Конечно, если что-то еще способно вызвать восхищенное удивление тех, кто видит перед собой результат чудесного воплощения Христа, постоянно созерцая Его прославленную личность, то это должен быть тот факт, что Бог нас, таких слабых и недостойных, сделал памятником Своей вечной любви. К сожалению, это небесное призвание Церкви не всегда сохранялось в сердцах. Поэтому уже в ранний период истории христианской церкви в ее учение и практику проникли всякого рода иудейские элементы. Даже уже Павел неоднократно видел необходимость выступать против иудейского учения, так как отсутствие различия в домостроительствах и смешивание закона и благодати сегодня пропитывает почти все христианство, оказывая свое разрушительное действие как в отношении сердечного мира отдельных душ, так и в отношении свидетельства всех. И я хотел бы еще раз указать на принципиальное различие между иудейством и христианством, между Израилем и Церковью Божьей. И сделаю я это в следующей передаче. Пусть Бог благословит вас, и до скорых встреч!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Глубокой ночью над африканской саванной бушует тропическая гроза. Вспышки молний озаряют редко растущие деревья. В большой палатке темно. Несмотря на раскаты грома, люди спят. И только один человек бодрствует. Он не обращает внимания на выхваченные молнией картины пейзажа. При свете карманного фонарика он дописывает письмо своему юному другу. И если бы мы могли видеть, что он пишет, то прочитали бы следующее.
1: 15 января. Дорогой Миша, пишу тебе из заповедника в Ботсване, на юге Центральной Африки. Или, как здесь его называют, национальный парк Чобе. Прости, что на прошлой неделе я исчез без предупреждения. Неожиданно появилась возможность поехать в Африку с группой ученых из НИИЗАПа, которые изучают жизнь и особенности поведения слонов. Я, конечно, не мог упустить такую возможность. Надо было срочно собраться и немедленно отправляться в путь. У меня просто не было времени предупредить тебя. Здесь в самом разгаре сезон дождей, так что передвижение очень усложнилось, а местами стало просто невозможным из-за того, что дороги превратились в настоящие реки. Уже ясно, что придется много ходить пешком. Это не так просто, если учесть, что нужно будет носить по непролазной грязи тяжелое оборудование. Дело в том, что мы собираемся наблюдать за слонами с помощью специальной техники. Мы намерены установить несколько видеокамер, которыми можно управлять на расстоянии. Тогда мы сможем наблюдать за слонами в естественной для них среде, не отвлекая их своим присутствием. Если все получится как задумано, это будет очень и очень интересно. Насколько я понимаю, у тебя закончились зимние каникулы. И начались занятия в школе. Как идет учеба? Передай привет своим родителям. Можешь рассказать, где я нахожусь, если кто-нибудь будет тебя спрашивать. Зная наших соседей, я уверен, что по дому уже ходят слухи о моем неожиданном исчезновении. Начал ли ты молиться, как обещал? Помни, Миша, что нужно не только научиться молиться, но нужно молиться каждый день. Если захочешь, можешь мне написать на адрес дирекции национального парка. Мне интересно, как идут твои дела. Твой друг Илья Боголюбов.

22 января. Дорогой Илья Васильевич, я не обижаюсь на вас за то, что вы уехали, не предупредив меня. Но вот что вы не взяли меня с собой, это обидно. Здешнюю жизнь можно описать в двух словах. Снег и скука. Невозможно даже представить себе, что где-то на земле идут тропические ливни и бродят слоны, которых можно видеть собственными глазами. Это потрясающий замысел – наблюдать за слонами с помощью камеры с дистанционным управлением, так чтобы они и не подозревали, что за ними наблюдают. С нетерпением жду, когда вы мне подробнее напишете обо всем этом. Насчет слухов в нашем доме вы не ошиблись. Жилец из 15-й квартиры спросил меня, правда ли, что вы уехали в Байконур тренировать космонавтов? Когда я ему сказал, что вы изучаете слонов в Африке, он, конечно же, мне не поверил и рассердился на меня. Странные у нас соседи. Вы спрашиваете, Илья Васильевич, молюсь ли я? Каждый день стараюсь начинать с разговора с Богом. Но я как-то странно чувствую себя при этом. Я не знаю, с чего можно начать разговор с Богом. Иногда я просто повторяю начало молитвы, которую я где-то слышал. Она начинается словами «Отче наш, сущий на небесах». Но, к сожалению, это все, что я знаю. Относительно моих занятий в школе, мне нужен ваш совет. По биологии нам задали написать сочинение о том, как животные заботятся о своем потомстве. Я думаю написать про пеликанов. Где-то я слышал удивительную историю про пеликанов. Как будто мать-пеликан проклевывает у себя в груди отверстие и кормит птенцов собственной кровью. Как вы считаете, стоит написать про пеликанов? Я знаю, что вы там очень заняты, но мне очень хотелось еще получить от вас письмо. Привет вам от моих родителей. Ваш Миша.

29 января. Дорогой Миша, с сожалением должен сообщить, что дела здесь идут неважно. С огромным трудом мы установили первую видеокамеру и надеялись, что она будет передавать на нашу базу не только изображение, но и звуки, издаваемые слонами. Камера управляется с помощью радиосигналов, так что человеку не нужно все время вертеться вокруг нее и тревожить слонов. Сначала наша камера прекрасно работала, мы даже получили несколько изображений крупным планом, когда стадо проходило мимо камеры. Но кончилось все это плачевно. Непонятно почему, старый слон вдруг решил напасть на камеру. Он протрубил боевой клич и помчался прямо на объектив. Последнее, что мы увидели на экране, находясь у себя на базе, это огромный хобот, приближающийся к объективу. С большим трудом по непролазной грязи мы добрались от базы к нашей камере, и глазам нашим предстала весьма печальная картина. Камера была разбита вдребезги, а осколки глубоко втоптаны в грязь. Мы, конечно, не сдаемся, но очевидно, чтобы заснять слонов на видеопленку, придется работать значительно дольше, чем мы поначалу предполагали. Так что, как видишь, наука – это не только волнующее открытие, но и постоянный, часто тяжелый труд. Я очень рад, что ты стараешься каждый свой день начинать с молитвы. Но не волнуйся, у многих людей возникает тот же вопрос, что и у тебя. Как нужно молиться Богу? Даже ученики Иисуса просили Его, чтобы Он научил их молиться. Иисус сказал ученикам, что не в многословии они будут услышаны, и дал им образец молитвы, который так и начинается. «Отче наш, сущий на небесах». Смысл этой молитвы, которую называют Господней молитвой, гораздо глубже, чем думает большинство людей. Даже люди, хорошо знающие слова этой молитвы, которые молятся ею каждый день, часто не осознают того значения, которое сокрыто в ней. Например, первая фраза этой молитвы «Отче наш, сущий на небесах». Это совершенно непривычное в то время обращение к Богу. Можно себе представить, как потрясены были люди, которые услышали эти слова впервые. «Когда я вернусь, напомни мне, я объясню тебе скрытый в них смысл». Что же касается твоего сочинения по биологии, то я тоже слышал о необыкновенной заботливости пеликанов о своем потомстве. Но никаких непосредственных свидетельств этому я никогда не видел. А судя по тем статьям, которые мне приходилось читать, пеликаны оказываются довольно посредственные родители. Так что, по-моему, тебе лучше выбрать какое-нибудь другое животное, которое лучше проявляет заботу о своих детенышах. Например, слоны. Известные как бесстрашные родители, которые не щадят себя для сохранения своего потомства. Может быть, для сочинения тебе лучше описать родительскую заботу слонов. Что же касается нашей экспедиции, то мы пробудем здесь еще, по всей вероятности, недели три. И хотя дел тут очень много, я найду время написать тебе и прочитать твои письма, которые мне всегда приятно получать от тебя. Твой друг Илья Боголюбов.

5 февраля. Дорогой Илья Васильевич, сегодня получил ваше письмо, и у меня возникло столько всяких вопросов, что я сразу же сел за письмо к вам. Вот главные вопросы. Во-первых, как вы считаете, почему слон вдруг напал на камеру? Я бы мог понять, если бы слон напал на живое существо, но почему вдруг какая-то машинка вызвала у него такую ярость? Во-вторых, что такого особенного в словах «Отче наш, сущий на небесах»? Я думал, что так молятся все христиане, и что нужно так молиться. Почему эти слова потрясли людей, которые впервые их услышали? В-третьих, что именно заставляет вас считать слонов хорошими родителями? Мне нужно дать учителю план своего сочинения, так что мне очень пригодились бы ваши заметки из наблюдений за слонами. Я уже выяснил, что слоны очень долго заботятся о потомстве. Я читал, что слониха вынашивает слоненка в течение 22 месяцев, а потом в течение 6 лет о нем заботится. Если у вас есть еще какие-нибудь сведения на тему о слонах, которые пригодились бы в моем сочинении, пожалуйста, напишите. Простите меня за проявленное любопытство, Илья Васильевич, но вы же знаете, что я не могу удержаться, чтобы не задавать вопросы. И потом, вы сами как-то сказали, именно благодаря любознательности ты когда-нибудь станешь выдающимся ученым. И еще, я понимаю, что у вас там очень много работы, и я очень благодарен вам за письма. Только не переживайте чересчур из-за того, что первая попытка заснять слонов на пленку не удалась. Ваш Миша.

12 февраля. Дорогой Миша, я поневоле рассмеялся, когда начал читать твое письмо. От твоих вопросов мне не удалось укрыться даже в Ботсване. Но я знаю, я сам виноват, потому что всегда поощряю твою любознательность. Я считаю, что слон напал на камеру потому, что она с его точки зрения странно выглядела и издавала странные звуки. Он не мог знать, что в ней нет никакой угрозы для стада, и предпочел уничтожить ее. Слоны очень воинственные, когда дело доходит до защиты стада, в особенности, если в стаде есть молодняк. Сейчас мы работаем над маскировкой камер и пытаемся сделать их бесшумными. Завтра мы сделаем еще одну попытку. Посмотрим, как примут слоны наши усовершенствованные камеры. Перехожу к твоему второму вопросу. Я знал, что когда ты прочитаешь в моем письме о том, что обращение Иисуса к Богу со словами «Отче наш, сущий на небесах» потрясло его учеников, твое любопытство не даст тебе покоя. Дело в том, что многие люди, когда молятся, произносят эти слова, почти не думая, потому что просто заучили их наизусть. Но когда Иисус в первый раз произнес их, его слушатели наверняка ахнули от изумления. Видишь ли, Бога никто до Иисуса так не называл. Более того, никто не осмеливался даже назвать Бога его древним еврейским именем. Считалось, что имя Бога слишком священно, чтобы его могли произносить обычные смертные. Таким образом, между Богом и человеком всегда сохранялась определенная дистанция. А когда Иисус обратился к Богу со словами «Отче наш», эта дистанция исчезла. Понимаешь, слово «отче» было совершенно необычным по отношению к Богу. Иисус говорил на арамейском языке и употребил общепринятое арамейское слово «авва», в котором сочетаются домашняя нежность слова «папа» и уважительная преданность слов «дорогой отец». До Иисуса Бог считался отцом только потому, что он был создателем человека.

внимание к слонятам. Взрослые слоны кормят маленьких, охраняют их и чистят. Маленькие слонята не в состоянии сами о себе позаботиться. Ты бы видел, как мать слониха сначала моет слоненка, поливая его хоботом, как из душа, а потом покрывает его пылью, чтобы предохранить его нежную кожу от насекомых и солнца. Надеюсь, ты сможешь использовать эту информацию об особенностях поведения слонов в своем сочинении. А теперь мне надо торопиться. Пора устанавливать новую камеру. Если и на этот раз нас постигнет неудача, я скоро вернусь домой. И тогда сам подробно все тебе расскажу. Если же вторая попытка будет удачной, я тебе напишу: твой друг Илья Боголюбов.

0: 19 февраля. Дорогой Илья Васильевич, сегодня получил ваше письмо. Сразу отвечаю. Надеюсь, что маскировка камеры помогла вам в ваших исследованиях, и у вас будет возможность прочесть это письмо. Сочинение про слонов – замечательная идея. Спасибо. Судя по всему, слоны действительно отличные родители. Я подыскал еще кое-какие материалы к тому, что вы мне написали. Интересно, а можно было бы получить копию видеофильма, чтобы самому увидеть, как слоны заботятся о детенышах? Было бы здорово, если бы я мог показать такую ленту в классе, чтобы все видели, о чем я пишу. Спасибо и за объяснение относительно молитвы Господней. Если я вас правильно понял, Иисус дал эту молитву своим ученикам как образец обращения и молитвы к Богу. Так что, хотя я знаю только одну молитву, зато это самая главная молитва. Хотя я, конечно, еще очень многого не понимаю. Мне кажется, что молиться – это почти то же самое, что писать письмо. Когда пишешь письмо, обычно начинаешь с обращения к человеку, которому письмо адресовано. Это обращение должно как-то выразить твое отношение к адресату. Когда я пишу, например, «Дорогой Илья Васильевич», я пишу это от души, потому что вы для меня действительно дорогой и уважаемый друг. А вообще, честно говоря, были случаи, когда я начинал некоторые письма словами «Дорогой товарищ такой-то». Хотя люди, которым я писал, ничем мне не дороги. Может быть, действительно молитва подобна письму. Может быть, Иисус хотел, чтобы, начиная молитву, люди думали о Боге, которому эта молитва обращена. Может быть, поэтому Он и употребил это необычное обращение к Богу. «Отче, я не знал, что это обращение было настолько необычным, что люди, которые слышали его впервые, были потрясены тем, что Иисус зовет Бога Отцом. Наверняка они сразу поняли, что Иисус говорит с Богом по-другому, чем они привыкли говорить. Только я не совсем понимаю, почему Иисус начинает молитву словами «Отче наш», а не «Отче мой». Я слышал, что Иисус считается Божьим Сыном, так что у Него было полное право называть Бога Отцом. А вот какое у нас есть право называть Бога словами «Отче»? И еще, чем бы ни закончился эксперимент, мы все с нетерпением ждем вашего возвращения. Однако желаю вам успешно заснять слонов и слонят. Ваш Миша.
1: «26 февраля. Дорогой Миша, как ты, наверное, уже понял, мне не пришлось возвращаться домой раньше времени, потому что наш эксперимент увенчался успехом. У нас уже много видеозаписей о различных аспектах жизни и поведения слонов. Особенно о том, как взрослые особи заботятся о молодняке. Судя по всему, они занимаются этим большую часть времени. Обещаю, что когда мы смонтируем эти видеоленты, ты получишь экземпляр этой записи, чтобы показать фильм на уроке биологии. Несмотря на то, что работа здесь продвигается с большим успехом, мне хочется поскорее вернуться домой и подробнее поговорить с тобой о молитве. Но, судя по всему,

Ему мы пробудем здесь еще по меньшей мере месяц, так что пока, до моего возвращения, нам придется ограничиться перепиской. Мне понравилось твое сравнение молитвы с письмом. И в этом я с тобой полностью согласен. Кстати, ты очень точно заметил, что часто люди пишут письма и молятся, не вкладывая ни в то, ни в другое никакого личного отношения и должного смысла. Можешь ли ты себе представить, что значит для человека обратиться к Творцу Вселенной «Отче», «Отец»? Ты задал существенный вопрос, какое у нас есть право называть Бога Отцом? Ответ зависит от того, что именно ты имеешь в виду. Настолько ли мы подобны Богу в святости и совершенстве, что можем называть Его Отцом? Нет, в этом смысле у нас такого права нет, оно было только у Иисуса. Любой из нас знает, что в какой-то момент согрешил поступками или мыслями, или устами. Но Иисус намеренно сказал «Отче наш», чем показал, что отцовская любовь Бога распространяется на каждого из нас. И эта любовь изливается на нас не потому, чтобы мы могли быть исполнены любви к Богу и стремились быть послушными воле Его, а потому что Иисус страданиями и смертью на кресте искупил наше непослушание и равнодушие к Богу. У пророка Исаии сказано: «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». О Сыне Божьем Иисусе сказано в послании к филиппийцам, насколько Он был послушен Богу. «Смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». И Бог, Отец Небесный, в Иисусе простил нас. Нам только нужно признать, что мы забыли о Боге и не искали Его. Как говорит Писание, мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Отец Небесный не только примирил нас с собой в Иисусе, но Слово Божье говорит о тем, которые приняли Его верующим во имя Его, потому что имя Иисус значит Спаситель. Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. Иисус знал свою миссию – примирение людей с Богом, поэтому учил молиться, обращаясь к Богу словами «Отче наш, сущий на небесах». Это право называть Бога Отцом принадлежит нам благодаря послушанию Иисуса. Бог хочет быть Отцом каждого из нас, а выбор зависит только от нас самих. Твой друг Илья Боголюбов.

Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем передачу «Удивительно, но факт». На прощание мы оставляем вас со стихом из Библии, Второзаконие, 30 глава. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Дорогие друзья, выбор зависит от вас самих.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть важнее всего Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня неведомо откуда нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истинные огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков, и в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей, фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит Суши, «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал император, решая, — «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уже старая, а знаю мало. Хочу сердечно поблагодарить тебя, сестра Анна, за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Я многое почерпнула из этих изданий. Годами я уже старая, 75 лет, а о Боге знаю еще мало. Библию читаю, но понимаю не все. Читаю и думаю, что когда-то буду лучше в ней разбираться, если Господь продлит дни моей жизни. Память у меня уже не та, что была лет 20 назад. Два раза в день молюсь о тех, кто составляет эти издания для газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Молюсь о их семьях. Постоянно обращаю свое внимание на строчки, где написаны просьбы молиться за тех, кому очень плохо. Долго молилась о писателе, потом прочла и узнала, что он умер, а стихи у него были прекрасные и еще были бы новые, но Бог распорядился по-другому, и я знаю, что Бог ошибок не делает. Молюсь о тех, кто находится в местах лишения свободы. Молюсь о брошенных детях, а таких в нашем мире миллионы. Мир наш подошел к краю бездны, к гибели, так я думаю. Становится страшно жить. У нас в селе есть молитвенный дом, но молодежь не идет в него, а идет в ночной бар. Есть в селе магазин, где всю ночь торгуют водкой. Кто-то наживается, а родители этой молодежи плачут. Молодежь это о Боге слушать не хочет. Группа верующих у нас небольшая, 10 душ. Каждый четверг идет разбор Слова Божьего. Сейчас занимаемся разбором первого послания святого апостола Павла к фессалоникийцам. Очень интересно. Бога чтила всегда, о нем часто говорили и пели псалмы. Бабушка и я, 7-летняя, были эвакуированы из Москвы в октябре 1941 года в Казань. Маму не отпустили, она работала на мехзаводе номер 9. Братьев было 2, были взяты на фронт в первые часы войны. Старший брат умер от ран в 1943 году. Второй брат получил боевое крещение зимой 1943 года на Курской дуге. Такой больной и хромой, 4 инфаркта перенес и ушел в мир иной, в 1995 году. Война занесла нас в Сибирь. Бабушки и мамы давно нет. Обе были верующие, молокане. Из книг и разных записей ничего не сохранилось. Рады были, что сами живы. Я инвалид второй группы, но я обращаюсь к нашему Господу Иисусу Христу постоянно, и Он слышит меня. Я в этом убеждена. Не имея в сердце Бога, я давно бы оставила этот мир. Живу в совхозном домике. Нет ни водопровода, ни отопления. В зиму надо купить 4 тонны угля, 4 куба дров, уголь сыпать в сарайчик, а дрова порубить и все сложить, чтоб снегом не занесло. Заканчиваю свое письмо. Простите, что оно получилось таким длинным. Хотелось, чтобы кто-то узнал, как живут старые люди с Богом. Я разговариваю с ним за день 2-3 раза. Говорю с ним обо всем. Я радуюсь и верю, что Бог меня слышит. Но горя у меня было очень много. Было 3 зятя, остался один. У одного был рак желудка, молодой. Другому 26 лет, был сбит машиной. И все это надо было пережить. Без Бога было бы еще труднее. Простите меня за мои ошибки. Склероз меня стал мучить, руки дрожат.
остаюсь верная Богу, сестра во Христе Иисусе. Валентина Михайловна Якимова, Омская область, Россия.

«Я плод Христа страданий», — так слово говорит, «и все мое желание плодом достойным быть. Не кислым и не горьким, приятным в меру сил, чтоб не наружно только, а внутренне таким, созревшим, не червивым, чтоб радоваться мог мой добрый, терпеливый, святой и дивный Бог. Когда я что-то злое, недоброе несу, обрежь своей косою тебя, Господь, прошу. О, помоги во свете ходить мне пред тобой и быть в твоем завете и в чистоте святой. Друг с другом, чтоб в общенье и в духе пребывать, чтоб кровь твоя святая могла нас омывать. Не прятать в сердце гордость, неправду и порок, а исповедать вовремя, и ты простишь, мой Бог. Нина Ищенко, УСА.

Рассказ. Горевал за окном сентябрь. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Иов, 5 глава, 17 стих. Прошло 2 месяца, как Тая овдовела. Ей было 37 лет, а без отца осталось 3 детей, из которых старшему исполнилось 14, младший пошел в 1 класс. А доченьке миновало 12. Супруг, Таин ровесник, здоровый, работящий мужчина, сгорел от болезни века, рака, за несколько месяцев. Тая вышла замуж по любви. Молодые жили дружно, дорожили друг другом. Начали совместную жизнь во Времянке, в которой родился их первенец. У обоих родители были верующими христианами из Малакан, так что они с юношества были наставлены к богобоязненной жизни и свой семейный уклад строили в выстроенном своими руками доме. 3-я беременность у Таи была неожиданной и, выражаясь современным языком, незапланированной. Они только зажили в собственном доме. 2 детей только подросли, уже стали забываться бессонные ночи. Муж работал сапожником, не гнушаясь сверхурочной работой, хорошо зарабатывал. Можно было пожить уже и для себя, без лишних хлопот, а тут на тебе. Поэтому, когда у Таи на 8-й неделе беременности появилась угроза прерывания ее, она не сильно расстроилась, но скорую помощь пришлось вызвать. И вот тут-то в машине Тая вдруг поняла, что может лишиться беременности через врачебное вмешательство, а попросту говоря, через сделанный аборт. Она вспомнила материнский наказ о том, что это большой грех. Сама Тая выросла в семье, где было 9 детей. Тая не на шутку встревожилась, постановая в машине на каждой кочке от усиливающихся болей в пояснице. И решительно, будучи еще не обращенной христианкой, с верой взмолилась Господу, чтобы на все была Его воля и что это дитя она отдает в Его руки. В больнице все так и произошло, по Божьей воле. Из-за другого экстренного случая ее оставили под наблюдением до утра. В течение ночи у Таи прекратились боли и другие симптомы нарушения. Она наотрез отказалась от врачебного вмешательства и под расписку ушла домой. В положенный срок у нее родился сыночек, младшенький, а значит, как водится, любимец и баловень семьи. И вот сейчас, спустя 2 месяца после похорон мужа, Таю охватило невыносимое отчаяние. Уже прошли 1 дни после потери, когда она была окружена родителями, многочисленным родством. Она еще не свыклась с мыслью, что рядом уже никогда, никогда не будет любимого человека, не будет его дыхания, его прикосновения, трепетного внимания и бережной нежности. Только теперь в ее сознании всплыло это страшное слово «никогда». Огромные черные буквы в своем жутком значении заполнили всю ее. Слезы текли по лицу, а так как дети были в школе, то Тая дала им волю, рыдая на весь дом и призывая имя любимого. Вместе с ней за окном горевал сентябрь. Серое небо, молчаливо и угрюмо, созерцало страдания молодой женщины, метавшейся по комнате, и по-своему пыталась успокоить ее, постукивая крупными дождинками в стекла. На пике ее эмоционального напряжения к ней отчетливо пришла мысль покончить с собой. Извечный губитель и враг человеческих душ хотел воспользоваться
минутной духовной немощью вдовы. Вкрадчивый голос настойчиво нашептывал, что ей такая жизнь не нужна, и что троих детей она не поднимет. В голове застучало: «Скорей, скорей, пока не пришли дети!» Но как это скорей осуществить? Тая вновь заметалась по квартире. Слез уже не было. Пришло решение прекратить свои страдания. Но только как? Серое небо не просто наблюдало за ней безмолвно. За его плотным облачным покрывалом скрывалась чистая, сияющая обитель Всевышнего. Он дал обещание сироты и вдовы не оставить, и был верен в этот час и для Таи. Ее взгляд задержался на толстой родительской Библии. Она редко ее читала, но дорожила ею, как семейной реликвией. Тая ухватилась за Библию, как за спасение, и опустилась на диван. Память подсказала теплоту, преданность и любовь родительского очага, когда по вечерам собиралась за столом их большая семья, и папа вслух читал из этой Библии. Счастье беззаботной жизни в дружной семье охватило ее, а Бог уже открыл перед ней пятую главу книги Иова. Глупца убивает гневливость, и неосмысленного губит раздражительность. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника, — медленно прочитала Тая. Она, осмысливая до конца, несколько раз прочитала это место. Таю молнией пронзила мысль, как это ее детей будут бить, и не будет заступника, а она-то где будет? Как же ей, матери, не защитить своих осиротевших птенцов? Она представила младшего сынишку-первоклашку, маленького, белобрысого, с тоненькой шейкой, такого беззащитного и бесконечно любимого. Эту крошку, на которую могла посягнуть жестокая чужая рука. «Да не будет этого вовек!» — громко сказала Тая и решительно поднялась с дивана, чтобы идти сражаться с неведомым врагом. Материнский инстинкт защищать, кормить, поить своих детей снова был с ней. Но только ли инстинкт? Ведь сам Бог был с нею. Несколько строчек Священного Писания оказалось достаточно, чтобы переменить ее образ мыслей. Тая посмотрела на часы и ахнула. «Скоро придут дети, надо спешить с обедом». Она помчалась на кухню. Пришедшие со школы дети вовремя были накормлены, обогреты не только горячей пищей, но и горячей материнской любовью. В каждом из них она угадывала черты ушедшего из жизни любимого, дорогого человека, и от этого любила своих детей еще больше. На другой день к Тае пришел встревоженный брат умершего супруга и спросил, что с ней было вчера. Тая удивительно посмотрела на него. Верующий брат сказал, что у него вчерашним днем было сильное побуждение молиться за нее. Тая, с трудом сдерживая слезы, рассказала ему, как она едва не погубила свою душу и не осиротела детей окончательно. Слава Богу, что он усмотрел в лице брата молитвенную помощь. Они вместе открыли спасительную пятую главу книги Иова и прочитали ее полностью. И то, что они прочитали в конце главы, с точностью было исполнено в тайной жизни. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно,
и отрасли твои, как трава на земле. Тая безопасно живет в своем шатре, в доме, выстроенном руками мужа. Живет самостоятельно, управляясь по хозяйству. Трое ее детей, которых она так боялась растить без отца, как то самое семя, выросли, получили образование, обзавелись своими семьями. У Таи 8 взрослых внуков, из них только младшая внучка – студентка, а остальные – с законченным высшим образованием. Растет очаровательный правнук, последний сыночек, всегда рядом с ней, потому что живет по соседству. Она окружена заботой и любовью. Сама Тая пребывает в доме Господнем, посреди храма Его, прославляя Творца, и благодарит Его за непреложное обетование не оставить сироту. Молится Тая за своих детей и их наследие, как когда-то молились ее родители. Людмила Черникова, Россия.

не оглядываюсь назад. Очень болит сердце за тех, кто еще не познал любовь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Уверовала я недавно, 12 декабря 2004 года, мой день рождения свыше. Ни разу не оглянулась назад, в прошлое, потому что оно было грязным и полным греха. Я благодарю моего Иисуса, что Он простил мне все. Мои родные еще не знают такой радости, но я верю, что Господь силен достичь и их сердец. Когда Господь меня побуждает, я говорю, свидетельствую им. Хотелось бы, чтобы мои родители, которые воспитали меня, и я благодарю их в любви и в строгости, тоже стали его чадами. Может, через свидетельство других их сердца растают? У Господа много милости и терпения, у Него свои пути. Я верю, что Дух Святой уже работает в их сердцах. Выписываю ваше издание для родителей. Людмила Бунк.

Наши не писатели. А к бабкам я не пошла. Болит душа и слезы на очах. Но, друг, благословения ты помнишь, как часто Бог нас горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Хочу поделиться случаем из моей жизни. Однажды я тяжело болела, воспаление седалищного нерва. Лежу прикована к постели, ни ходить, ни вставать, ни повернуться, боли ужасные. Проходит неделя, вторая, третья, и так месяц прошел. Все это время, конечно, молилась, постилась, просила Господа об исцелении, но при этом забыла о Божьем обетовании, которое оставлено для нас в Священном Писании. Господь присылает ко мне сестру из другого города, которую я не знала, но она приехала с желанием проведать меня. Когда мы беседовали, сестра спросила: «А вы использовали Божье обетование, записанное в 5 главе послания Иакова? Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Я ответила, что забыла даже об этом. Тогда сестра поделилась случаем из своей жизни. Заболела у нее нога, болезнь в народе рожей называют. Пошла сестра в больницу. Врачи сказали: «Мы такую болезнь не лечим. Обратитесь к бабке, она вылечит». Сестра ответила: «Я верующая, и мой Господь запрещает ходить к бабкам, ворожеям, гадателям. Лучше я умру, но к бабке не пойду». Пришла к братьям в церковь и попросила, чтобы над ней помолились по Слову Божьему. И если Господу угодно будет, Он исцелит. А если нет, то пойду к Иисусу, и Он не осудит, что я оставил обетования для вас, а вы не воспользовались ими. И когда братья помолились над ней, то Господь исцелил сестру. Тогда я тоже призвала братьев-служителей, которые помолились надо мною с постом, и Господь милосердный очистил меня от всех грехов моих, исповедалась перед ними, и произошло чудо. Я сразу же получила исцеление. Это было воскресенье, после утреннего собрания, и уже на вечернем собрании я была в Доме Божьем. Какая это была радость! Я и мои братья и сестры благодарили Господа и радовались вместе со мной. Господь хранит меня до сего дня в Своих руках, дает еще силы и здоровья трудиться для Него. Христос заботится о больных, и мое сердце расположил нести такой труд, посещать больных, прикованных к постели, которые не имеют драгоценной возможности быть в Доме Господнем. Вот с этой газетой «Забытый алтарь» и сестрой я прихожу к ним. Мы вместе читаем, молимся, поем, славим Бога нашего. Часто на их лицах вижу слезы благодарности за ваши такие нужные газеты, которые являются поддержкой в нашем порой нелегком христианском пути. Конечно, больные нуждаются не только в духовной помощи, но и физической. Я благодарю всякий раз Господа за то, что Он поднял меня, чтобы я могла помогать другим. Пользуясь случаем, хочу обратиться со словами благодарности за полученные газеты и журналы. Последний раз я получила газету за ноябрь 2007 года, но очень хочется верить, что это не было в последний раз. Я молюсь уже некоторое время, чтобы Господь расположил чью-то душу поучаствовать в моей нужде, так как получаю небольшую пенсию
и не имею возможности выписать сама. Еще скажу, что моей дочери Господь подарил хорошую память. Она читает также эти издания и понравившиеся рассказы выучивает наизусть и назидает верующих в нашей церкви, да и в других церквах. Очень хочется, чтобы в новом году забытый алтарь и сестра могли бы наполнять радостью не только меня, но и всех тех, кто окружает меня. Да благословит вас Господь и в дальнейшем, дарует крепкое здоровье и желание трудиться для Него. А нашему Господу, который может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем, Ему слава во все роды, от века и до века. Любовь Скуматова, Украина.

по сей день. Хочу написать вам о моей маме. Ее зовут Нелли Дик. Она добрейшей души человек. Всегда спешит на помощь людям. В юности она приняла крещение и через всю свою нелегкую жизнь несет искреннюю веру в Иисуса Христа. Как и многие дети войны, пережила все трудности того страшного времени, болела туберкулезом, но уповала на Бога, и Он протягивал ей руку помощи. И по сей день моя мама служит нашему Господу. Она уже давно пишет стихи. Может, кому-то они помогут в жизни. Паулина Малимоненко.

Иисуса я люблю. Я рада, что в те юные года услышала я громкий зов Христа. На зов Его ответила тогда, впустила в сердце доброго Творца. Теперь ликую и пою. Иисуса крепко я люблю, ведь Он родился для меня, и этим успокаиваюсь я. Хоть было трудно мне порой, но знала я, Христос родной, Он за меня все сам решит, и мне не страшно в мире жить. Нелли Дик.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытая».

Христианский телетайп. Политическое убежище в США. США представили политическое убежище немецкой семье Ромайке из Баден-Вюртемберга, члены которой бежали из Германии, заявляя о том, что подвергаются на родине преследованиям по религиозным мотивам, сообщает Лента.ру со ссылкой на Шпигель. Ромайки принадлежат к евангелистской церкви. Родители Уве и Ганнелоре Ромайки забрали своих 5 детей из немецкой школы, утверждая, что там им прививают ценности, несовместимые с христианством, и хотели обучать детей дома. Местные власти неоднократно обращались к родителям с требованием вернуть детей в школу, однако это не помогло. И тогда, в октябре 2006 года, в дом к Ромайке пришла полиция и насильно отвела детей на урок. В мае 2006 года Конституционный суд в Карлсруе подтвердил, что действия Ромайки являются нарушением закона об обязательном школьном образовании. После этого семья решила бежать в США. Глава семьи Ува Ромайки заявил в одном из интервью, что в последние 10-20 лет в немецких школах наблюдается пугающий упадок христианских ценностей. Он также добавил, что из-за своих религиозных убеждений его дети регулярно сталкивались в школе с насилием и обструкцией. Со своей стороны представители немецких властей заявили, что Германия предлагает родителям множество альтернатив. Они могут отдать детей в государственные, частные или религиозные школы, в альтернативные учебные заведения, такие как вальдорфские школы или школы Монтессори. Однако само по себе школьное образование обязательно, так как дает более высокий уровень знаний. Отмечается, что суд Мемфиса, вынесший решение о предоставлении Ромайке политического убежища, также постановил, что семья может и дальше оставаться в Теннесси, где живет с 2008 года, и обучать детей дома. Напомним, что это уже не первая в ФРГ конфликтная ситуация, связанная с нежеланием отдавать детей в школы по религиозным соображениям. В 2007 году родители-баптисты отказались отпускать своих детей в школу, где домечались карнавал и театральная постановка, сюжет которой затрагивал тему сексуального насилия. В итоге они были оштрафованы за нарушение закона об обязательном школьном образовании. Миссионерская группа посетила уголовно-исполнительные учреждения. Как сообщает Общественный совет ЕХБ с января по апрель 2010 года, отдел тюремного служения Российский союз евангельских христиан-баптистов совместно с общероссийской организацией Попечительский совет уголовно-исполнительной системы Германской миссии «Цистерна» при поддержке Федеральной службы исполнения наказаний России проводит международный проект социальной помощи заключенным и их последующей адаптации «Надежда есть». Акции в рамках проекта будут проходить на территории многих постсоветских и европейских государств. Среди мест заключения, которые посетила миссионерская группа на Брянщине, был открывшийся в декабре 2009 года реабилитационный центр для несовершеннолетних, готовящихся к освобождению. По информации агентства «Наш Брянск», начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз поблагодарил гостей колонии, а также организацию, которую они представляют, за посильный вклад в дело открытия центра. В уголовно-исправительных учреждениях России на сегодня организованы 3 пилотных реабилитационных центра для несовершеннолетних в Брянской, Рязанской и Архангельской областях. Здесь содержатся готовящиеся к освобождению полгода. Это максимальный срок пребывания в таких центрах, которые находятся вне территории зоны. Его обитатели имеют возможность хоть и ограниченного, но все же свободного передвижения. Они носят гражданскую одежду. Согласно условиям пребывания подростков в реабилитационных центрах, с ними все время находятся воспитатели. Во время пребывания в реабилитационных центрах
С готовящимися к освобождению будут работать педагоги, психологи, сотрудники центров занятости. Власти Израиля запретили верующим окунаться в Иордан. Власти Израиля запретили окунаться в реку Иордан на крещение в этом году из соображений безопасности, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на НТВ. Для того, чтобы попасть к реке, в которой крестился Христос, паломники 3 километра шли пешком. Тысячи людей столпились у ограждения в надежде окунуться в священные воды, в то время как спуск к реке оказался оцеплен полицией. В то же время со стороны Иордании верующие заходили в воду беспрепятственно. Сегодня здесь 20 тысяч человек. Представьте себе, они все возбуждены. Кто-то в экстазе. Мы не можем позволить этим людям войти в реку. Это опасно. Пожалуйста, у нас есть бассейны, резервуары. Можно набрать воду там. Это та же самая вода из Иордана, заявил представитель Министерства туризма Израиля Рафаэль Бен-Гур. Иордан оказался слишком мал для такого количества туристов. Еще 50 лет назад река была шире и полноводнее, примерно в 10 раз по сравнению с нынешним состоянием. Однако после того, как воду отсюда стали брать для орошения сельхозугодий, Иордан обмелел. Столкновение между мусульманами и христианами в центре Нигерии. По меньшей мере 149 человек стали жертвами кровопролитных столкновений между христианскими и мусульманскими группировками в нигерийском городе Джос, передает русская служба BBC. Как сообщили местные власти, стычки начались в минувшее воскресенье, продолжались 2 суток и сопровождались перестрелками и пожарами. В результате столкновений группировок около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома. Мулла из центральной мечети Джоса сообщил агентству France Press, что с воскресенья насчитал на улицах Джоса 192 трупа. Вице-президент Нигерии направил войска для восстановления порядка в городе, туда же выехало руководство спецслужб. Власти ввели в Джосе комендантский час. В центре города дежурят силы безопасности. Кровопролитные стычки на религиозной почве происходят в этом регионе Нигерии не впервые. Джос расположен в так называемом среднем поясе, разделяющем мусульманский север и христианский юг страны. В 2008 году в результате столкновений между мусульманами и христианами там погибло не менее 200 человек. В 2001 году в ходе беспорядков число жертв составило около 1000 человек. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Credo.ru, Благовест.Инфо.

0: Международная газета об Израиле. Накануне.
1: Мы идем тернистыми путями, веру и надежду сохранив, окрыленные с небес ветрами между спелых пожелтевших нив. Нам земля так много послужила, здесь пришлось терпеть нам до конца. Мы на ней страдали и любили, среди гроз не прятали лица. Каждый день мы шли тропой Адама, выбирая мир или Господь. Возрожденный дух жил небесами, страшной силой в ад тянула плоть. Покрывали утром землю росы, что под солнцем поднимались ввысь. Это христиан, прошедших слезы, что в ночи за грешный мир лились. Никогда наш путь не повторится, выше нас не будет облаков. Только здесь учились мы молиться, здесь нашли бессмертную любовь. Но зато, когда мы соберемся там, где вечно царствует Христос, для вселенной наша песнь споется о стране страдания и слез. О Христе, кто вечною любовью до того нас, грешных, возлюбил, что своей святой невинной кровью на кресте Голгофском искупил. Мы пройдем тернистыми тропами, не прося у мира ничего. Приходите и пойдемте с нами под рукой Иисуса самого. Александр Исаев, Украина.

«Хоть чуть-чуть в Израиле». 16 января отошел в вечность наш друг, наш читатель и постоянный автор Георг Вольф из города Корнталь. Благодарим всех, кто откликнулся на наше обращение о молитве за него, за облегчение его страданий. С работы на работу. Георг был удивительным человеком. Уже до своего покаяния он отличался от многих из нас, бывших советских. Он сердцем понимал, что правильно и что неправильно. Душою чувствовал, что справедливо, а что нет. Честно изо всех сил работал, куда бы его ни определили, и где бы он ни появился, как новосел. Хоть и знал, что так при тогдашнем режиме не разживешься и известности не обретешь. Эти категории его никогда не интересовали. По приезду в Германию брат Георг Вольф немного поработал на производстве, а выйдя на пенсию, с еще большей энергией начал трудиться, но теперь уже с совершенно новой целью и на новом поприще. Занят он был делами на Ниве Божией, там, где жатва велика, а работников мало. Одной из станций на христианском его пути стала миссия «Свет на Востоке». Будучи уже в солидном возрасте, он посещал курсы библейской академии в Корнтале и восторженно писал мне о своем мудром учителе, докторе теологии Гиппер, влюбленном в Израиль. Так появилась внутренняя потребность и там, на земле обетованной, свидетельствовать, помогать, приближая тем самым пришествие Мессии. Лет 10 тому назад он прислал мне Библию, две очень ценные духовные книги и оформил мне годовую подписку на еврейский журнал «Nachrichten aus Israel». Сколько было у Георга подопечных, подобных мне, сколько подвязающихся на Ниве Божией или начинающих христиан, знает он один, да Господь, который знает все. Толстые письма. Наше знакомство началось с публикации моего свидетельства в христианских изданиях «Вера и жизнь» и «Забытый алтарь». Георг горячо, очень участливо среагировал на мое признание в любви Богу. «Ты, как уверовавший журналист, — написал он мне, — просто обязан теперь прославлять Спасителя. Продолжай писать». И я писал, работал и писал, приобрел много новых верующих и ищущих Бога друзей. За годы нашего заочного общения мы виделись с Георгом единственный лишь раз на встрече читателей «Забытого алтаря» в Кёльне. Прислал мне множество толстых писем. Главной темой всех посланий был Израиль. Он чувствовал, что я тоже истый приверженец избранного Богом народа, и что Израиль – основной мой интерес, неизменное содержание большинства моих размышлений и дискуссий с братьями. У потомков Авраама. Бог видел тягу Георга к потомкам Авраама и соблаговолил представить ему возможность не только посещать землю обетованную, но и помогать там нуждающимся, а главное – свидетельствовать. Большая семья Вольф помогала своим безвозмездным трудом в доме престарелых Цидака Малот, где живут и некоторые бывшие узники концлагерей. Они работали и при малейшей возможности свидетельствовали о Мессии. А сколько ходатайственных молитв вознеслось к небу за неспасенные души, за еврейских друзей и за случайных знакомых, интересующихся Священным Писанием и Сыном Божиим, Спасителем всех людей. Еврейский альбом. Автор этих строк тоже рвался в Израиль. Но трижды пришлось поездку отменить, а затем, как заболел, и вовсе пришлось забыть. Забыть о поездке, но не об Израиле.
Благо, Георг каждый раз по приезду, а то и прямо с места событий, высылал мне актуальные фоторепортажи. Этих израильских фотографий у меня теперь целый альбом. Я частенько рассматриваю их, вглядываюсь в каждый зафиксированный эпизод из жизни Георга, его супруги Марии, их дочерей и тех, ради кого они каждый год в Тель-Авив летали, иногда даже по два раза в год. Характерно, что на большинстве фотографий самого Георга нет. Правда, есть и исключения. Примечательные, надо сказать, исключения. Так, например, снимок, на котором плечом к плечу стоят Георг в рабочем комбинезоне и молоденький его соработник, наверное, помощник, по дому престарелых. На обратной стороне аккуратным почерком выведено «В молоте, 2003 год. Этот молодой человек – наш сотрудник. Он араб, имя его Билал. Я был для него как отец». Видно, что этот арабский паренек стал как бы еще одним членом дружной семьи Вольф. Да где бы ни появился Георг, везде находились друзья, единомышленники, помощники. Наверное, люди тянулись к нему потому, что он был прост и искренен и любил Бога. Под звездой Давида. Вот и последний снимок. Георг сидит за письменным столом в своем домашнем уютном уголке. Стены украшены израильским флагом, звездой Давида и большой фотографией Иерусалима. Слева цветы, справа полки с книгами, перед ним карта мира. Ну совсем как бюро, только бюро не политика, а миссионера, посвятившего свою жизнь другим. Интересная и, я бы сказал, симпатичная подпись на том единственном кабинетном фото. Здесь я хоть чуть-чуть чувствую себя в Израиле. Но есть в моем еврейском альбоме еще одна особая, очень впечатляющая фотография. Здесь лицом к лицу с бушующим осенним морем стоит одинокая, немолодая уже женщина. Это жена Георга, Мария. Будем молиться за нее, молиться за вдову Георга. Горе, скорбь, неизбежные наши спутники, ибо все мы грешники, но, слава Богу, грешники спасенные. Судить будет нас царь царей по делам нашим. В этом смысле за брата Георга, думаю, можем быть спокойны, ибо он прославил Всевышнего и словом, и делом, да еще на святой земле израильской. Десницей Адоная. Мы часто нездоровы, но не сетуем, ибо знаем, что страдания эти мы, бывшие противники Бога, заслужили. Знаем также, что испытываемые нами страдания не напрасны. Десницею Божией ниспосланы они ради нашего же блага. Эти испытания, естественно, смущают и печалят, но в то же время и утешают тем, что Отец Небесный сострадает нам, любит нас и поступает справедливо. С нами Бог. Он разделяет нашу боль. И Он, всемогущий Владыка, обещает приобщить всех, стойко претерпевающих страдания, к славе помазанника своего Мессии. Сам Господь Бог утешит нас и вытрет слезы. Это ли не радость? Петер Браун.

Иешуа жив. В прошлой статье мы говорили о том, почему Мессия должен был умереть. Но Священное Писание идет дальше и говорит не только о Его смерти. Если бы весть о Иешуа закончилась Его смертью, то это была бы самая печальная история в мире. Но слава Богу, как в Танахе, так и в Новом Завете говорится о том, что на третий день после Своей смерти Иешуа воскрес из мертвых. Знакомый нам уже пророк Исаия в той же 53 главе своей книги предсказал это воскресение Мессии. Вот что он пишет об этом. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Исаия 53 глава, с 10 по 12 стихи. Пророк Исаия здесь говорит от имени Бога Израилева. «После того, как душа его, то есть Мессии, принесет жертву милостивления, он, Мессия, узрит потомство долговечное. Когда Иешуа умер на кресте, то душа его принесла жертву милостивления. После этого он должен узреть потомство долговечное». Спрашивается, как бы Мессия мог узреть потомство долговечное после своей смерти? Ответ только один. Конечно, только потому, что он воскрес из мертвых. Или здесь. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть». Исаия 53, 12. Спрашивается, как бы он мог иметь часть между великими и сильными делить добычу после того, как предал душу свою на смерть? И опять ответ только один. Мессия воскрес из мертвых. Иешуа жив. В Новом Завете мы читаем об исполнении этого и других пророчеств о смерти и воскресении Мессии, записанных в Танахе. Вера учеников Иешуа поколебалась после его смерти. Они плакали, рыдали и были в отчаянии. Мария Магдалина, одна из учениц Иешуа, пришла в первый день недели еврейской Йом-Ришон к его гробу. Иудеи в то время хоронили умерших в пещерах. Она увидела, что камень от гроба был отвален. Мария стояла у гроба и плакала. Иоанна, 20 глава, 11 стих. У нее поколебалась вера, но она не потеряла любви к своему учителю. И вот сам воскресший Иешуа является ей и говорит: «Жена, то есть женщина, что ты плачешь?» Мария вначале не узнала его. Тогда Иешуа называет ее по имени. «Мария!» И тут глаза у нее открылись. Она узнала его. Сердце ее наполнилось радостью, и вера снова вернулась к ней. «Израиль, ты сегодня тоже плачешь. Ненависть врагов окружила тебя. Волны скорбей захлестнули тебя. Но прислушайся, воскресший Мессия зовет тебя по имени. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Исаия 43 глава, 1 стих. «Иешуа, твой Мессия, жив. Он зовет тебя, зовет нежно, по имени. Сбрось с себя одежды плача и печали, приди к своему Спасителю. Твоя радость и твоя вера воскреснет вместе с твоим воскресшим Мессией. Только лишь светает, слышу птичий голос, прославляет Бога в проблесках зари. Это Бог-Создатель в маленькую птичку заложил хваление Божией любви. Так насколько глубже, громче и сильнее сердце мое Богу петь должно всегда за голгофский подвиг, Иешуа воскресение, и за то, что близко вечная заря. Шалом, Йод.

В забытом алтаре особенно интересно читать накануне газету об Израиле, письма из тюрем, простые свидетельства читателей-неписателей и, конечно, стихи. Забытый алтарь за 2009 год мне давала читать подруга. Мы сейчас на социальной помощи. Передаем газету дальше нашим знакомым. Они тоже этому рады. Хранитель Израиля. Господь и Бог наш всемогущий хранил народ свой все века. Народ по милости великой не уничтожен до конца. Господь победы им давал и сам сражался за народ свой. Врага в неравной битве побеждал. Вновь имя Бога прославлялось. Когда же оставлял народ Творца и Бога своего Израиля, то прибегали к идолам тогда и Бога своего не славили. Тогда Господь сурово наставлял, Он допускал им беды, голод, войны, и даже храм сожжен был пред врагом. Народ угнали в рабство в Вавилон. Прошли столетия, пророки предсказали об Иисусе Господе Мессии. И все эти пророчества исполнились. У Бога не бывает слов бессильных. Пришел Иисус Христос на землю и подвиг на кресте свершил, чтобы не только иудей, но и язычник прощение от Мессии получил. Его возвысил Бог десницей своей в начальника Христа, чтоб дать Израилю спасенье, ведь милость Божья без числа. Спасется весь народ Израиля, Христа увидят своего и будут снова в безопасности, хранимы Божией рукой. Наступит царствие Мессии, ему поклонятся народы всей земли. Зажжется светоч над Израилем, спасутся те, кто к Господу пришли. Ольга Кригер.

Игра в прятки со смертью. Продолжение. Побег из Тилбурга. Спустя несколько недель я случайно подслушала следующий разговор. «Господин Д., как хорошо, что вы нас навестили. Но откуда вы узнали наш адрес?» «Господин К., но я слышал от людей, что вы скрываетесь в Тилбурге. На станции я спросил у молочника адрес дома, где евреи прячутся от немцев. Он-то и сказал мне, как вас найти». У меня от шока чуть не остановилось сердце. Я помчалась наверх, чтобы пересказать Мике только то, что услышанное, и убедить ее быстрее бежать отсюда. Если каждому молочнику известно, где мы скрываемся, то немцы найдут нас и подавно. Я сразу же позвонила господину Бушнаху, владельцу ресторана, и попросила его приехать. На следующий день мы убедили его, что так, как он пытается помочь евреям, может стоить ему и всем нам жизни. Он согласился поехать в Гагу и попросить одну певицу принять нас на несколько дней. Но когда он оттуда приехал, оказалось, что семья перебралась в Амстердам. Он был в отчаянии и не знал, как помочь нам уехать из Тилбурга. Вдруг ему в голову пришла идея. Он купил газету и стал искать в ней объявления о комнатах, сдаваемых в наем. Так он пошел по объявлению.

друзьям там бы не понравилось. Хозяйка того дома – член нацистской партии. И на этот раз Бог хранил нас. Побег с улицы Даниэль. Господин Бушнах предупредил хозяйку, что снимает комнату для двух молодых женщин, которые скоро переедут в Гагу. Он не стал ей ничего объяснять, а просто заплатил вперед. Мы собрали вещи, попрощались с хозяевами нашего первого прибежища и отправились во второе. Новая хозяйка была очень любезной. После побега из Амстердама мы впервые чувствовали себя более-менее дома. Дней через 10 неожиданно приехал господин Бушнах. Стоило только взглянуть на него, чтобы понять, что случилось нечто ужасное. Его глаза были красными от слез, и когда мы попросили объяснить, что произошло, он разрыдался. Оказалось, что фашисты напали на дом в Тилбурге, и всех, и скрывающихся евреев, и хозяев погрузили в эсэсовские машины и повезли в концлагерь. Среди тех несчастных был лучший друг и деловой партнер Бушнаха с женой и маленькой дочкой. Бушнаху рассказали, что когда девочка заплакала и попыталась вырваться, ее расстреляли на глазах у родителей. Мы плакали вместе с ним. Что происходит с этим миром? Люди превращаются в беспощадных животных, губящих жизни других людей, сметающих на своем пути все, что было исполнено добра, красоты и мира. Мы благодарили Бога, что нам вовремя удалось унести ноги. Но эти несчастные, почему им выпало такое страдание только потому, что они родились евреями? Наш друг господин Бушнах ушел. Мы ничего не знаем о его дальнейшей судьбе. Одни говорят, он уехал в Англию и там женился, другие, что он погиб в концлагере. Я думаю, что его нет в живых. Если бы он был жив, то непременно связался бы с нами через Красный Крест, как это сделали многие другие. Бесстрашная хозяйка. Жизнь стала входить в нормальное русло. Для нас настало время, когда мы могли сидеть и ждать, что будет происходить дальше. Однажды хозяйка постучалась в нашу комнату и попросила наши продовольственные карточки. Она получала продукты на всех квартиросъемщиков, поэтому мы решили открыться ей. Не без боязни мы признались ей в том, что мы еврейки. Она оказалась очень доброй женщиной и разрешила нам оставаться на квартире. Если наше пребывание будет представлять для нее опасность, она даст нам это понять. Так прошло несколько недель. Мы ждали, наблюдали, прятались. Мы так боялись, что нас могут предать, что разговаривали только шепотом. Немцы допускали смешанные браки, если муж или жена были евреями, а их вторая половина нет, то немцы оставляли такие пары в покое. На третьем этаже нашего дома жила такая пара. Однажды в 3 часа ночи в нашу комнату вбежала хозяйка. Она была в ночной сорочке, бледная, как смерть. «Вставайте, они наверху, быстрее!» Мы вскочили. Пока Мика одевалась, я скомкала постельное белье и бросила его в угол. Таков был наш уговор с хозяйкой. В случае обыска мы должны были убирать все вещи, чтобы немцы подумали, что в комнате никто не живет. По немецким законам все квартиросъемщики должны быть зарегистрированы. Когда мы признались хозяйке, что мы еврейки, она, естественно, не стала нас регистрировать. Теперь нацистам понадобилось осмотреть дом в 3 часа.

часа ночи. Они начали осмотр с первого этажа и сверяли имена каждого постояльца со списком. Инстинкт самоохранения иногда заставляет людей говорить и делать то, что в обычной обстановке они бы никогда не совершили. Когда немцы начали осмотр первого этажа, хозяйка сказала немцам, что мужчина с третьего этажа – еврей. Она знала, что эту семью не тронут, но таким образом она хотела обмануть бдительность немцев и отвлечь их внимание от второго этажа, где жили мы. На время это ей удалось. Проводив их на третий этаж под предлогом, что ей нужно одеться, эта 65-летняя женщина изо всех сил бросилась к нам. В мгновение ока мы собрались. Мика оделась, пока я возилась с постельным бельем. Мне было некогда выбирать, поэтому я натянула старую юбку, набросила пальто и сунула ноги в единственные туфли. В бигуди на безобразных желтых волосах, без белья, без кофты и чулок мы выбежали на улицу. Шел проливной дождь, но мы его не замечали. Мы бежали так, как будто за нами гнался сам дьявол. Добежали до дома Хари, который вместе с женой, нееврейкой, жил в Гаге. Мы долго звонили в дверь, пока нам не открыли. Хари очень боялся, что это за ним пришли эсэсовцы. Ни днем, ни ночью евреев не покидал страх. Эти люди провели нас в дом, обогрели и накормили. Мы остались у них до утра, попытались даже уснуть, но, поверьте, в такой ситуации не до сна. Утром сын Хари сходил на улицу Даниэл, чтобы узнать у хозяйки, как прошел обыск и когда мы можем вернуться. Хозяйка разрешила только забрать вещи. Она не хотела больше участвовать в этой игре. Она также сказала, что, возможно, эту облаву устроила хозяйка из дома напротив, та, которая была членом нацистской партии. Она якобы обмолвилась в разговоре, что эти две ваши дамы куда-то очень спешили сегодня ночью. В 3 часа ночи эта женщина была на боевом посту. Мы забрали наши вещи и попробовали связаться с подпольщиками, чтобы узнать, где еще мы можем спрятаться. А пока мы решили пожить в гостинице. Купив газету, мы стали искать по объявлениям. Продолжение следует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

«Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Такими словами псалмопевец Давид выразил свои чувства по отношению к Слову Божьему. Дорогой радиослушатель, наше сердечное желание, чтобы слышание библейских истин в нашей сегодняшней передаче сделали вас духовно богаче и радостнее. Открываем мы программу песней.

Одна богатая дама, которую свою жизнь проводила в удовольствиях, заболела. Лежа в кровати, она попросила сиделку, ухаживающую за ней, принести ее любимую шкатулку с драгоценностями. Женщина исполнила ее просьбу. «Вы, наверное, обрадовались бы иметь некоторые из них?» — спросила больная. «Ах, нет!» — последовал ответ. «Я имею намного лучше драгоценные камни». «Как это может быть? Вы же их никогда не носите!» Тогда сиделка показала больной свою Библию и рассказала о своих небесных сокровищах. Через простое свидетельство этой женщины больная дама нашла мир и радость, уверовав в Иисуса Христа как личного Спасителя. Дорогие друзья, Библия предлагает человеку нечто более ценное, чем все сокровища земли. Она повествует об Иисусе Христе, а кто его имеет, тот владеет драгоценнейшим бриллиантом мира.

На прошлом разборе Библии мы говорили о рождении Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. Для этого мы вначале прочитаем разбираемый нами текст. Если у вас имеются Библии, откройте, пожалуйста, вторую главу Евангелия от Луки. Прочтем с 21 стиха до конца. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы и 2 птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедше славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и увидевшие его удивились, и матерь его сказала ему: «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков.

0: сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну, 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, Он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освяти мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о Его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира. И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеоном. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Также и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, она не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. они совершили все по закону Господню», заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. «Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его». 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами в месте первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответам Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного, но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52. «Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.
1: На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Иудеи расспрашивают исцеленного. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 13 по 34.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 13 по 15. «Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
0: У иудеев было множество законов, которые они старались соблюдать. То, что исцеление слепого произошло именно в субботу, не исполнило их радостью. Напротив, они восприняли это как преступление и привели прозревшего к фарисеям, чтобы выяснить, было ли оно от Бога или от сатаны. Этим начался процесс расспросов об Иисусе. Молодой человек рассказал, как он был исцелен, но не стал вдаваться в подробности, так как слушающие уже были враждебно настроены.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 16 по 17. «Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк».
0: После того, как законники выслушали его, они начали спорить. Одни говорили, что исцеление не от Бога, поскольку Иисус нарушил заповедь о субботе, то есть они осуждали его, опираясь на закон. Другие усматривали взаимосвязь между грехами, прощением и исцелением слепого. Они думали, что, прозрев, этот человек получил прощение своих грехов, а поэтому это было свидетельством милосердия Бога. Таким образом, Иисус не мог быть грешником, потому что он прощал грехи и исцелял. Обе стороны никак не могли найти компромисс. Спорившие были слепы, как и многие люди в наши дни, не вникающие в суть личности Иисуса. Затем фарисеи спросили, что еще сказал ему Иисус и что он вообще думает о нем. Такие вопросы полезно задать тем, кто что-то знает об Иисусе. Но их можно задать и тем, кто уже рожден свыше, потому что они знают, как освободиться от греха и Божьего гнева. Без духовного возрождения мы не можем узреть Бога. Прозревший задумался и о том, кем же был Иисус. Он вспомнил о тех мужах, которые были избраны Богом на протяжении всей истории его народа. Ими было совершено множество чудес, но слепорожденный еще не был исцелен никем из них. Дела же Христа свидетельствовали о том, что Он единственный, кого можно было назвать Спасителем. Иисус, прозванный людьми пророком, не только предсказывал будущее, но восполнял Божьей силой и повседневные нужды. Он и сегодня творит волю своего Отца, ожидая, когда люди придут к Нему и впустят Его в свое сердце.
1: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 18 по 23. «Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: это ли сын ваш, о котором и вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите».
0: Иудеи не стали обращаться к Ветхому Завету и сравнивать чудеса тех времен с исцелением слепого через Христа. Они не верили, что Иисус был пророком или посланником самого Бога, ведь тогда это означало бы, что их позиция была ошибочной. Поэтому они стали утверждать, что никакого чуда не произошло, так как исцеленный вовсе не был слеп. И даже если бы он и был слеп, то Иисус не смог бы своими руками исцелить его, так как это невозможно. Слепота несчастного, по их мнению, была следствием его греховности и своего рода наказанием за совершенные грехи, а поэтому никто не мог исцелить его. Вскоре к иудеям привели родители исцеленного. Их тоже спросили о том, что произошло, но они боялись фарисеев и отвечали очень осторожно, пересказав то, что слышали от сына. Они уклонились от споров, предоставив ему самому защищаться. А иудеи уже подумывали о том, чтобы отлучить его от синагоги. Отлучение от синагоги приравнивалось изгнанию из всего общества. Как в случае с прокаженным, оно лишало человека всех прав, в том числе и возможности жениться. Ненависть людей к Иисусу разрослась до такой степени, что они хотели избавиться не только от Него, но и от Его последователей. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты – Бог, воплотившийся много лет назад в человека. Храни нас в час испытания, чтобы нам уповать не на свои силы, а на Твои. Помоги нам смирить себя и дай нам мужество быть верными Тебе всегда, а если надо, даже умереть за Тебя. Вопрос 67. Почему иудеи отрицали исцеление слепорожденного?

0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, 24 и 25 стих. «Итак вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник“. Он сказал им в ответ: „Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу“».
1: Фарисеи изо всех сил пытались найти хоть что-нибудь в Иисусе, чтобы осудить его. Они снова позвали исцеленного и потребовали, чтобы он высказался против Христа. Они, как приверженцы закона, утверждали, что Иисус грешник, и им нужно было подтверждение этого. Поэтому они давили на исцеленного, чтобы он признал, что чудо было совершено не во славу Божию. Но исцеленный отвечал: «Я не знаю, грешник ли он, только Бог знает это. Знаю лишь одно: я был слеп и теперь вижу». Нельзя отрицать, что это было чудо, исполненное божественной силой и милости прощения. Свидетельство прозревшего является свидетельством многих людей и сейчас. Они могут не знать всех таинств небес и ада, но главное, что они пережили рождение свыше, и любой из них может сказать: «Я был слеп, а теперь вижу».
0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, 26 и 27 стихи. Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Он отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?»
1: Неудовлетворенные ответами молодого человека, фарисеи пытались найти противоречие в его словах и попросили его вновь пересказать происшедшее. Потеряв терпение, он сказал: «Разве вы не поняли? Или хотите услышать об этом еще раз, чтобы стать его учениками?»
0: Евангелие от Иоанна, 9 глава, стихи с 28 по 34. Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит его волю, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Мною дается повеление. Книга Даниила, глава 6. «И наступил вечер, и закатилось в отчаянии солнце, ушло, оставив после себя мрак. Мрак на земле, мрак в моем сердце. Утро минувшего дня, когда солнце только поднималось над моей страной, обещало так много. На рассвете я поставил свою подпись под новым царским указом. Я дал великое, нерушимое слово медян и персов. Этот указ был замечательным по своему содержанию. Интересную идею подали мне мои князья и сатрапы, мои верные помощники. Ставя под указом свое имя, я уже видел, как по всем областям великого царства глашатые прочитают: «Я, Дарий, царь Медийский и Персидский, даю повеление». И со всех сторон, как ручейки и реки, стекаются к океану, потекут ко мне нуждающиеся. И я, добрый, великий царь, буду исполнять желания и просьбы людей моего государства в течение 30 дней. Никто не уйдет от меня разочарованным, обиженным, несчастным. И вот через короткое время после утверждения указа я понял, что загнал себя в ловушку. Дал обмануть себя и обманулся сам. Мои министры просто использовали меня для достижения своих нечистых целей. Из-за обыкновеннейшей низкой зависти они решили таким образом избавиться от одного из трех князей, от Даниила. Да, я собирался поставить его над всем царством, главою над князьями и сатрапами, потому как Даниил превосходит всех прочих своей мудростью. В нем высокий дух, в нем свет и разум. Он с первого же года моего царствования стал для меня подпорою и подкреплением. В нем невозможно найти неверности или погрешности. Ни на кого не смог бы я так положиться, как на Даниила. Последний человек, чьей смерти я желал бы, — это князь Даниил. Да, в указе, подписанном мною сегодня, было сказано: — но как хитро, как бездушно и дерзко хитро был составлен указ сатрапами, что всякий, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме меня, царя, того бросить в львиный ров. Верный и мудрый Даниил служит богу евреев. Он был приведен в плен в Вавилон из Иерусалима еще мальчиком во времена царствования Навуходоносора. Еще тогда, будучи совсем юным, он одним поступком заложил основание всей своей жизни, жизни высокого духа. Этот поступок, теперь я понимаю, это был следствием того, что Даниил обладал редчайшим качеством, которое так трудно найти в людях, а именно верностью. В плену он остался верным своему Богу и также неизменно исполнял

Его друзья Сидрах, Месах и Авденаго не раз удивляли мир своими поступками и верностью своему Богу. Еще большее удивление и даже страх вызывало то, что этот Бог не оставался безмолвным и безучастным к их героической стойкости в верности Ему. Его глаза воистину видели, уши его слышали, а рука творила немыслимые чудеса. Хотя никто никогда не видел его, его статуи или изображения, Даниил богат. Он мог бы сделать статую Бога, такого необъяснимого и чудного, из чистого золота. Но вместо этого он, открывая окна своего дома в сторону Иерусалима, преклоняет колено 3 раза в день, воздевает руки к небу и молится, славословя Бога и прося Его о помощи и милости. Так вот, не найдя в Данииле никакой вины, сатрапы обратили лучшее качество Даниила против него. «Верность должна стать причиной смерти и гибели моего лучшего князя». Да, зло изобретательно, но все это я понимаю и сознаю сейчас, когда с последним лучом солнца погасли мои слабые надежды на то, что мне удастся помочь Даниилу. Весь день я усиленно старался спасти его и к своему ужасу понял, что не смогу исполнить просьбы и нужды народа моей страны в последующие 30 дней. Ведь в первый же день, как вступил в силу этот закон, при всех моих стараниях и усилиях, я не могу исполнить даже свое великое желание. Я, великий царь, облеченный властью, не могу помочь даже себе. Какой парадокс! Теперь я сам прошу Бога Даниила, чтобы он спас его от смерти в львином рве. О, да исполнит Бог мое желание! Какой удивительный ход сделала судьба! А может быть, этот царь небесный показывает мне, кто действительно имеет власть поставлять и низлагать царей? Кто воистину силен исполнять прошения и моления? Я не смог помочь Даниилу, а, впрочем, и себе. Не знаю, спасет ли Даниила Бог, но теперь я надеюсь только на него. Я так и сказал князю, когда видел его в последний раз, перед тем, как его увели ко рву. «Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он да спасет тебя. Сон бежит от меня, от еды отвращается душа моя, все мысли мои о Данииле». Просьба моя к Богу Всевышнему. Спаси Даниила, спаси, спаси его. Уже рассвет. Я поспешу прямо ко рву и, может быть, услышу голос князя. Ах, что это? Это правда? Голос Даниила из глубины рва повествует мне, как Бог послал ангела и заградил пасть львам. Даниил всем сердцем веровал в Бога, которому неизменно служил и оказался чист перед ним. И передо мной Дарием он чист. Людей, которые обвиняли Даниила, я приказал бросить в тот же львиный ров. Они не достигли дна, как львы овладели ими и сокрушили кости их. Как-то Даниил сказал, что Бог всегда воздает по делам. С искренним он поступает искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Боящихся его он укрывает под покровом лица своего – от мятежей людских, избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Эти слова стали для меня истиной. Верный служитель, верный Бог. Всей своей жизнью Даниил показывал характер и лицо своего Бога. Кто встречался с Даниилом, встречался с Богом. Даниил был его отражением всегда. Интересно, я слышал о Навуходоносоре, что благодаря Даниилу он узнал Бога Небесного и стал проповедником его, возвещая великие знамения и могущественные чудеса Божьи всем племенам, народам и языкам, призывая пред именем этого Бога трепетать и благоговеть. Я присоединяю свой голос к голосам Даниила и Навуходоносора и прославлю Бога Живого и Вечного, царство которого несокрушимо и бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса на небе и на земле.

0: чужое ярмо.
1: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель.
0: 2 Коринфянам 6:14-18. Горький корень языческих обрядов и традиций, прочно укоренившись в христианстве, обильно дает свои ядовитые плоды. Многие христиане так свыклись с чужими Богу традициями, что даже и не желают слушать об опасности этого прочного явления. Даже в молитвенных домах зачастую можно видеть идольские знаки. Исполняются слова из Псалма 73:4.
1: «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших».
0: Слово Божие авторитетно утверждает, что нет ничего общего у света с тьмою, и призывает святых свергнуть позорное ярмо, выйти и отделиться от всего нечистого и идольского. День рождения принято отмечать один раз в году. Для многих неотъемлемой частью этого дня является праздничный торт, украшенный свечами по числу прожитых лет. При этом ребенку на день рождения могут надеть на голову колпак. Когда зажигают свечи и тушат свет, наступает самая таинственная часть праздника. В момент задувания свечей делаются памятные снимки. Гости весело хлопают в ладоши, дружно поздравляют именинника с днем рождения и дарят подарки. Зародилась эта традиция тысячи лет назад и была связана с идолослужением. Специальные пироги с изображением богини неба Астарты пекли и посвящали ей в дни праздника этого идола. Читайте об этом в книге пророка Иеремии, 7 глава, 18 стих, и 44 глава, 19 стих. Восходящий к небу кадильный дым был обязательной частью языческого ритуала при праздновании таких идольских дней. Традиционная на день рождения шляпа в виде конусообразного колпака, украшенная пятиконечными звездами, тоже символы Астарты. У разных народов могли быть и другие имена идолов, но ведьмы, колдуны и вся подобная нечисть считают своим знаком такую шляпу-колпак, дав ей название «Те-коне-оф-ровер». Поскольку правители многих империй выдавали себя за богов, то идольские дни и день рождения царя объединяли в один праздник и стали особо отмечать один раз в году. Подражая фараонам и царям, простые люди также начали праздновать свои дни рождения, принося жертвы в дни каждый своему богу-идолу. Согласно языческой традиции, в этот день человек имел право просить у богов все, чего он пожелает. При этом дым должен был унести это желание к небесам и напомнить идолу об исполнении загадочного тайного желания. Все эти перечисленные языческие атрибуты нетрудно увидеть при традиционном праздновании дня рождения в современной цивилизации. Даже если наши легкомысленные современники не обращаются непосредственно к идолам, все равно это есть продолжение традиций идолослужения и огорчает Господа.
2: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону. 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 47. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем“. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: „Сколько лет жизни твоей?“ Иаков сказал фараону: „Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их“. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“. Иосиф сказал: „Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас“. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших? Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне». И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящи очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему. Глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе. и сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Наши занятия по книге «Бытие» подходят к концу, и сегодня мы будем говорить о заключительных главах этой книги. Эти главы посвящены последним дням патриарха Иакова. Когда Иосифу сообщили, что его отец болен, Иосиф, взяв с собой двух своих сыновей, отправился к Иакову. Давайте посмотрим, что происходит в доме патриарха. Итак, продолжим изучение книги «Бытие» вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы начали читать 48 главу и остановились на том, как Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манассию, к Иакову для благословения. Читаем 48 главу дальше, стихи 8, 9 и 10. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“ И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их». Читаем далее стихи 11, 12 и 13. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“. И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой руки Израиля, а Манассе в левую против правой Израиля, и подвел к нему“. Иосиф подводит сыновей к деду для благословения. По обычаям благословения, тот, кто получит благословение правой рукой Израиля, станет старшим. Далее стих 14. «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассе. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассе был первенец». Ефрем должен стать выше Манасси. Похоже, когда мы дойдем до книги чисел, мы увидим, что колено Манасси шло под знаменем колена Ефремова в пустыне. Из колена Ефрема, кстати, вышел Иисус Навин и много других великих людей. Таким образом, это колено стало, несомненно, лидирующим. Однако смотрите, что происходит. Хотя Иаков и плохо видит, он понимает, что делает Иосиф. Иосиф подвел своего старшего сына к правой руке Иакова, а своего младшего сына к его левой руке. И что делает старик Иаков? Он просто-напросто скрестил свои руки и положил правую на голову младшего внука. Почему он это сделал? Нет никакого сомнения, что он горячо любил обоих своих внуков. Ведь они были детьми его любимого сына Иосифа. Иаков сознательно благословляет младшего, и мне кажется, что одна из причин, быть может, кроется в том, что он в свое время, будучи сам младшим сыном, получил большее благословение. И вот сейчас он также передает благословение младшему сыну. Во всем Писании можно заметить один любопытный принцип. Например, Давид был избран на царство, а он был младшим сыном Иессея. Почему Бог избрал его? Бог демонстрирует и вам, и мне великую духовную истину. Он не приемлет право первородства, то есть право естественного рождения, и Бог никогда не узаконит этого права. Бог прежде всего смотрит не на порядок появления людей на свет, а на то, возрождены ли они свыше. Бог таким образом не обращает никакого внимания на наши обычаи. Мы утверждаем, что старший сын несет ответственность за всю семью. Однако Бог не всегда выбирает именно старшего сына. То есть Бог выбирает человека не из-за его природных способностей или достоинств происхождения. Вот чему нам надо сегодня научиться. Поймите меня правильно. Бог, конечно же, использует человеческие таланты и способности, но только если эти таланты посвящены Ему. И если бы для возрождения человечества нужны были только таланты и способности, то возрождение это наступило бы давным-давно. Талантов вокруг хватает, но вот возрождения что-то нет. А почему? Да потому что таланты эти не посвящены Богу. Утверждаю, друзья мои, все наши способности должны быть отданы Богу, чтобы Он мог их использовать. Итак, старый Иаков скрестил руки и благословил правой рукой своего младшего внука, признав его старшинство. Прочтем стихи 15 и 16. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака». И да возрастут они во множество посреди земли. Послушайте еще раз. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Вот теперь Иаков достиг настоящих духовных высот. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Как видим, хвастаться ему нечем, кроме чудесного Искупителя. И отроки, которых он благословил, действительно возросли во множество посреди земли. Именно так, как он и говорил. Прочтем теперь стихи 17 и 18. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». А теперь послушайте, что отвечает на это Иаков. Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю». И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. От семени его произойдет многочисленный народ. Это очень важное заявление. Иосифу лучше с этим согласиться, ведь он тоже не старший ребенок. Он как раз один из младших, но благословение, тем не менее, сейчас дается его сыновьям. Читаем далее стихи 20, 21 и 22. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». И поставил Ефрема выше Манассе». И сказал Израиль Иосифу, «Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущество пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Только посмотрите, как Иаков сейчас верит Богу. Иосиф через двух своих сыновей получит больше наследства, чем все его братья. Ясно, что Иаков делает подарок Иосифу. Об этом также упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 5. Иаков дарит Иосифу участок земли. На этом участке, возле Сихора, и был похоронен Иосиф. Участок этот пришелся весьма кстати. Ведь от Иосифа и от его двух сыновей произошли два новых колена. Им нужно было больше земли. Сначала Иаков купил этот участок у амореев, Затем они захватили его силой. Иаков отплатил им той же монетой и отобрал его у них. И до сегодняшнего дня земля эта остается предметом раздоров и конфликтов. Именно здесь, на западном берегу Иордана, современный Израиль хочет строить свои поселения. Теперь давайте обратимся к главе 49. Это еще одна замечательная глава Библии. В ней Иаков уже лежит на смертном одре. В предыдущей главе Иаков собрался с силами и благословил сыновей Иосифа. А после этого вошли остальные сыновья Иакова, и вот теперь перед Иаковом все его 12 сыновей. И для каждого из них у него готово прощальное слово. Он начинает со старшего и обращается ко всем по порядку. Слова, которые человек говорит на смертном одре, всегда очень важны, потому что это единственное место, где человек всегда говорит только правду. Слова Иакова пророческие. Он говорит о том, что произойдет с его 12 сыновьями, когда они дадут начало 12 коленам. Тогда это было пророчеством, а сейчас это пророчество исполнилось и стало историей. В этой главе мы еще раз увидим веру Иакова. Он перед смертью обратился к своим сыновьям, которым суждено было стать во главе 12 колен Израилевых и жить в земле Ханаанской. Какая глубокая уверенность в том, что все исполнится, как обещал Бог. Вспомните, что тогда в этой земле жили хананеи, а семья Иакова очень уютно устроилась в Египте. Итак, давайте читать слова благословения и пророчества, которые дает Иаков на смертном одре. Стих 1. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Есть такие словосочетания и выражения, которые используются в Библии постоянно. И одно из таких выражений сейчас перед нами – «в грядущие дни». Грядущие дни Израиля не будут похожи на грядущие дни церкви. Бог проводит между ними четкое различие. Иаков сейчас говорит о грядущих днях народа Израиля и о том, что случится с 12 коленами, которые произойдут от его сыновей и образуют народ. Обычно говорят, что пророчество о народе Израиля исполнилось, и это правда, но этого мало. Исполняются и те вполне определенные пророчества, которые Бог дал о каждом из колен Израилевых. Это замечательно, друзья мои. В главе, которую мы сейчас начинаем, мы услышим пророчество о том, что случится с каждым коленом в грядущие дни. Некоторые из данных пророчеств уже сбылись, однако большинство из них еще ожидают своего исполнения. Мы сейчас коснемся только основных моментов. Читаем далее стих 2. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Вот что говорит этот старик. «Мне приходилось видеть картины, где Иакова изображали немощным стариком, лежащим в кровати, не имеющим сил даже голову поднять». Но ведь это неправда. В 21 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем, что Иаков опирается на свой жезл. Иаков, как мы помним, всю жизнь был в движении. Иаков понял, что умирает, и ему придется, наконец, остановиться, но он не хочет бессильно опуститься на постель и по-прежнему опирается на свой жезл. Он во многих отношениях был замечательным человеком. Свои пророчества о сыновьях Иаков начинает с Рувима. Вот 3 и 4 стихи. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Патриархи понимали важность наследственности, о которой так много беспокоятся сегодня. Как известно, яблоко от яблони недалеко падает. Иаков тоже понимает это и говорит здесь, что сын его Рувим во многом похож на него. Бушевал, как вода, это можно сказать и о молодом Иакове. То же самое можно сказать и о его старшем сыне. «Не будешь преимуществовать», — говорит Иаков. Так и случилось. Используя спортивную терминологию, можно сказать, что Рувим никогда не поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Он бывал вторым, бывал третьим, но никогда первым. Случай с Рувимом, о котором упоминает здесь Иаков, отвратителен. «Я не останавливался на нем, потому что не видел в том никакой необходимости. Современная литература, театр, кино, телевидение и без того полны всяких мерзостей. А Бог не хочет, чтобы мы упивались человеческими грехами. Бог вообще дает нам такие указания в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог, однако, ведет счет всем человеческим грехам и желает, чтобы мы имели правильное представление о себе и не обольщались своими добродетелями или достижениями. Теперь на очереди пророчество о Симеоне и Левии. Оно касается сразу двух сыновей, поскольку они были родными братьями, сыновьями Иакова от Лии. Читаем стих 5. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их». Вспомните, как Симеон и Левий вошли в Сихем и убили всех жителей этого города из-за того, что один человек изнасиловал их сестру. Они никакого права не имели мстить за это всему городу. И Иаков сейчас напоминает им об этом. Прочтем далее стих 6 и 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». В потомках Левия мы находим проявление чудесной благодати Бога. Колено его действительно рассеялось по Израилю, но произошло это потому, что оно стало коленом священников. Только благодать Божья смогла сделать из жестокого Левия родоначальника колена священников. Именно благодать Божья преобразует и нас, грешников, в царство священников, друзья мои. Все те, кто принимает сегодня спасение Христа, священники, получающие это звание в силу того, что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Среди этих людей и обращенные пьяницы, и обращенные блудницы, и обращенные убийцы. Я немало таких людей встречал в церквях, где мне приходилось служить. Вы спросите, как они стали священниками в Царстве Божьем, как и все мы, чудесной Божьей благодатью. Апостол Петр в своем первом соборном послании, глава 1, стихи 18 и 19, говорит: зная, что нетленным серебром или золотом искуплен

Рувим упустил первое место. То же произошло и с Симеоном и Левием. Спаситель и царь придет не из их колен. Но есть еще один сын, тоже грешник, и мы посмотрим, что сделала с ним благодать Божья. Давайте познакомимся с пророчеством об Иуде. Прочтем стих 8. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Поклонятся тебе сыны отца твоего. Почему это? А потому, что Господь Иисус Христос явился к нам из колена Иудина. Вот ему-то все и поклонятся. Стихи 9 и 10. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов. Перед нами одно из самых замечательных пророчеств Писания. Доколе не приидет примиритель, правитель народов. Несомненно, это замечательное пророчество. Вспомним, каково было первое пророчество о Христе. Его мы находим в главе 3, стихе 15 книги Бытие. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это тот, кто будет поражать змея в голову. Это Иисус Христос. Именно Он одержит победу над грехом. Затем это пророчество Бог подтверждал Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь Иуда слышит то же пророчество. Спаситель и примиритель придет из рода Иудина. Словом «примиритель» нам возвещаются мир и спокойствие. Христос принесет мир. Вспомните, когда Господь Иисус ходил по нашей земле, Он говорил всем людям: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Это 28 стих 11 главы Евангелия от Матфея. Но Христос не только примиритель, Христос еще и тот, в чьих руках будет скипетр правления нашей вселенной. В 24 стихе данной главы мы с вами прочтем, что от Бога придет пастырь, твердыня Израилева. Таким образом, наш примиритель – это еще и пастырь, и твердыня. В 17 стихе 24 главы книги чисел предсказывается появление звезды. А теперь задумайтесь о том, что значит явление Христа. Он – семя, обещанное жене и патриархам. Он – примиритель, приносящий мир. Он – царь, держащий скипетр. Он – пастырь, отдавший жизнь за своих овец, и Он – верховный властитель, который еще придет. Он – твердыня, которую отвергли строители, но которая стала ныне во главе угла. Он – звезда яркая, утренняя звезда, взошедшая для церкви. Родословная Христа проходила от Адама до Сифа. От Сифа она продолжалась через Ноя к Симу, а затем к Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь мы видим ее продолжение в Иуде. Прочтем стихи 11 и 12 из 49 главы, где Иаков продолжает говорить об Иуде. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к

Лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белы зубы от молока. А это пророчество о чем? О том, как Христос въехал в Иерусалим на осленке, говоря, что Он Мессия, Царь и Спаситель. Моет в вине одежду свою. В каком таком вине? В крови, в своей собственной крови. Но когда Христос придет на землю во второй раз, одежды его будут красными. Ему зададут вопрос: «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» Это второй стих 63 главы книги пророка Исаии. И на этот раз красный цвет одежды уже будет не от крови Христа, а от крови его врагов. В нашей следующей беседе по книге «Бытие» мы продолжим разговор о том, какие пророчества Иаков давал в момент благословения своих сыновей.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 510-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: это поздравление с днем рождения адресовано в Баварию, в Мурхард, для Валеры Куркина. Сегодня, 15 мая, ему исполнилось 55 лет. Его родные и прежде всего мама, а также бывшие односельчане из Казахстана, проживающие в Германии, сердечно поздравляют Валеру с юбилеем и от всей души желают ему. Пусть Господь благословит тебя необходимым здоровьем, радостью, миром и Его бесконечной любовью. Пусть твоя жизнь наполнится Его светом, верой и надеждой. Когда солнце сверкает в окне твоем утром рано, просыпаешься ты сегодня опять живой. Эту ночь ты провел под защитой и Божьей охраной. Каждый миг в этом дне тебе дарит Создатель твой. Новый день наступил, ты живой сегодня. Подними свои очи туда, где плывут облака. Это милость великая, это забота Господня. Лишь Его благодатью живешь ты и дышишь пока. Даже если идут дожди и повсюду ненастье, но покуда ты делаешь выдох свой или вдох, это вовсе не мелочь, а очень большое счастье. Сам не можешь ты ничего, может только Бог. Если ты открываешь уста и способен молиться, то воскликни скорее: «Спасибо тебе, мой Бог!» Ведь по милости Божьей руками ты можешь трудиться. Без Него даже пальцем ты пошевелить бы не смог. Все часы, все минуты, мгновения – подарок Бога. Ты цени этот дар день за днем и учись дорожить. Прославляй всемогущего Господа часто и много. Ты живешь, значит, шанс тебе дал Он еще пожить.
1: Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого.
0: В связи с 55-летием, такой замечательной датой, и именно сегодня для Валеры Куркина также прозвучат еще два стиха из Библии и последующая за ними песня.
1: Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.
0: Иеремия, 33 глава, стихи 2 и 3.

0: сестре по вере Иди Гомер, проживающей в Билефельде, 15 мая, то есть сегодня, исполнилось 67 лет. Раиса и Александр Лоус поздравляют Иду с днем рождения и желают ей Божьей помощи тебе во всех благих делах, чистых помыслов, твердой веры и горячей молитвы, да пребудет с тобой неотступно Господь. Не остывает пусть твоя молитва, не умолкают пусть уста, какая б ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва – это милость Бога, с Ним может каждый говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает стучащим, отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения и то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она пусть каждый раз. Есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.
1: Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилюбилась душа моя, десница твоя поддерживает меня.
0: Псалом 62, стихи 8 и 9. А сейчас, по желанию друзей из Райфершайда, для Иды Гомер прозвучит песня. Она называется «Я неожиданно приду».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Детмольда Марии Изак 17 мая круглая юбилейная дата. Ей исполняется ровно 60 лет. Ее муж Иван, дети, родные и близкие, братья и сестры по вере от всего сердца поздравляют Марию с этим замечательным юбилеем и передают ей свои самые добрые пожелания. Мария, сегодня день рождения твой, твой юбилей. Пусть солнце ласково тебе сияет, пусть на душе царит покой и радость сердце наполняет. Пусть Бог тебя благословит, живи под Божией охраной, пусть сердцем Бог руководит своей заботой непрестанно. Пускай любовь в тебе живет, надежда, вера тобой движет, и жизнь чистым ручьем течет, и вечным Божьим счастьем дышит. Да благословит тебя Господь, и да поможет во всех твоих заботах, в труде, в служении и на всех житейских путях.
1: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. То обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
0: Это были стихи со 2 по 6 из 33-го псалма. Последующее коротенькое стихотворение и песня под названием «Тебе сегодня 60» звучат тоже для Марии Изак ко дню ее юбилейного дня рождения. «Благодарю, великий мой Творец, что дал глазам моим ты новый день увидеть, за то, что ты мой любящий Отец, за то, что я могу ходить, дышать и слышать, за хлеб и воду, каждый выдох, вдох, и за родных, и близких, и любимых, за Дух Святой, что по пути ведет, дает мне вдохновение и силы».

0: У жителя города Лаге Вальдемара Батхауэр день рождения 19 мая. Ему исполняется 69 лет. Братья и сестры из братской общины города Детмольда поздравляют его и хотят, чтобы для Володи к его дню рождения прозвучало следующее стихотворение.
1: «Не бойся, веруй только, всегда смотри вперед. Ты видишь горя сколько, но верь, оно пройдет. Да, нет в душе восторга, да крайняя нужда. Болезнь, потеря, ссора, в семье опять беда. Ведешь борьбу с пороком, взываешь и вопишь, но все как будто боком. Не ешь, не пьешь, не спишь. Вот это есть пустыня. Тебя сюда послал, чтоб ты всегда и ныне во мне покой искал, чтоб ты во мне нуждался в час радости, тревог, чтоб в вере укреплялся, чтоб знал, все может Бог. Дитя, пройдут ненастья и череда тревог. Туда, где вечно счастье, возьмет тебя сам Бог. Поплачь и успокойся, ведь каждый день в году я говорю:
2: не бойся, тебя я проведу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
0: Наум, 1 глава, стих 7.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя.
0: Это слова из 34 стиха в 36 псалме. А сейчас для Володи Батхауэр прозвучит песня, которая называется «У твоей груди успокоюсь я».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете, без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В надежных руках». Глава 12. Их путешествие подходило к концу. Через час они должны быть дома. Но вдруг в сердце молодой женщины появилось странное предчувствие. Ей казалось, что они не застанут баронессу в живых. Терзаемая этими мыслями, Ольга вышла на палубу. Здесь она была одна и могла выплакаться, чтобы найти облегчение в слезах. А через несколько секунд случилось то, что Михаил Годолич до сих пор считал невозможным. Он держал в объятиях свою плачущую жену. «Не плачь!» – утешал он ее необыкновенно ласково. «Поверь, ты застанешь ее в живых. Она еще будет говорить с тобой и даст тебе свое благословение. Господь Иисус, которому вы так верно служите, подарит вам эту встречу». Слова утешения врачевали страдающее сердце Ольги. Склонив голову на грудь Михаила, она постепенно успокаивалась. Ее утешили его сердечные слова и то теплое чувство, которое шло из глубины его сердца. Когда-то Ольга вот так же отправилась на пароходе в замок Годоличи. Давно это было. Тогда она ехала к жениху на свою свадьбу, мечтая о том блаженном миге, когда ее заключит в объятия молодой и красивый жених, фотографию которого дядя прислал вместе с предложением стать супругой его сына. Ей казалось, что пламя, потушенное в ее сердце, угасло навсегда. Но теперь Ольга почувствовала, что тот огонек еще мерцал, готовый разгореться с новой силой. Она посмотрела на своего утешителя и встретила взгляд его красивых глаз, которые смотрели на нее уже не с презрением. Ольга тонула в их глубине, слушая, как в настороженной тишине стучат два сердца. «Прости меня, Ольга, за мою жестокость!» Первым нарушил молчание Михаил. «Я плохо обошелся с тобой, это верно. Но ты, пожалуйста, не удивляйся, ведь тогда все было иначе. То, что сделали для тебя другие, должен был сделать я, но я не был готов к этому. Человек без Христа – мертвое и запутавшееся в грехах создание. По-другому я не мог поступить». Попытайся меня понять и простить за бездушие, о котором мне сейчас стыдно вспоминать. Ольга покраснела. «Я охотно прощаю тебя и все понимаю», – прошептала она. «Я благодарю тебя за эти слова. Знаю, что и я не такая, какой была прежде. Христос мой Господь поднял меня из праха. Он сам преобразил меня внутренне и через людей изменил внешне. Но как еще далеко мне до совершенства?»
2: «Значит, ты не сердишься? Ты не будешь больше меня избегать? Не думай, что я хочу отнять тебя у баронессы, нет. Сейчас мы сразу поедем к ней, и ты можешь оставаться у нее сколько нужно. Только что потом?»
1: «Потом я вернусь к тебе. Господь Иисус не допустил нашего развода. Давай попытаемся вместе прославить его в нашей жизни». Раздался длинный гудок парохода и прервал их разговор. Михаил Годолич понимал, что должен заслужить любовь своей жены, но теперь у него была уверенность, что она не будет избегать его и готова быть рядом с ним, как сестра. Когда он вел Ольгу по трапу, он чувствовал, что не сможет без нее жить, что теперь она – его земное счастье. В Орлице они застали всех в глубокой печали. Врачи готовились к трудной операции. Сама баронесса не предавалась отчаянию и, как могла, всех утешала. Она словно ожила от радости, когда увидела свою любимицу. Всех обрадовал приезд Годоличей.
2: Михаил тоже зашел к больной и был до слез тронут тем, что она в такой тяжелый для нее час и при таких сильных болях искренне порадовалась его выздоровлению. Баронесса попросила ненадолго оставить ее наедине с Михаилом. Когда все вышли из комнаты, она проговорила слабым голосом: «Я еще не знаю, как решил Господь, но если я умру, любите мою Ольгу, ведь она любила вас до свадьбы, до того, как вы погасили ее любовь. Но если она вновь почувствует тепло вашего сердца, любовь вспыхнет в ней с новой силой, и вы оба будете счастливы. Я очень люблю Ольгу, сознаю свою вину перед ней и готов сделать все, чтобы вернуть счастье, которым я пренебрег», сказал он, с трудом скрывая слезы. «У меня еще есть надежда и возможность быть счастливым», с радостью думал он. Глава 13. Бывают в жизни дни, которые не хотелось бы пережить еще раз. Такие дни наступили для обитателей Орлицы, и Михаил Годолич больше всех не желал их повторения. Ему снова пришлось убедиться, что его христианская жизнь была несовершенной. Баронессе сделали операцию. Обе ее подопечные, благодаря Иисусу Христу, давшему им силы, не оставляли ее ни на секунду. Дюро, которого не хотели пускать в операционную из-за его слабого здоровья, молился о баронессе. И когда она пришла в сознание, то первым увидела его лицо, склонившееся над нею. Теперь началась тяжелая борьба за жизнь этой замечательной женщины, поэтому доктор Тихий не отходил от больной. Все сохраняли спокойствие и молились, ждали, надеялись, предоставив дорогую баронессу в Божьи руки. Одного лишь они просили у Господа, чтобы баронесса пришла в себя, и они могли бы с ней проститься. Михаил видел, что все очень любили ее, но понимал, что Христос был им еще дороже. Чтобы развеять тяжелые мысли, он взял Новый Завет и принялся читать то место, где апостол Павел, прибыв в Ефес, застал там учеников, которых спросил: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?» Михаил несколько раз прочитал это место. Видимо, для апостола Павла было важно, чтобы ученики не оставались без Духа. И на душе у Михаила стало светло. Он понял, что и он относится к тем людям, которые не знали о Духе Святом. Этим и отличалась его вера от христианской веры Ольги и Дюро. В Америке он понял все разумом, но сердцем не принял Святого Духа. Ужасная ночь тревог и борьбы за жизнь наконец прошла, и наутро блеснул луч надежды. Господь даровал верным друзьям даже больше, чем они смели просить. Врачи сказали, что при хорошем уходе больная сможет полностью поправиться, ведь ей было только 50 лет. Радость обитателей Орлицы была неописуемой. Михаил Годолич принял решение не оставаться в Орлице и вернуться в свое имение. Быстрыми шагами он шел по аллее к дому баронессы и вдруг увидел спешащую ему навстречу Ольгу. Никогда он еще не видел ее такой счастливой. В ее глазах блестели слезы радости, лицо сияло. «Ольга, баронесса пришла в себя!» – воскликнул он и протянул к ней руки. Счастливая, она бросилась в его объятия. «Да, Михаил, порадуйся с нами. Наша любящая мать может сказать: не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Она останется с нами, и поэтому я торопилась сообщить тебе эту радостную весть. Идем, посмотри сам, как она сладко спит».
3: «Спасибо за добрую весть».
2: В порыве радости Михаил привлёк к себе Ольгу и поцеловал. Она же, покраснев, высвободилась из его объятий и пошла с ним под руку. Все в Орлице оживилось. Кратковременная печаль сменилась нескончаемой радостью.
1: Глава 14. На полях полным ходом шла уборка урожая, но Михаил ежедневно находил время для короткого посещения Орлицы. Он был счастлив, когда помогал выносить баронессу в парк и мог посидеть около нее. Ей одной он доверил свое духовное несовершенство, и именно она смогла указать ему на всю силу и полноту духовного богатства во Христе и на путь его достижения. Однако он очень медленно продвигался вперед. В течение тех 4 недель, которые прошли со времени возвращения из Тар, Ольга лишь 2 дня провела в имении Годоличей, именно тогда, когда туда прибыли гости. Она устроила им торжественную встречу. По желанию баронессы в имение отправились также Дюро и Руфь. Потом они пригласили гостей в Орлицу. И хотя иностранцы пробыли с баронессой недолго, это пребывание просветлило их сердца. А Михаил неожиданно узнал, кто был тем музыкантом, чья игра его однажды так впечатлила. Он не мог поверить, что этим музыкантом была его любимая жена Ольга. Теперь он еще больше восхищался ею. Так прошло лето и наступила осень. Но на расцветающее счастье упала тень, давно прятавшаяся где-то рядом. Лицо любимого доктора Дюро становилось все бледнее, хотя он никогда не жаловался на свое здоровье. Когда вечерами он сидел среди друзей, они чувствовали, что скоро ему суждено покинуть этот мир. Теперь он старался обедать у себя в комнате, а свою работу организовал так, чтобы никто не был зависим от него. Даже его пациенты видели, что земной путь их доктора завершается. Над Орлицей опустился теплый осенний вечер. Деревья в пестрых одеждах были так красивы, что невозможно было представить, как они погрузятся в долгий зимний сон. После дневных трудов друзья собрались на террасе, откуда открывался чудесный вид на Дунай и на многоцветный осенний парк. Баронесса удобно откинулась в своем кресле на подушке, которую ей принесла Руфь, и перебирала пальцами белокурые волосы, сидящие у ее ног Ольги. Остальные полукругом сидели около них. Лишь кресло доктора пустовало. Сестры милосердия рассказывали о том, как идут дела в больнице. Затем Руфь предложила спеть, и все радостно согласились. Вскоре зазвучала прекрасная хвалебная песнь, которая понеслась навстречу Дюро Тихому, медленно спускавшемуся по лестнице. Доктор остановился, прислонившись к дереву, и стал внимательно всматриваться в лица окружающих. Взгляд его остановился на отце, и тревога мелькнула в его лице, покрытом болезненным румянцем. Затем он перевел взгляд на своего кузена и облегченно вздохнул. Еще не перестала звучать песня, когда доктор оказался в кругу дорогих ему людей. Они допели песню до конца, и потом госпожа Замойская обратилась ко всем собравшимся. «Подойдите поближе, друзья! Доктор Тихий сейчас что-то расскажет нам из Слова Божьего, не так ли?» «Охотно, дорогая баронесса!» И на террасе зазвучал мягкий голос доктора. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в меня веруйте! В доме отца моего обителей много!» Об этих обителях, об этой чудной небесной родине он говорил с такой верой, что в сердцах слушателей пробудилась тоска по ней. Затем он говорил о непостижимой любви, которая там, в небесах, готовит родину для спасенных душ. Особенно он выделил слова «приду опять». Он описывал грядущего с такой любовью, как это может делать лишь следующий за Иисусом и хорошо знающий его человек. «Чтобы вы были там, где я!» Это звучало триумфом победителей, победивших кровью Агнца. В книге Откровения говорится о том, что верующие победили дьявола кровью Агнца, то есть Христа, и словом своего свидетельства. «Примите Христа для освящения
3: и вы примете Святого Духа», недавно говорила Михаилу баронесса Замойская. Теперь Христос через Слово Божье так приблизился к нему, что Михаил не мог не распахнуть перед ним свое сердце. Христос вошел в него, и слава Господня наполнила сердце Михаила. Он первым упал на колени, когда призвали к молитве. С другого берега Дуная донесся вечерний звон колоколов. Ветер шумел в кронах деревьев. Акации сыпали свою золотую листву к ногам того, кто пришел, чтобы вечно жить со своими. «Я благодарю вас, дорогой доктор», — сказала баронесса. «Вы указали нам путь домой». «Это путь, по которому я иду, дорогие мои. Мне кажется, я уже недолго буду здесь. Поэтому позвольте поблагодарить вас, дорогая баронесса, за то, что вы вывели меня на путь истины. Через вас Господь много трудился надо мною, а недостающее Он сам покроет своей благодатью». Можно представить себе, под каким впечатлением находились все после таких слов. На вопрос отца, как он себя чувствует, Дюра только улыбнулся. «Не хуже обычного. Разве мои слова были для вас неожиданными? Ведь это чудо Господне, что я так долго прожил. Когда я приехал сюда, я думал, что не протяну и 2 лет. И вот сколько Господь мне добавил». «Он и теперь может добавить, если мы попросим его», — проговорила Руфь. «Да, если на то будет его».

Но вот мы и пришли. Не забудьте, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. «Дюро, друг!» — воскликнул Михаил, крепко обняв брата. «Только что баронесса благодарила тебя. Теперь и я должен тебя поблагодарить. Наконец я полностью принадлежу Господу и по-настоящему принял Христа. Теперь я с вами, и Он всегда со мной. И ты, дорогой брат, помог мне прийти к Иисусу. Я от всего сердца благодарю тебя за это». «Слава Богу!» — воскликнул Дюро. «Большей радости ты не мог мне доставить. Да благословит тебя Господь Иисус!» Они обнялись со слезами радости на глазах. «Ольга, теперь мы, наконец, полностью поймем друг друга», — проговорил Михаил, обратившись к жене. «Да, Михаил», — радостно ответила она. Через несколько минут два верных друга, Дюро и Ольга, остались одни. И Дюро, улыбнувшись, спросил: «Ольга, ты узнаешь это место?» «Еще бы! Там стоит разбитое молнией дерево, где много лет назад сидело несчастное брошенное создание. Я была как замерзающая птичка. А там стоял добрый ангел, пришедший, чтобы ее согреть. А там, Ольга, стоял добрый пастырь, искавший двух пропавших овечек. Дюра, как мне тебя благодарить?» «Ты благодаришь меня всю жизнь, дорогая Ольга, но именно благодаря тебе моя одинокая жизнь обрела красоту и смысл. Да вознаградит тебя Господь! Однако позволь мне задать один вопрос. Ты только как Христа во Христе рада, что Михаил по-настоящему принял Иисуса, или же рада и как его жена?» Доктор испытующе посмотрел на Ольгу, и она поняла, что он готов защитить друга. «Знаешь, Дюра, это уже не тот Михаил», — ответила она и спрятала лицо в свои ладони. «Я знаю, что это новый Михаил. Ты все ему простила?» «Да, в тот же миг, когда он попросил об этом. Поверь мне, между нами уже нет пропасти». «И если он тебя попросит навсегда остаться с ним, ты согласишься?» «Я люблю его», — прошептала она едва слышно. «Слава Богу!» Молча, в глубоком раздумье, они шли к дому. Осенний лес расстилал перед ними свой огненный ковер. В Орлице они сначала зашли в аптеку, где Дюра выписал несколько рецептов. В последнее время Ольга провожала его до двери комнаты, но сегодня она решила зайти к нему, чтобы проверить, все ли в порядке. Дюра стоял у окна, скрестив на груди руки, с улыбкой наблюдал за Ольгой и с благодарностью вспоминал все годы ее служения. Благодаря ей все это время он чувствовал себя хорошо. Ольга пожелала ему спокойной ночи и, ненадолго задержавшись в дверях, посмотрела на него. «Сколько в нем любви!» — подумала она. «Он весь светится ею. Он уже, наверное, ближе к нему, чем к земле». Чувство глубокой признательности и сестринской любви переполнило ее сердце, и она обняла его. «Спокойной ночи, Дюра, и спасибо тебе за все!» — прошептала она, пожав его руку. «Доброй ночи, Ольга, дорогая сестра! Да благословит тебя Господь с избытком!» Глава 15. Когда на другое утро доктор Г. зашел в спальню своего коллеги, поскольку тот не появился в больнице в обычный час, слуга ответил, что доктор Тихий еще не вставал. Но от этого сна Дюра уже никто не мог пробудить. Ни зов друзей, не плач больных. Доктор Тихий был в вечности, у любящего Господа. Врачи установили мгновенную смерть от внутреннего кровоизлияния. Выражение лица Дюра и его руки, сложенные как для молитвы, говорили о том, что земная жизнь не нанесла ему последний болезненный удар и что он ушел из нее с улыбкой. Велика была печаль тех,

для кого его уход был большой утратой. Но слова и дела доктора Тихого продолжали жить в памяти людей. Возле его могилы нередко собирались друзья, чтобы обсудить, какие его добрые идеи удалось осуществить и что еще предстоит сделать. Когда после похорон Дюро друзья собрались у госпожи Замойской, она попросила Михаила, чтобы он сдал в аренду или продал имение Годоличей. Она сказала, что хочет передать ему дом в Орлице, где все они, не расставаясь, смогут продолжать свое благородное дело. Свой ответ Михаил должен был дать через 3 недели, но уже через 2 недели он заявил о своей готовности жить в Орлице и трудиться для Господа. Михаил не хотел больше владеть имением, пробуждавшим в нем столько печальных воспоминаний об отце и его грехе. Он уже не удивлялся тому, что Ольга отказалась от его денег. Действительно, не стоило жить ради них. Михаил понял, что Господь даровал ему земное богатство лишь для того, чтобы оно было положено к его ногам. И в этом он поддерживал благородные стремления своей супруги. Михаил Годолич понял, что его жена никогда не будет счастлива без своей работы. Когда-то он обещал не отнимать ее у госпожи баронессы, пока та жива. И вот баронесса поправилась, и он хотел сдержать свое слово. Ведь и ему нужна была любящая мать. Дядя Тихий, может быть, и запротестовал бы против продажи имения, в которое он вложил столько сил, если бы баронесса не показала ему свое завещание. В нем было записано, что Ольга Годолич – единственная ее наследница. Возражений здесь быть не могло. После смерти сына господин Тихий всю свою любовь сосредоточил на племяннике. Он понимал, как тягостны для Михаила воспоминания о смерти его отца, жившего в замке Годоличей. Дядя дал согласие на то, чтобы Михаил стал компаньоном баронессы и вложил в ее имение свой капитал. Продав замок Годоличей, Михаил испытал чувство радостного освобождения. Теперь, благодаря завещанию баронессы, он мог выполнить желание любимой жены и отстроить восточное крыло дома в Орлице. Умиротворение наполнило сердца молодых супругов, когда они, наконец, поселились в этом уютном гнездышке и начали совместную жизнь. У гроба Дюро, их брата и друга, они дали слово жить вместе и трудиться для Господа и ближних. Таким образом, баронессе не пришлось расставаться со своей дочерью, а Руфи – со своей сестрой. Обе они в лице Михаила обрели верного сына и брата, а он в лице Ольги – любящую жену, которой мог бы гордиться всякий благородный человек. Ведь самый прочный и лучший союз – тот, который создан Иисусом Христом. Как хорошо покоиться в пронзенных, но самых надежных руках дорогого Учителя. Он не оставляет дела, начатого в душе человека, пока в ней, будто в зеркале, не отразится его совершенный образ. Вот и закончилась наша замечательная история. А сегодня будет новый золотой стих. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Книга Откровения, 21 глава, 27 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе

0: Это короткое письмо мы получили от сестры Ольги Корбан из Витебской области. Она пишет: «Приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Пишет вам сестра Ольга. Я очень люблю слушать ваши передачи. И вот как-то я включила радио, и в вашей передаче «Новые Нивы» я услышала гимн. Молодежь, вы подумайте о Боге. Пожалуйста, очень прошу вас, исполните ее еще раз. Да благословит вас Бог. С любовью, сестра Ольга».
1: Дорогая сестра Ольга, спасибо вам за письмо. Мы рады, что передача вам нравится. Вы просите исполнить гимн «Молодежь, вы подумайте о Боге». Да, как важно еще в юности обратиться к Богу и ходить Его путями. В притчах в 23 главе в 19 стихе сказано:
2: «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь».
0: Для вас, сестра Ольга, прозвучит этот гимн.

хотим, чтоб ты подумал над своей, друг, судьбой. Хоть и молод, и разумен, но не будешь вечно ты такой. Вот взгляни на свой прообраз —

старушка перед нами. Ей давно не 25. Просим старенькую маму, расскажи про юность нам опять. И старушка без упрека

все было, как вчера. Слезы, горести, печали и горбушка хлеба для тебя. И работа, и забота улетела все. Чтоб дал разум молодым. Мой сыночек, ты послушай, пусть тебе поможет Бог быть.

0: В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе написано:
1: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
0: Наша жизнь должна начинаться с Бога. Нам необходимо всей душою стремиться прежде всего к тому, чтобы нам приобресть право гражданства в Царстве Божьем, и чтобы правда Его положила свою печать на всю нашу жизнь. Все остальное пошлет нам сам Господь, так что нам не нужно будет более заботиться об этом.
2: Какое же это дивное и чудное обетование! Одежда, пища, кров над головой — все это даст нам наш Господь, если только мы взыщем Его. Он позаботится о наших нуждах, если мы будем заботиться о Его деле.
0: Поэтому, дорогие друзья, взыщем Господа всей душою.

0: Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его Творец одежды не обидел, а нам при этом показал урок.
1: Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след.
0: Ты ж человек, кто есть тебя дороже, никто не поравняется с тобой. Но я скажу, будь ты на страже, все же доверь Иисусу путь нелегкий свой.

И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста.

святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

0: В Сирии один путешественник видел, как трое пастухов пустили свои стада пить воду из одного колодца. Это выглядело как одно большое стадо. Путешественник с удивлением подумал про себя.
1: Как же они найдут своего хозяина?
0: Он думал, что получится недоразумение, но получилось совсем иначе. Когда все овцы напились, он услышал голос одного пастуха на арабском языке.
2: «Мин-ах! Мин-ах!»
0: Это значит «следуй за мной». На этот зов отделились около 30 овец, которые последовали за своим хозяином. Второй пастух сделал то же, и его овцы последовали за ним. А овцы, которые остались, принадлежали третьему хозяину-пастуху. Теперь путешественник хотел сделать одну пробу. Он взял пальто, палку и шляпу пастуха и позвал его овец. Некоторые овцы смотрели на него с любопытством, но ни одна из них и не думала о том, чтобы следовать за чужим пастухом.
1: «Следуют они только за тобой?» «И ни за кем другим?»
0: — спросил путешественник.
2: «Конечно! Но если и пойдут, то только больные. Здоровые овцы никогда не последуют за чужим, так как они не знают его голоса».
0: Христос сказал:
3: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я даю им жизнь вечную. Он зовет своих овец по имени и выводит их. А когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи – «Потрясающая истина о Боге» или «Ложь, в которую мы верим».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что когда дело доходит до реальных проблем, мы не верим, что Божьего Слова достаточно. Нет, конечно, оно может помочь другим людям, но оно не имеет отношения к моим трудностям, моим нуждам, моим отношениям, моей ситуации. Мне нужно Божье Слово плюс те 8 книг из христианского книжного магазина. Мне нужно Божье Слово плюс кассеты, конференции и душепопечители. Конечно, мне нужен Бог. Но мне нужен Он плюс близкие друзья. Мне нужен Бог плюс хорошее здоровье. Мне нужен Он плюс муж. Мне нужен Бог плюс дети. Мне нужен Он плюс хорошо оплачиваемая работа. Мне нужен Бог плюс дом с микроволновкой, сушилкой, стиральной машиной, гаражом и обязательно свежим ремонтом.

Мелани, моя подруга, пережила длительную тяжелую борьбу с раком груди. В письме, которое я получила от нее недавно, она рассказывает, как стала лучше понимать потрясающую любовь Бога благодаря реакции ее мужа на то, что ей удалили обе груди. Мы с мужем плакали и трепетали, когда после операции он впервые снимал с меня повязки. Я была такая безобразная, с шрамами вместо груди и совершенно лысая. Я страшно переживала, что никогда не смогу снова стать для него полноценной женой. Стив крепко обнял меня и со слезами на глазах сказал: «Мелани, я люблю тебя, несмотря ни на что, как Христос». Я сразу же узнала в моем муже Христа. Все мы — невеста Христа, и нас также съедает рак. Рак греха. Мы в шрамах, искалеченные и обезображенные. Но Он любит нас, потому что такова Его сущность. Не наша миловидность привлекает к нам внимание Христа, но только Его сущность побуждает Его любить нас. Ханна Уайтл-Смит предлагает нам задуматься о величии, высоте, глубине, широте любви Божией. Сложите вместе всю самую нежную любовь, о которой вы знаете, самую глубокую любовь, которую вы когда-либо испытывали, самую сильную любовь, которую кто-то изливал на вас. Прибавьте к ней любовь всех любящих человеческих сердец мира, а потом умножьте все это на бесконечность, и, может быть, вы смутно начнете представлять себе любовь Бога. Третья ложь. Бог такой же, как мой отец. У нас, женщин, представление о Боге формируется во многом под влиянием знакомых нам мужчин, особенно наших отцов. Они положительно или отрицательно воздействуют на наше восприятие Бога. Я очень благодарна за особое благословение любящего, верного, заинтересованного во мне Отца. Благодаря этому мне было легче довериться Небесному Отцу и принять Его любовь. Однако у многих женщин совершенно другой опыт. Возможно, ваш отец был холодным, строгим, резким, жестоким или неспособным проявлять любовь. Если это так, то сама идея о том, что Бог наш Отец, вам неприятна. Может быть, у вас была похожая ситуация, как у одной сестры? У меня был отчим, который обращался со мной очень жестоко. И мне очень трудно принять тот факт, что Бог не такой, как он. Еще одно свидетельство. Мой отец был христианином и вообще хорошим человеком. Но я никогда не слышала от него ни слова одобрения. Например, когда я помогала ему красить забор, то спрашивала: «Нормально получается?» Конечно, я надеялась услышать: «Ух ты, молодец, здорово!» Но вместо этого он говорил: «Постарайся быть аккуратнее». Может быть, поэтому мне всегда казалось, что Бог ищет во мне какой-нибудь недостаток, что Он не любит меня безусловно и не принимает меня. Если вас когда-то ранил отец или другой мужчина, которому вы доверяли, вам может быть трудно довериться Богу. Возможно, вы даже боитесь Его или злитесь на Него. Вы должны поверить мне, что Бог не похож на мужчину, которого вы знали. Самый мудрый, самый добрый земной отец — всего лишь слабое отражение нашего небесного Отца. Бог Библии бесконечно прекраснее, чище и любит нас больше, чем самый чудесный папа на земле. Вот почему так важно не позволять нашему представлению о Боге формироваться под влиянием других людей. Ибо даже в самом лучшем своем проявлении они лишь искаженное отражение Бога.
Если вы хотите узнать, каков Бог на самом деле, нужно обратиться к Слову Божьему, которое ярко рисует нам Его. Нужно познакомиться с Иисусом, который представляет собой сияние славы и образ ипостаси Его. Евреям 1:3. Бог Библии — сострадательный, нежный, милосердный Отец. Это не значит, что Он даст все, что мы хотим. Ни один мудрый отец не даст своим детям всего, что они захотят. Это не значит, что мы всегда можем понять его решение. Он слишком велик. Это не значит, что он никогда не позволит нам испытывать боль. Иногда он сам посылает нам боль и трудности. Почему? Потому что он любит нас. Потому что он не безразличен к нам. Потому что он предан нам. В послании к евреям сказано, что Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12:10. Независимо от того, что мы чувствуем или думаем, факт остается фактом. Он благой Отец, который очень любит своих детей, Отец, которому можно доверить жизнь. Ханна Уайтл Смит много писала о том, что значит доверять отцовскому сердцу Бога. Если вы познали Бога как Отца, невозможно чувствовать себя незащищенной и беспокоиться. То, чего никогда бы не сделал хороший земной отец, небесный отец также никогда не сделает. И то, что хороший отец должен делать, Бог Отец сделает обязательно. Христос открыл нам имя Отца, чтобы мы могли понять, что Отец любит нас так же, как и своего Сына. Верим мы в это? Неужели бы у нас возникла хоть бы одна бунтарская или беспокойная мысль? Неужели мы не верили бы даже при самых невероятных обстоятельствах, что Божественный Отец позаботится о нас самым лучшим образом и восполнит всякую нужду? Четвертая ложь. Бога недостаточно для счастья. И все, в чем я нуждаюсь, это ты. Одно дело петь такой замечательный гимн на богослужение в церкви, другое — выйти за дверь церкви в трудный и запутанный мир. Верим ли мы тогда по-настоящему, что Бог все, что нам нужно? Как и в случае с первыми тремя видами лжи, мы не осмеливаемся сказать это вслух. Мало кто сознательно верит в эту ложь, но наша жизнь доказывает, что мы верим именно в нее. Верите ли вы на самом деле, что если у вас есть Бог, то этого достаточно? Или вы больше похожи на этих женщин? Бога недостаточно для счастья. Я не знала, что верю в эту ложь, пока не осознала, как сильно полагаюсь на материальное и на людей. Я думала, что полностью уповала на Бога и говорила своему мужу, что нам нужно только полагаться на Бога, а сама бегла к друзьям, чтобы обсудить проблемы нашего брака или финансы. Когда у нас в семье возникали проблемы, я находила утешение в еде. За 40 лет нашей семейной жизни я поправилась на 20 килограмм. Я отрицала истину, что отношения с Иисусом могут удовлетворить мои желания. А всей своей жизнью я показывала окружающим, что для счастья мне нужны вещи. Я критиковала всех и вся, раздражалась и постоянно жаловалась. Я жила в этой лжи. Верим ли мы, что Бога и правда достаточно, или мы ищем еще чего-то или кого-то для заполнения пустоты в сердце? Еду, покупки, друзей, увлечения, поездки, работу или семью? Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писаний. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку.
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Потрясающая истина о Боге или ложь, в которую мы верим?» Пятая ложь. Бог хочет ограничить мою свободу. Снова и снова Писание учит, что Божьи законы предназначены для нашего блага и защиты. Путь к свободе через послушание. Но сатана уверяет, что Божьи законы тяжелы, неразумны и несправедливы, и что, повинуясь ему, мы будем несчастны. В саду он обратил внимание Евы на единственное ограничение, которое дал Бог. Девиз обманщика – «Поступай, как хочешь». Никто не имеет права указывать тебе, что можно и что нельзя. Многие из нас могли бы признаться, что похожи на женщину по имени Сара. Я чувствовала, что ограничения лишали меня удовольствия и радости. Я ела, что хотела, когда хотела и сколько хотела, потому что чувствовала себя наказанной, если говорила «нет». Я часто удивлялась, потому что у многих женщин возникают проблемы с едой. Уверена, что это имеет отношение к третьей главе книги Бытие. В конце концов, какой был самый первый грех? Это был грех, связанный с едой. Единственный запрет в еде был для Евы невыносим. Как Сара, она чувствовала, что ограничения лишали ее удовольствия и радости. И что она сделала? Вы помните, наши убеждения определяют наше поведение. Она стала есть, что хотела. И мы отбрасываем ограничения, упрямо поступая по-своему. Мы свободны выбирать то, что мы хотим, так же, как и Ева была свободна есть запретный плод. Но мы не свободны выбирать только одно – последствия своего выбора. Мы говорили, что если верим в ложь и действуем на этом основании, то в конечном счете приходим к рабству. Послушайте, что было дальше с Сарой. Когда я поняла, что истинная свобода – плод послушания, то освободилась от пристрастия к пище. И я потеряла 29 килограммов, а заодно избавилась от депрессии. Сара в свое время решила, что будет есть, что хочет, когда хочет и сколько хочет. Кажется, что это и есть свобода, не так ли? Но посмотрите, по ее собственным словам, она не была свободна. Она думала, что обретет свободу, но счастье оказалось призрачным. Вместо этого она оказалась в плену у еды, поправилась на 29 килограммов и впала в депрессию. Когда эта женщина осознала, что истинная свобода – плод послушания, когда она стала жить в истине, она действительно освободилась. Шестая ложь. Бог должен решить мои проблемы. Такое представление ведет к двойному обману. Во-первых, оно низводит Бога до уровня джинна, который существует для того, чтобы угождать и служить нам, до уровня эдакого наемного слуги, который по первому звонку бежит обслуживать нас. Эта ложь неизбежно влечет за собой разочарование в Боге. Если наши проблемы не разрешаются, значит, Бог не поспешил к нам на помощь. Во-вторых, эта ложь подразумевает, что цель жизни – не иметь проблем, избавляться от всякого тяжелого и неприятного. Наше общество приучено думать, что нельзя жить с проблемами, что каждая проблема должна быть решена.

проблемы. Просто молись и верь в Бога, и у тебя будет много денег в банке. Друг исцелится от рака, ты больше не будешь одинока, брак будет спасен, непокорные дети примирятся с Богом. Ты будешь всегда побеждать грех, тебе не придется больше бороться с дурными привычками, и ты будешь счастлива и здорова. Подобное ложное мышление объясняет, почему многие христианки живут в гневе и горечи, почему они разочаровались в жизни. Они думали, что если уверуют в Иисуса, будут ходить в церковь и пытаться жить по-христиански, то у них не будет никаких проблем. Жить в послушании значит избежать множества проблем, которые являются естественными последствиями жизни без Бога и не по-божьему. Но это не означает, что последователи Христа автоматически избавляются от всех проблем. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отделяется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы или нет. Бог Библии – скорый помощник в бедах. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну Иисусу, который смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру». Это истина. И истина сделает нас свободными. Как сказано в послании Иакова, в первой главе, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если мы повинуемся истине, то мы благословенны. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь третья. Бог такой же, как мой отец. Истина. Бог такой, каким открыл себя в Слове. Бог бесконечно мудрее и любит меня гораздо больше, чем самый лучший земной отец. Ложь четвертая. Бога недостаточно для счастья. Истина. Бога достаточно для счастья. Если у меня есть Он, у меня есть все, что нужно. Ложь пятая. Бог хочет ограничить мою свободу. Истина. Бог всегда находит оптимальное решение. Ограничение Бога всегда ради моего же блага. Бунт и сопротивление Божьим ограничениям несут в мою жизнь конфликт и боль. Ложь шестая. Бог должен решить мои проблемы. Истина. Жизнь трудна. Бог заинтересован в том, чтобы прославлялось имя Его, а я преображалась, а не в том, чтобы решить все мои проблемы. Через трудности Бог ведет меня к вечной цели. В процессе моего освящения Бог использует также и мои проблемы. Независимо от того, с какими проблемами я сталкиваюсь, для меня достаточно Божьей благодати. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг.

Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к Своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я признаю, что ты благ, и все, что ты делаешь, благо. Спасибо, что ты не совершаешь ошибок, и что тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю тебя и часто неправильно истолковываю твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать тебя, любить и доверять Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Тема нашего сегодняшнего с вами общения – место Писания из книги Иеремия. «И было ко мне слово Господне». Это вторая наша с вами встреча по рассуждению о служении великих мужей Божьих, пророков.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Друзья мои, сегодня мы вновь обращаемся к теме о великом предназначении пророков Господних. Уже однажды мы рассматривали первую тему из этого цикла. Сегодня мы встречаемся вновь для того, чтобы порассуждать о том, как Слово Божие коснулось святого пророка Иеремию, и он, получив это слово, исполнил его до конца. Если Бог позволит, то в третий раз мы будем говорить об опасном служении пророка. И в четвертый раз, это будет последняя радиопередача на эту тему, мы поговорим о том, как Господь нашел Иезекииля, чтобы возвестить ему святую истину. У кого есть Библии, пожалуйста, откройте первую главу книги пророка Иеремии. Мы будем читать с 4 стиха по 10. «И было ко мне слово Господне, — говорит пророк Иеремия, — прежде, нежели я, Господь, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я, — говорит Господь, — я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Удивительное слово. Иеремия был еще совсем молодым человеком, которого избрал Господь на служение и сказал ему такие слова. Иеремия пишет: «И было ко мне слово Господне». «И было ко мне слово Господне». Так пусть же эта фраза будет сегодня нам эпиграфом для нашего рассуждения. Первая мысль. Бог определяет судьбы богобоязненных людей для особого служения Ему. Когда-то в древности Он избрал Ноя, которому было уже 500 лет, чтобы использовать его в своих решениях. И целых 100 лет Ной вместе с сыновьями строил ковчег. Господь погубил землю, потому что она наполнилась злодеяниями. Таково было его предопределение о земле, чтобы первый мир был потоплен водой. Бог также нашел и Авраама. Ему было 75 лет, но он был бездетный. Он был человеком из Ура Халдейского, но его, этого человека, избрал Господь, чтобы от него, от бездетного, но произвести себе народ к добрым делам. И добрые сотни лет Авраам служил своему Господу верно и искренно, и потому Господь назвал его своим другом. Он также призвал Моисея в 40-летнем возрасте, чтобы учить его еще следующие 40 лет, и чтобы потом 40 лет он ходил по пустыне со своим народом, дабы исполнилось над ним все слово Господне. Моисей был человеком самым авторитетным в своем времени. Моисей умер, когда ему было 120 лет. О нем написано, здоровье его было еще очень крепким. Но Бог определил ему свой путь. Он сказал: «Взойди на гору и умри. Посмотри на то, к чему ты привел свой народ. Взойди на гору и умри. А земля обетованная пусть будет тебе просто издали показано». А когда он заговорил с отроком Самуилом в
храме тому было совсем мало. Он был отроком. Сколько ему было лет? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не знаем. Он был отрок. Он еще никогда не слышал голоса Господа. Но он сделал его великим пророком. И ко всем им, мною перечисленным, когда-то было обращено слово Господне. Так оно было обращено и к Иеремии. И он записал: «И было ко мне слово Господне». Величайшим служением для пророков всегда было слушаться голоса Божьего, слушаться и возвещать Его волю, Его слово народу, который, может быть, и не принимал Его, народу Божьему был послан этот пророк. Евреи видели, что он действительно пророк Божий, но не желали его слушать. И сколько пришлось этому чудесному человеку за 47 лет жизни на пророческом служении пережить от своих собственных братьев. Да, Господь давал слово кому-то из пророков, в данном случае пророку Иеремии, чтобы тот, вне зависимости от времени или обстоятельств, или духовного состояния людей, возвещал его истину. Настоящий Сын Божий, настоящий пророк Божий, но прожил он совсем, по-нашему даже, немного. Немногим более 60 лет. Может быть, ему было 65, в лучшем случае 67 лет. Настоящий Божий пророк никогда не говорил от себя по своей собственной воле, но говорил то, что возвещал ему Господь. Однако же тех, кого Бог не призывал, Библия называет лжецами, называет обольстителями, самозванцами, лжепророками и лжеучителями. Таких было очень много. Но Бог говорит с Иеремией и дает ему особое поручение. Он хотел, чтобы пророк в точности исполнил то, что было поручено ему. Слово Божие не должно быть изменяемо. Написано: у Бога не останется бессильным никакое слово. Господь говорит: я бодрствую над словом своим, чтобы оно исполнилось. Бог всегда был внимателен к слову, которое произносит сам. И этого же самого Он требует от своих верных. Слово Твое, Псалом 118, светильник ноге моей и свет стезе моей, говорит псалмопевец. Было ко мне слово Господне. Так мы читаем. Это главная вторая мысль. Иеремия рассказывает нам свои переживания, свое смущение от слышания этого голоса Божьего. Было ко мне слово Господне. Давайте мы еще прочитаем с 4 по 6 стих этого повествования. И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Молодой человек был искренне удивлен и, наверное, перепуган, когда заговорил с ним сам Господь Бог. Никогда Иеремия не думал, что он угоден ему. Да, действительно, он был сыном священника. Да, история его нам известна, потому что Иеремия происходил из священнического рода в Анафофе, в земле Вениаминовой. Первый стих этой главы говорит нам об этом. Но он не думал, что Господь выделит его из всего общества израильского. Прежде его рождения Бог осветил его, мы прочитали. Что означают эти слова? Как понять их? Это план Божий начал осуществляться еще до рождения. Кто же была тогда его мать? Как ее имя? Кто была эта женщина? Ничего не сказано о ней. Знаем только одно,
что она была женой священника из Анатофа, маленького городка в земле Вениамина. Иеремия был из рода Левия, сын священника. В одни Осии в 13 году его царствование был призван на служение. Иеремия пережил 5 царей иудейских, и из них ни одного не было богобоязненного. Все были нечестивыми. Иосия, Иохаз, Иоаким, Иехония и Сидекия – это люди, к которым обращал он слово Господне, и, как всегда, это слово было с увещанием. Еще юношей Бог избрал его. И, как я сказал, 47 лет он служил перед Господом верно и искренне на своем служении. «Господи Боже, — сказал он, — я не умею говорить, ибо я еще молод, а ты хочешь меня посылать куда-то?» Друзья мои, есть один урок. Чтобы ясно слышать голос Господа, необходимо прежде всего человеку обладать внутренней духовной тишиной. Нужно уметь слушать голос Господа не только ухом, но и сердцем. Это, конечно, Иеремия. В 61-м псалме мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я». Это что сила у Бога. Однажды говорил Бог, и дважды слышал человек. Если, друзья мои, есть буря в душе у кого-либо, если есть смятение, возмущение, негодование, пусть не ждет тот человек, что с ним заговорит Господь Бог. Пусть не ждет он, что Господь даст ему какое-то поручение. Голос Бога – это тихое веяние ветра, как мы знаем. Дух Божий, Дух Святой веет своим дуновением на человека, если видит в нем мир, тишину и благоговение. Голос Бога – это не сила ветра, ломающего все на своем. Голос Бога не в огне, не в землетрясении, как мы читаем в одном месте, но голос Бога там, где тихое веяние. Именно там Господь, именно там слышится Его голос. Я глубоко убежден, что Господь еще задолго до рождения имеет план для каждого из нас. Псалом 138. Я читаю мысли царя Давида. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это, — говорит Давид. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Все дни, известные Господу, они уже есть у Господа, а человек эти дни еще и не прожил. Почему так? Потому что человек живет в определенном времени и пространстве. Для него определенный срок, одни обстоятельства, которые должен пережить, но у Бога все известно. Все обстоятельства будущего для него все как на ладони, потому что он живет вне времени и вне пространства. Безусловно, Иеремия, как сын священника, конечно же, имел этот псалом у себя в руках. Какой-то книжник переписал его, и как священник он мог его читать. Разве не читал Иеремия о том, что сказал пророк Давид? Конечно же, так. Конечно же, друзья мои, он был знаком с этим местом Священного Писания. Так почему же молодой Иеремия вдруг возмутился духом и, испугавшись, сказал: «Господи, как же это так? Ты посылаешь меня, а я ведь человек еще совсем молодой, не умею говорить». А мы бы сказали: «Ну, Иеремия, стоит ли тебе пререкаться? Бог избрал тебя, Бог говорит тебе, так слушай. Вся программа твоя в руках Бога». Так могли бы мы сказать. Да, мы прочли с вами.
«Я образовал тебя, — говорит Господь, — еще в чреве матери. Я познал тебя прежде твоего рождения. Я освятил тебя и пророком поставил мне тебя. А потому не говори, я молод. Сколько тебе? Около 20? Ну и что? Кому пошлю, пойдешь. И что повелю тебе сказать, скажешь. И потому ты не бойся их, тех, которые выступать будут против тебя, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Не говори, я молод». Молодость, друзья мои, есть великая ценность человека. Смотрите, молодые люди имеют нерастраченные силы. Физически они крепнут со дня на день и духовно возрастают. Это как подарок от Бога. У них, молодых, еще есть неиспорченность. Святая вера в добро, желание жить для Бога, трудиться для Него. Способность учиться, иметь разум, память, иметь силу противостоять дьяволу, греху, злу. Юноши, вы сильны, мы читаем Иоанна, потому что вы победили лукавого. И было ко мне слово Господне: не говори, я молод. Это не причина, чтобы не служить Богу. Наоборот, оглянитесь вокруг, и вы увидите седые головы, и вы поймете, люди эти прошли долгий путь христианства, потому что в молодости были сильны и крепки духом. Бог их избрал от юности, и они являются примером для многих-многих нас. Иван Степанович Проханов написал когда-то такой гимн: «Ты сказал, я слишком молод, чтоб вступить на путь Христа. Дух сковал неверье холод, и молчат твои уста. Иногда ты молвишь слово: поживу, потом отдам сердце истине Христовой, по его пойду стопам. Но кто скажет, кто заверит, что ты долго будешь жить, и не завтра ль Бог отмерит жизни нить? В них, когда пред ним предстанешь, что ответишь ты ему? Без ответа плакать станешь, пред собой увидишь тьму». И последний куплет: «О, немедли, в жизни юной нерешительным умом, суете скажи под лунной: я решил, иду с Христом». Дорогие молодые друзья, возьмите пример или с Иеремией, который юношей был избран для служения, или, может быть, даже с Самуила, который еще был отроком и познал голос Господа. Вспоминаю Юрия Сергеевича Грачева. Он обратился к Богу еще мальчиком. И отец с матерью видели его особую богобоязненность и сказали: мы посвящаем нашего Юру Господу. И мы знаем, он прошел путь христианина, полный страдания, мучения, но и славного служения нашему Господу. Его друг Клименко Андрей Тихеевич, которые вместе жили в одном городе в Самаре, один был благовестником, а другой был пресвитером, он тоже, как и Юрий Сергеевич, в детстве искал Бога. И он прошел жизнь благословенно. Мы знаем, что он был председателем Союза евангельских христиан-баптистов долгое время. Павел Васильевич Павлов, сын Павлова Василия Гуровича, был прекрасным тружеником на Неве Божией. Он был еще молодым юношей избран на служение. Иванов Клышников, Василий Прокопьевич Степанов и сотни-сотни других служителей, которые приняли крещение в 10, 11, 12, 13 лет, дошли до конца, и Бог сохранил их и не дал им позорно увидеть свое прошлое. Нет, они были посвящены Господу и остались верными Ему до конца. Господь сказал Иеремии: кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, скажешь. Когда-то в 60-е годы 19-го столетия юноша Никита Воронин стал читать Евангелие и покаялся, но не знал еще, как принять крещение. Из истории мы знаем, что немец Мартин Карлович Кальвейт крестил Никиту Воронина 20 августа 1867 года в реке Куре в Тифлисе. Но кто познакомил крестителя с крещаем? Для этого служения
Господь послал ассирианина, имя которого Яков Делякович Деляков. Он был первым миссионером в России. Истинно, пути Господни неисповедимы. И было ко мне слово Господне. Не бойся, говорил Господь, не бойся, я с тобою, чтобы избавлять тебя. И мы знаем, на протяжении долгой жизни Господь давал силы и благословения этому святому Божьему человеку. Да, поистине, Иеремия был один из величайших пророков Израиля. Друг мой, который слушает сегодня нашу передачу, если ты уже принял Христа как личного Спасителя, у тебя есть реальная возможность подражать тем, о которых мы сегодня говорим. Прислушивайся к тихому веянию Духа Божьего. И, может быть, Он скажет тебе, может быть, ты будешь таким же посланником, каким был Иеремия. И еще хотел бы сказать незнакомому другу, которого я не вижу лицо. Друг мой, я тебя не знаю, и ты меня тоже. Но знай, Слово Божие говорит тебе, ты можешь быть посланником от имени Христова, но прежде ты должен сам принять Иисуса Христа в сердце свое. И потому прошу тебя, обратись к Господу, пока еще Господь дает тебе силы, здоровье, разум. Раскайся перед Ним, сделайся Его служителем, и Он заговорит с тобой. И когда-нибудь, может быть, ты тоже скажешь, и было ко мне Слово Господне. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». К дому Каратаевых приближаются Мария Петровна, Хельми Ивановна и Антти. В руках у них рулоны новых ярких половиков.
1: Ой, надо же, какие тяжелые. Ну и работы тебе, Хельми, с ними было.
2: Да, работы хватило.
3: А наша мамочка работы не боится. Скорее наоборот, работа ее боится.
1: Ты, Анти, все шутишь, молодчина. А между прочим, мужчины, Анти, даже представить себе не могут, сколько сил требует вот такая женская работа.
3: Я теперь вполне понимающий элемент.
1: А вот как?
2: Анти прав. Они с Натой действительно много мне помогли.
1: О, ну молодцы.
3: Вот, мама, слышала. Я много рядов наткал. Интересно ткать.
1: Ну, что поделаешь, придется поверить.
3: Дайте мне, мама, ваш половик. Я понесу его вместо с другими.
1: Нет, не дам, нет. У меня еще достаточно сил. Ну и не настолько уж я стара.
3: Не сомневаюсь. Просто я же мужчина. Да и вы не так устанете. Не даете мне быть джентльменом?
1: Не даю. Да. Понесем каждый свой.
2: Да, понесем каждый свой.
1: И как хорошо тебе, что у Рины будут новые половики, правда? Она так много сделала для всех нас, что вполне достойна их.
2: Правда.
3: Разве ничего нельзя получить по милости? Неужели все надо только заслуживать?
1: Ну почему же? Можно и по милости. Я ведь и тебе тоже заказала половики. Хотя ты их и не заслужил.
3: Вот так, теща.
1: Что ж.
2: Да, тещи теперь пошли такие молодые.
3: Ну, такой подарок, действительно, большая милость.
1: Ну, какая уж там большая. Тряпок ведь всегда хватает. Было бы кому ткать.
2: Да.
1: Да и платить за работу не надо, родственники ведь. А как это хорошо, когда можно хоть кому-то радость доставить? Ведь это же дороже всяких денег.
2: Да, правильно.
1: Дал бы Господь, чтобы мы, прежде чем умрем, могли бы многим, еще многим доставить вот какую-то радость.
2: Да. А может быть, уже совсем скоро Христос придет. И вполне возможно, что никто из нас и не увидит смерти.
3: Конечно, все может быть.
1: Да, но верующим ведь не страшно и умереть.
3: Это верно. Вот мы и пришли.
1: О, пока поднимешься, задохнуться можно.
2: Да, правда.
3: Я же говорил, надо было не отдать половик.
1: Зато сама донесла.
3: Да.
1: Ну, звони, Анти.
4: О, Анти, тетя Рина, ты
3: добрый день, красная девица. А вот, посмотри, что мы принесли.
4: Мама! Иди скорее сюда, смотри, что они принесли.
1: Приветствую.
2: О, я тоже рада.
3: Приветствую.
1: Ой, ну что это все значит?
3: Вот вам, надеюсь, понравится.
1: Для чего столько половиков?
3: Да.
2: Это тебе, Ирина, подарок от Марии.
1: И от Хельми, от Анти. Они тоже сделали свой вклад.
2: Ой, ну что вы!
3: Да.
2: Какие красивые, яркие какие! Давайте их положим сюда.
3: Да.
4: Ой,
2: а тяжелые-то какие, как вы дотащили?
3: Ну, как?
2: Да ведь никакой знаменательной даты-то нет. В честь чего это вы вдруг?
5: Ну, просто захотелось сделать вам приятное.
2: Ой, надо
5: это,
2: же.
5: Если можно так выразиться, дар любви.
1: Совершенно верно. Так что спасибо, принимай без возражений.
2: Спасибо большое.
1: Я вот думаю, разве обязательно делать подарки только в честь праздников?
2: Ну,
3: нет.
2: Даже неудобно. Но, давайте Ирина. Садитесь.
3: Да, спасибо,
2: проходите,
3: спасибо.
2: Садитесь.
3: Садитесь.
2: Спасибо. Ой, я вам так благодарна, просто не нахожу слов.
3: Я догадался, что Ирине это понравится.
2: Конечно, конечно.
4: И мне тоже понравится.
2: И тебе тоже понравится.
3: О, хорошо.
2: Красивая, да чего красивая. Надо же, Хельми, у тебя такой хороший вкус.
6: Да, Хельми у нас
3: постоянно. Да,
2: всегда нужно положиться на тебя полностью в таких делах.
4: Мама, а куда мы эти поставим половицы?
2: А вот расстелим, расстелим. Да. Вот видишь, у нас...
5: А мама, они как раз подходят и к шторам, и к обоям.
2: Да, надо же, как хорошо подходит, а?
3: Да.
2: Надо же, хоть и говорят, что сейчас половики не в моде, но... Мне очень нравятся половики больше, чем ковры.
3: Ну да,
2: то, это уютно, да, да, сразу с половиками. И красиво становится.
6: И просто.
2: Да.
4: Теперь у нас половиков до самого пришествия Христа хватит.
6: Правильно, слышите, мы тоже по дороге как раз о пришествии говорили.
2: Правда.
6: Что придется ли умереть? Или так мы дождемся встречи с Иисусом при жизни уже?
2: Да. Ой, как было приятно дождаться.
3: Да.
2: Не надо было умирать.
6: Да.
4: Мне кажется, что Иисус придет раньше, чем эти половики износятся. Потому что так много всего плохого творится. Да еще об войне говорят.
2: Ой, ну да, конечно.
6: Да, мы живем действительно в очень серьезное, беспокойное и напряженное время.
2: Да,
6: это так. Но, Верочка, наше счастье, что мы можем надеяться на Иисуса, так ли?
2: Да, у нас же Господь. Да.
4: А знаете, тетя Мария, я часто думаю о тех людях, которые еще не слышали о Христе. У них ведь нет никакой надежды. Им, наверное, очень страшно.
6: Да, конечно, Верочка. И Библия говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И ты, Верочка, счастливая, что
2: да,
6: у тебя верующие
2: да,
6: родители, которые говорят тебе об Иисусе Христе и о вечности.
2: Да, не все ведь имеют верующих родителей.
6: Да.
4: Есть много-много тысяч мальчиков и девочек, которых мама и папы учат, что Бога нет.
2: Да, есть.
4: А что с ними будет, если вдруг начнется атомная война?
6: Ой, это очень серьезный вопрос. Но одно ясно, что это не будет виной этих детей. Небесный Отец – праведный судья. Он не осудит несправедливо, незаконно. Нам надо поручить их в любящие руки Бога.
2: Да.
4: Это правда, что Бог – Отец всем людям, и что Он любит каждого человека?
6: Да, Верочка, это самая истинная правда.
4: Тогда об этом надо говорить всем-всем, кому только можно.
3: Вот именно, милая девушка. Но это, к сожалению, не везде разрешается.
2: Да.
3: Я думаю, что именно те, кто запрещают, и будут отвечать пред Богом за это.
2: Да,
5: да. На них лежит очень большая ответственность.
3: Настолько большая, что они и представить себе не могут.
6: Я думаю, что наказанием будет уже то, что они предстанут перед всемогущим святым Богом во всей наготе своих грехов и преступлений.
3: Да, да, да.
2: Да.
3: И нечем будет защититься или оправдаться, и некуда бежать.
2: Да. Вот недаром сказано в Библии, что страшно впасть в руки Бога живого, если не пережито спасение. Правда?
5: Да. Правители мира сего несут ответственность за то, куда они ведут народы.
2: Да. Это правильно, да.
5: Но ответственны и семьи. Ведь всякое общество и государство состоит из семей. Каковы семьи, таково и общество.
2: Да,
3: да.
2: Это так.
3: А семьи зависят от своих членов, то есть от своих отцов, матерей.
4: Но у нас ведь такая хорошая семья. Это потому, что наша мама с папой очень ответственные, правда?
3: Ты, Верочка, как всегда попадаешь в самую точку.
2: Точно. Да, нам хорошо живется. Все-таки все верим в нашего Господа Иисуса Христа.
6: Да,
2: все спасены.
6: Богу.
2: Да. Счастливая семья.
4: Да.
2: Дал бы Господь, чтобы многие познали это счастье в Иисусе Христе.
6: Да.
2: Ну, а теперь нам еще веселее будет жить. Смотрите, какие половики теперь у нас появились. Их, как сказала Вера, хватит до самого пришествия Иисуса Христа. Ну, до чего же они красивые? Просто удивительно.
4: Да, теперь у нас совсем красиво. А на небе тоже половики будут, да?
6: Ну, вот этого я не знаю, но вот золотые улицы там будут.
1: Лучше половиков.
4: А я бы лучше по половикам ходила. Золото такое твердое и холодное.
3: Я думаю, что у Бога под словом «золото» подразумевается совсем другое золото. Скорее, это какое-то сияние, которое подобно золоту.
1: Да, мы не знаем, что это там на небе будет, каким все будет.
4: А, тогда это другое дело.
6: Ай-яй-яй, вот тогда. Нашей принцессе даже золотые улицы не подходят.
3: Все правильно. У царских детей и требования царские.
6: Вот как? А я иногда по простоте своей думаю, что сумею ли я там на небе как следует правильно вести себя.
3: Но для каждого из нас будет там такое место, где мы будем чувствовать себя очень-очень хорошо.
6: Да,
1: да, это
6: верно.
1: Это так. Ну и фантазеры же.
6: Ну ладно, вы тут побеседуйте, а я пойду чаек поставлю.
3: О, спасибо.
6: Как хорошо, что я как раз успела испечь пирогов с творогом и капустой.
3: Правда?
6: Чудес!
4: А я вам помогала.
6: Да.

Вера Каратаева права. Всем людям нужно говорить о Боге и о Его любви. Это нужно делать уже по той простой причине, что многие не знают главной библейской истины, что Бог есть любовь. Неужели Бог есть любовь? Удивляются многие. Что-то не похоже. Если Бог есть любовь, то почему Он допускает, чтобы невинные страдали и болели? Почему рождаются инвалидные дети? Почему дети оставляются на произвол судьбы, остаются без защиты семьи? Прежде чем утверждать, что Бог есть любовь, ответьте на эти больные вопросы. Такое требование справедливо, и оно всегда должно быть удовлетворено. Начнем с того, что люди, особенно неверующие, атеисты, сомневаются в том, что Бог есть любовь, и что Он вообще существует. Если мерить Божью любовь мерой человеческого страдания, то неуместно ли задать вопрос, что порождает это человеческое страдание? Причастен ли Бог к этому? Большую часть страданий в нашем мире люди сами порождают, как себе, так и другим. «Ну, конечно, люди причиняют себе трудности, это ясно», — возразят многие. «Но ведь это только малая часть из целого. Как вы объясните врожденные болезни детей, инвалидность или природные катастрофы? Почему Бог своей всесильной рукой просто не ликвидирует все источники страдания? Бог, конечно, мог бы это сделать. Но сделав это, Он вынужден был бы ликвидировать всех людей, все человечество. Хотя есть много разных причин страдания, сам человек является главной из этих причин. В Америке, в Европе, в Советском Союзе число разводов постоянно поднимается, число убийств и самоубийств возрастает, преступность увеличивается. Все это порождает страдания, и это страдание порождает сам человек. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько бед на самом деле Бог вам причинил, и сколько бед вы сами причинили себе? Человеческая ошибочность, ошибочность суждения, ошибочность желаний, ошибочность избрания цели, человеческое самолюбие, безразличие, бунтовство, глупость, безрассудство, нахальство всегда лежат в основе человеческого отчаяния и страдания. Бога тут невозможно винить. Сердечные болезни и раковые заболевания занимают первое место в списке источников смерти людей сегодня. Бывают случаи заболеваний, которые Бог допускает с различными целями. Например, случай Иова, о котором рассказывает Библия. Искренние дети Божии тоже заболевают. Но не об этом я хочу сегодня сказать. Я хочу поговорить сегодня о других источниках болезни человека. Болезни чаще всего исходят от нарушения гармонии между человеческим организмом и его окружностью. И часто болезни являются последствием того, что человек ест неправильно, спит неправильно и живет неправильно. Никто никогда не может обвинить Бога за них. Если человек начинает чувствовать себя плохо, то это предупреждение о том, что он делает что-то неправильно. И его ошибки могут отразиться даже на будущем поколении. Бог есть любовь, но мы часто не даем Ему возможности проявить это любви в нашей жизни. Мы не проявляем вовремя послушание Его советам. Почти все скорби, несчастья и болезни мы порождаем не из-за недостатка знания, а из-за недостатка послушания тем постановлениям, которые дал нам Бог. Человек, как правило, не исполняет Божьих 10 заповедей. Неверующий даже потрунивает над ними. Но если он будет их соблюдать,
то он будет здоровым физически, душевно и духовно. Зависть, ложь, воровство, прелюбодейство – все это вредит здоровью. Под знаком либерализма, свободы, образования, науки многие сегодня проклинают и отвергают Бога. Но так поступая, они сами попадают под проклятие. Вдобавок к 10 заповедям, Бог открывает человеку тайны здоровой жизни на протяжении всего своего слова, Библии. Как медицинская наука, так и Слово Божие дают нам полезные советы относительно питания, сна, отдыха, работы. Несмотря на все это, люди, включая и самих врачей, все еще курят и напиваются до отключения сознания. Другие занимаются объедением, третьи разрушают свой организм наркотиками. Бога мы не можем обвинять в том, что Он лишил нас просвещения, если мы упрямо отказываемся от этого света. Но, может быть, тогда можно обвинить Бога хотя бы в том, что Он всемогущий допускает, что люди жадные и самолюбивые. Ведь Бог мог бы держать под контролем человека, которого создал. Другими словами, почему Бог сотворил его со способностью грешить? Да, Бог имел выбор, когда создавал нас. Бог желал создать материальное, видимое существо, которое было бы отражением его невидимой, нематериальной сущности. Итак, Бог сотворил человека по образу своему. Он решил сотворить его существом, способным принимать самостоятельные решения, способным любить, рассуждать, распознавать, оценивать, выбирать и решать. Когда Бог создал человека, Он полностью осознавал, что сотворенный им человек будет способен принимать решения, противоречащие его воле. Рассмотрим теперь это положение с другой стороны. Какой смысл было бы создавать человека, который был бы лишен возможности принять неправильное решение? Это было бы равносильно тому, что он бы не мог принять никакого личного решения. Чем он был бы? Совершенным, безгрешным, невинным, безошибочным созданием? Человеком? Нет. Автоматом? Да. Роботом. Компьютером с вложенной готовой программой. Был бы ли он живым человеческим существом со свободной личной волей? Ни в коем случае. Бог пошел на самый большой риск, создав человека существом, формирующим мнение, собирающим идеи и принимающим решения. Что в сущности Бог создал? Бог создал человека с потенциалом стать грешником, но также с потенциалом стать любящим Бога существом. Не будем обвинять Бога в том, что Он допустил появление греха. Будем благодарить Его за то, что Он не отнял у нас возможности стать свободными, искренними и любящими людьми. Не будем обвинять Бога за страдания в нашем мире. Будем объективными и осудим человека за то, что он лично принял решение.

за нас, когда мы еще были грешниками. Да, когда мы еще хулили Бога, смеялись над Ним, ругали Его, обвиняли Его за наши неудачи, когда мы еще жили в своей греховной нечистоте. Уже тогда Христос отдал Себя на распятие, был проклят за наши грехи. Уверуя во Христа, человек освободится от вины. Он испытает прощение и омытие от греха. Он станет новой тварью в Иисусе Христе. Он получит новую жизнь уже здесь на земле и жизнь вечную после земной жизни. Этим Бог доказывает нам, что воистину Он есть любовь. Да, нужно только вспомнить распятие Христа, и человек уже не сможет обвинять Бога в том, что Он не перешел всех границ, чтобы спасти нас, людей. Единственный путь, которым мы, люди, сможем почувствовать лично на себе эту великую Божью любовь, это принять ее. Любовь предназначена быть взаимной. Любовь – это результат твоего личного добровольного решения. Бог со своей стороны уже принял решение. Он отдал своего единородного Сына на смерть ради тебя. Чем ты ответишь Богу? Каким будет твое решение? Если ты раньше не знал, то теперь ты услышал о жертвенной смерти Иисуса Христа ради тебя. Коснулось ли это твоего сердца? Или эта весть останется в твоем разуме одним пустым познанием? Прими свое решение. Библия говорит: верующий во Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Что ты желаешь больше любить? Бога, Его свет, Его жертву за тебя, чистоту и жизнь? Или тьму, грех, исполнение своей собственной воли? Прошу тебя, прими Иисуса Христа. Обратись к Нему сейчас, в молитве во время этой песни, которая сейчас прозвучит. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша лют мольбой объятый, не пройди меня».

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Мы продолжаем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства». На текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе и в Святом Духе, и со многим удостоверением, и вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». При первом же чтении текста найдутся те, кто скажет: «Зачем проповедовать такое трудное для понимания учение, как избрание?» Отвечаю: «Потому что оно находится в Слове Божьем. А все, что содержит Слово Бога, должно проповедоваться. Но некоторые истины стоит скрыть от людей, говорите вы, чтобы они не обратили их себе во вред. Это папистское учение. Именно следуя такой теории, священники католической церкви запрещали людям читать Библию, они не давали ее им, чтобы избежать злоупотреблений. Но разве некоторые учения не опасны? Нет, если они истинно и точно истолковываются. Правда никогда не бывает опасной. Это заблуждение и умалчивание чреваты опасностью. Но разве люди не злоупотребляют учениями благодати? Признаю, что да. Но если бы мы уничтожили все, что люди неправильно используют, то у нас ничего бы не осталось. Может, не должно быть веревок, потому что некоторые дураки на них вешаются? Следует ли выбросить и заклеймить ножевые изделия, потому что есть такие, кто использует их как опасное орудие для уничтожения своих врагов? Решительно нет. Кроме того, помните, что люди читают Писание и размышляют над этими учениями, и потому часто неправильно их понимают. Кто же поправит их, если мы, проповедующие Слово, будем по данному вопросу хранить молчание? Я знаю, что некоторые, принявшие учение избрания, стали антиномистами. Такие люди, если бы не укрылись в тени этого учения, вероятно, нашли бы другие поводы для своих погрешений. Под лучами солнца созревают не только полезные растения, но и вредные сорняки, и в этом виновно не солнце, а природа самого сорняка. Мы считаем, что антиномистами становятся чаще те, кто отрицает учение, чем те, кто его проповедует. Одним из свидетельств этого является то, что в Шотландии вы едва ли найдете собрание гиперкальвинистов, по той простой причине, что церковь в Шотландии полностью придерживается всего учения по данному вопросу, и ее служители, как правило, не стыдятся проповедовать его бесстрашно и дерзновенно, увязывая его со всем вероучением. Возьмите любое учение и начните проповедовать исключительно только его. Вы сразу же его исказите. Самое красивое в мире лицо с самыми миловидными чертами сразу же станет неприятным, если одна черта будет увеличиваться, в то время как остальные будут сохранять прежние размеры. Красота, я считаю, в пропорции. И проповедовать каждую истину такой, какая она есть, не укрывая ничего и ничего не преувеличивав, значит проповедовать всю истину, как проповедовал бы ее Христос. От такого Евангелия, полного и гармоничного, мы можем ожидать благословения Всевышнего. Это все, что я хотел бы сказать в порядке вступления, но никак не извинения. Не в моих правилах извиняться за правду. Что представляет из себя учение об избрании? Давайте постараемся понять то, что сказано о нем в тексте. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». избрание действительно существует. Можно почесть за неразумного любого, кто станет отрицать, что человек – свободно действующий субъект. Но свобода воли и свобода действий – не одно и то же. Лютер обличил свободную волю, когда сказал, что «свободная воля – это название, прикрывающее пустоту». Президент Эдварде в своем мастерски написанном трактате также опроверг эту идею. «Бог ничем не ограниченный и всеобъемлющий совершитель, Он делает все согласно Своей воле, и Его воля преисполнена высочайшего блага. Он непревзойденная действующая сила, и человек, поступающий по намерениям своего собственного сердца, тем не менее находится под властью этого суверенного и мудрого законодательства, которое обращает гнев человека в его славу. Бог его просто сдерживает. Как эти два момента согласуются друг с другом, я не могу сказать. Нет необходимости для блага этой или грядущей жизни уметь решать такие задачи. Я не уверен, что и на небе мы сможем узнать, где смыкаются свобода действий человека и суверенитет Бога. Но и то, и другое – великие истины. Бог все предопределил, но человек, однако, ответственен, потому что он действует свободно. Нет на нем принуждения, даже когда грешит, своевольно и преднамеренно нарушает волю Божью. Но все спасенные, скажете вы, спасены, потому что уверовали. Конечно, это так, это совершенно верно. Боже, упаси мне отрицать это. Но почему они уверовали? Они уверовали в результате того, что в их сердцах действовала благодать Божья. Поскольку каждый человек, получающий спасение, признает это, поскольку каждый истинно верующий в мире осознает, что для него было совершено нечто более особенное, чем для нераскаявшегося грешника, то несомненен факт, что Бог положил различие. Никто никогда не слышал, чтобы Господу ставилось в упрек то, что Он производит такое различие. Поэтому я не вижу причины, почему его нужно упрекать за преднамеренность этого действия, которое как раз и есть суть учения об избрании. Я спасен, но я знаю, что это произошло не потому, что во мне есть нечто доброе. Если вы спасены, вы открыто признаете, что вас отличила именно избирательная любовь Божья. Учение об избрании – это просто-напросто намерение Бога провести между людьми то различие, которое, как вы знаете, между ними существует. Давая благодать всем, Он дает некоторым больше благодати, чтобы уже полученная благодать действовала к их вечному спасению. Это избрание Божие суверенно. Он избирает по своему изволению. Кто спросит у Него отчета? «Разве я не властен делать в своем то, что хочу?» Вот его ответ каждому каверзнику. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Это строгое внушение заграждает уста каждому, кто склонен оспаривать справедливость Всевышнего. Он имеет право, видя, что мы, все грешники, наказать, кого желает. Царь Вселенной, безусловно, действует осмотрительно и всегда согласно своей суверенной воле. Он правит мудро, не безрассудно и всегда по благоволению воли своей. Избрание таким образом суверенно. Избрание также бесплатно. По какой бы причине Бог не избирал человека, ясно одно, что это не обусловлено никакой в этом человеке добродетелью. Он избран, потому что этого хочет Бог. Мы не можем идти дальше этого. Мы доходим вот до этих слов Христа. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И останавливаемся. Дальше нас не могут увести ни философия, ни Писание. В той же мере, как избрание суверенно и бесплатно, оно также и необратимо. Избрав свой народ, Бог не отказывается от него, не отменяет слово, что сошло с его уст, ибо написано «Он тверд, и кто отклонит его?» Избрание также действенно, ибо кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Это призвание также и индивидуально. Он призывает своих чад поодиночке и поименно. Он призывает их так, как выводит звезды. Он приводит каждого из них в небесную обитель Отца. Итак, мы определили, что представляет собой данное учение в целом. На этом остановимся. Наша настоящая цель не столько разъяснить учение, сколько нанести удар другой по некоторым связанным с ней и очень распространенным ошибкам. Я знаю, дорогие друзья, что кое-кто так боится этого учения, что при одном его упоминании впадает в панику. Прегради им дорогу лев, они бы не испугались его так сильно, как они пугаются, когда видят это учение в Писании, или когда оно доносится к ним с кафедры.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 1 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». Продолжим чтение.
1: Поэтому, во-вторых, обратим наше внимание на то, каковы свидетельства в защиту этого учения. И если вас что-то сильно в нем тревожит, постараемся по возможности устранить ваши трудности в его понимании. Но, пожалуйста, запомните, это не то, что можно усвоить в начале духовной и религиозной жизни. Я полагаю, вы не станете учить ваших детей читать молитвы наоборот, начиная со слова «Аминь». Точно так же вы начинаете не с того конца, когда хотите сначала узнать ваше избрание, вместо того, чтобы сначала покаяться пред Богом и уверовать в нашего Господа Иисуса Христа. Избрание – это урок для более подготовленных учеников. Перво-наперво нужно пройти начальный класс, обучающий вере и надежде, класс, который для всех нас обязателен, если мы хотим понять спасение. Если, например, в руках ребенка оказался учебник алгебры, и он, поломав над ним голову, сказал: «Мне никогда не получить образование, потому что я ничего здесь не понимаю». Затем, взяв с полки какого-нибудь античного классика, добавил: «Мне это не понять». Вы бы, конечно, ему сказали: «Дорогой, эти книги еще не для тебя. Вот более подходящая для тебя книга – букварь. В ней есть алфавит. Начни с него, а затем, шаг за шагом, ты постигнешь и все остальное». Точно так обстоит дело и с нами. Простая вера в Иисуса Христа – вот первое, что вам необходимо. Только после этого вы будете познавать великие, возвышенные и славные учения Божьих установлений. Но никогда не начинайте с них. Вы запутаетесь и погубите себя, вы заблудитесь в тумане и не извлечете для себя никакой пользы. Далее, совершенно определенно то, что каким бы ни было это учение, спорить об этом мы сейчас не будем. Это учение никак не может противоречить некоторым ясным обетованиям в Божьем Слове. Это касается таких обетований, как «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Посему и можете всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Я бы мог в течение целого часа цитировать обетования, которые по своему размаху объемлют весь мир, приглашения, которые не поддаются ограничениям, и призывы, которые адресованы каждому живущему под небом. Каждому из них предлагается слышать и жить. Вы знаете, какие обетования я имею в виду. Так вот, это слова Божьи, которые предназначены для вас. Ухватитесь за них и идите ко Христу, не выпуская их из рук, и будьте уверены, вместо того, чтобы оттолкнуть вас, учение об избрании будет слугой стоять у стола Отца, исполняя для вас музыку, под восхитительную мелодию которой будет танцевать все ваше существо. Оно будет блюдом на пиршественном столе в честь блудного сына, и вы будете вкушать его досыта. Оно никоим образом не оттолкнет вас, и ничто не отвлечет вас от упования на Христа. Также совершенно ясно, что учение об избрании, каким бы оно ни было, не освобождает вас от вашего долга. В чем же состоит ваш долг? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Тем более, что неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Это более всего остального является причиной осуждения людей. Писание гласит, что это самый большой грех. О Духе истины мы читаем. И Он, придя, обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Итак, поскольку Бог говорит, что Он повелевает вам сегодня довериться Христу и уверовать в Него, то именно это вы и должны исполнить. И можете быть совершенно уверены, что прибегать к учению об избрании для того, чтобы освободить себя от Божьих повелений, значит жалко обманывать себя. Вам велено уверовать, и ни одно учение не учит вас тому, что не стоит исполнять повеления Божии. Да поможет вам Бог уверовать, ибо это учение не для отговорок. Евангелие повелевает вам, а избрание через действие Святого Духа дает вам возможность исполнить эти повеления. Ваш долг — уверовать, но еще никто и никогда не спасался на основании долга, потому что спасение — это дар. Ваше спасение сейчас связано только со Христом, а не с законами Отца, которые все отданы в руки Христа и скоро будут явлены вам. Вы должны прийти сначала ко Христу, а потом к Его Отцу, ибо Он говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы должны обойти крест, чтобы прийти к закону Отца об избрании, пройдя через искупление Его Сына. Другого пути нет. Давайте в-третьих посмотрим, какие существуют свидетельства избрания. Наш текст указывает, и притом очень ясно, на то, что апостол знал об избрании фессалоникийцев. Откуда это было ему известно? Метод, которым апостол распознавал это, должен стать также и нашим методом, которым мы будем судить о нашем с вами Божьем избрании. В наше время часто встречаются люди, которые нагло претендуют на избрание. Они вбили себе в голову, что они избраны, несмотря на то, что по-прежнему продолжают жить во грехе и поступают по собственным прихотям. Они вообразили, что являются Божьими избранниками. Это то, что я называю наглым самозванством. Мы также, увы, знаем таких, кто посчитал себя избранным только лишь потому, что их посетили видение или сновидение. И они представили это в качестве свидетельства их избрания. Но как с паутины не соткать одежды, так и из этих свидетельств не извлечь ни малейшей пользы в судный день. В день суда они сослужат вам такую же службу, какую сослужил бы вору перечень его преступлений, приведенный в качестве рекомендации для помилования. Вы можете мечтать сколько угодно о том, что вы уже на небе, и в вашей голове может бродить столько же глупых представлений, сколько в библиотеке романов, но поскольку они только в вашей голове, то их нет в книге Божьей. Нам нужно более твердое слово свидетельства, и если у нас его нет, Боже упаси, чтобы мы ублажали свое суетное сердце усладительной мыслью, что мы Божьи избранники. Я слышал, как один человек заявлял в пивном баре, что у него больше, чем у остальных, доказательств того, что он один из Божьих чад. И в то же время он больше, чем все остальные, напился. По правде, ему следовало сказать с уверенностью, что он один из чад дьявола, и это было бы правильным. Когда аморальные и живущие постоянно в грехе люди болтают, что они дети Божьи, мы их сразу же распознаем. Подобно тому, как мы узнаем дикую яблоню, когда видим на ней плоды, узнаем мы и какого духа люди, когда видим, как они ходят и разговаривают. О, как отвратительно! Какая мерзость из мерзости слышать, как люди, чьи души полны тайных грехов, а жизни лишены всяческих христианских добродетелей, хвастаются так, будто у них уже в руках ключи от неба, и они могут впустить туда и низвергнуть оттуда, кого только пожелают. Слава Богу, что мы не под их властью, ибо больших пиратов, чем они, не знает мир. И я уверен, само зло не смогло породить такого страшного господства тьмы, какое бы породили они, если бы им дали волю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Без святости никто не увидит Господа. Если благодать не делает нас святыми, научая отвергаться пороков и плотских похотей, то нет смысла иметь ее. Братья, если мы Божьи избранные, то нам нужно иметь твердое свидетельство этого. Каковы же эти свидетельства, согласно нашему тексту? Как мы видим, их четыре. Первым свидетельством является Слово Божие, данное в силе. Если вы обратитесь к стиху, то убедитесь, что он говорит: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и в Святом Духе». Евангелие проповедуется всем, имеющим слух, но дается в силе лишь некоторым. Сила, которой обладает Евангелие, кроется не в красноречии проповедника, иначе человек бы обладал способностью обращать души. Также не зависит она от образованности проповедника, иначе она бы состояла в мудрости человеческой. Сила, которая обращает души, не заключается даже в искренности проповедника и его одаренности к труду. Это все следствие, а не причина. Эта сила также и не в пафосе, с которым может говорить проповедник. Люди могут одинаково плакать и от трагической пьесы в театре, и от пророческих стихов, звучащих в церкви. На человеческие эмоции могут оказать влияние как игра на сцене, так и слова Божьих служителей. Нет, здесь требуется нечто большее, чем это, и там, где оно отсутствует, всякое проповедование обращается в ничто. Мы можем проповедовать, пока не занемеет наш язык, пока не откажут легкие, пока мы не умрем, но ни одна душа так и не обратится, если вместе с проповедью не будет поступать таинственная сила Святого Духа, которая изменяет волю человека. О, господа, проповедовать людям было бы то же самое, что проповедовать каменным стенам, если бы Святой Дух не пребывал в слове, давая ему власть обращать души. Нам вспоминается Роланд Хилл, который однажды ночью встретил на улице, если не совсем пьяного, то изрядно выпившего человека. Человек сказал: «Мистер Хилл, я один из ваших обращенных». «Да», — сказал тот, — «думаю, что вы один из моих. Вот если бы вас обратил Бог, вы бы сейчас не были в таком состоянии». Грош цена тем, кого обращаем мы. Если они обращены человеком, то человеком же могут быть обращены в прежнее состояние. Если обаяние и сила одного проповедника привела их ко Христу, то обаяние и сила другого проповедника сможет увести их от Христа. Истинное обращение — это всегда труд Святого Духа и только Святого Духа.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Сегодня вы прослушали первую часть проповеди на тему «Избрание, аргументы и свидетельства», на текст из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам 2 главы. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у нас было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и радости Духа Святого». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте! Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я. Я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес и сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги, и я понесу наибольшие убытки.
1: Ну, а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 57 году в Мессилоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Устере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца и работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось за детские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Смотрите, смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. А, держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
6: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же.
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной ферме. Затем я 2 лет работал шофером на молоковозе. За это время мне удалось накопить денег на собственную машину, и я занялся перевозкой грузов. И я был решительно настроен добиться успеха. И однажды поделился планами на будущее со своими близкими.
1: Ты считаешь, что уже созрел для того, чтобы начать свое собственное дело?
0: Ну, понимаешь, папа, я работал у Рича шофером достаточно долго и понял, что мне по душе молочный бизнес. И потом я успел основательно разобраться во всех его деталях.
2: А ты уверен, что позже не передумаешь и не захочешь снова сесть за руль?
0: Абсолютно, мама. Ты знаешь, 2 лет мне хватило, чтобы выяснить, что мне нужно. Но я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее.
3: Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фирмы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
7: Как зябко сегодня.
3: Ничего-ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
7: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
3: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
7: Да?
3: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Вот мы и пришли.
7: Это и есть та лачушка?
3: Да. Давай, забирайся.
7: Давай, я
3: тебе помогу.
7: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
3: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
7: Я чувствую то же самое.
3: Присядь, а я пока разведу огонь.
7: Хорошо, спасибо.
3: Вот так.
7: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
3: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
7: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
3: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
7: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
3: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер увез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
8: Бен!
3: Да?
8: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
3: Ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами, и у нас на счету достаточно денег.
8: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
3: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков, чтобы не заниматься этим самим.
8: Это было бы здорово.
3: Да. А то, знаешь, Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
8: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
3: Конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
8: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
3: Да? Я не против.
8: Давай поедем в город и все оформим.
3: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю.
0: Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
9: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
10: Да иду, иду, иду!
9: Вэл!
10: Что случилось?
9: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
10: Что?
9: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
10: А зачем он это делает?
9: Да он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
10: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
9: Да я уже смотреть на него не могу.
10: Бенни, ты должен, ты должен.
9: Нет, Вэл, ну ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал все даром. Да я никогда ему этого не прощу.
0: По мере того, как мы обсуждали с братом все аспекты дела, я все больше и больше ожесточался против него. Доверие и любовь уступали место гневу и депрессии, которые с каждым днем становились все сильнее. При каждой мысли о брате мне становилось дурно. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я все время продолжал думать о нем, как он украл мой бизнес и разрушил мою жизнь. Иногда я даже забывал, что Вэл беременна. Вместо спокойного режима, который предписал врач, ей приходилось постоянно выслушивать потоки гнева, которыми я захлебывался после каждой схватки с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.
11: Я хочу, чтобы мы уже покончили с этой грязью! Я хочу свою долю!
9: Единственный способ выплатить тебе твою долю – это продать оборудование, а я на это не пойду!
11: Тогда я буду добиваться справедливости через суд!
5: Да послушайте, из-за вас я уже продала коров! Неужели вы лишите меня и фермы?
6: Не понимаю, к чему таскаться по судам! Зачем выносить ссор из избы?
9: Да он думает только о себе!
11: Я заслужил свою долю в этом деле!
9: Да, конечно! Ты брал деньги за работу, и ты лгал мне!
11: Ну и что? Если даже это и так, все равно я получал мизер, и все равно мне положено половина этого бизнеса!
9: Слушай, послушай меня. Я даю тебе 50 тысяч долларов и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
11: Ладно! Я посоветуюсь с женой.
0: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына шериф вручил мне повестку в суд.
7: Что там?
0: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
7: Пенни.
0: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
7: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
0: Нет.
7: Я тоже. Бенни, я была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
0: Я подумаю об этом.
7: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
0: Знаешь, Вэл,
3: Однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие — в ад.
7: Бенни!
3: Ладно, ладно. Ладно, я пойду с тобой.
12: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью, или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
3: Я впитывал эти слова как губка. Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
13: Алло?
3: Тебе что-нибудь нужно, милая?
13: Бенни, сегодня утром я покаялась и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
3: Я рад за тебя, Вэл.
13: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
3: Да, дорогая.
13: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
3: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей греховности. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
7: Кто это был? Твой брат?
3: Да.

0: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
1: Быть может, на то воля Божья.
0: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир, но погубит душу свою?
1: Именно так. Если даже все кончится тем, что брат отберет у тебя все имущество, то что из этого? Ты все равно будешь богаче, потому что у тебя есть Господь.
0: Я очень много молился до суда. Мне помогли слова из Библии. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
1: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
0: Знаю.
1: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь, где этот стих из Якова?
0: Вот он.
1: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
0: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата?
1: А помнишь еще в Евангелии от Матфея?
0: Ага.
1: Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
0: О, Боже! Как трудно следовать Христу!
1: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
0: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
1: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
0: Да, да. То, что ты собираешься сделать, это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами, и они приняли Христа.

друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 36. «И ты, сын человеческий, изреки пророчества на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: а, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог: за то именно, за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себя, сердечную радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог: вот я изрек сие в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Посему так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою, земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: ты земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе. И народа твоего вперед не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой, за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими, и я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что они говорят: они народ Господа и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам поношение от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыню в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Глава 37. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем: Иосифу. Этот жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим, в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли ты нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава 38. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов и феоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его в дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобой. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущих на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли, в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от предела северов, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленные. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет в тот день. Дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак: доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона. И так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог: скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане, и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. и будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святом имени моем, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава 40. В 25-м году, по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году, по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины. А между комнатами 5 локтей и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа ворот до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их. Внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост кругом двора был сделан. 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот, длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей, и окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку, и входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных, и намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру, и окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиной в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним 8 ступеней. И повел меня восточными воротами во внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесаных камней, длиною в 1,5 локтя и шириною в 1,5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия, приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четыреугольный, и перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходят в него по 10 ступеням, и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой». Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма, и между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною 70 локтей. Стена же этого здания 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. от пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы также по стене храма. В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая перед Господом, в храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 косяках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой. И сделаны на них на дверях храма херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке». Глава 42. «И вывел меня ко внешнему двору северную дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей, напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты, и ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы, там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда окончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. А в северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого».

0: Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вечная истина». На наших занятиях мы проводим обзор Библии. Сегодня продолжим изучать книгу «Левит». Мы вместе увидели, как можно приблизиться к Богу на примере скинии поклонения, а также уяснили, что мы являемся храмом Бога, и Дух Божий живет в нас. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Мы изучаем книгу «Левит», руководство священников. В этот раз мы увидим, как Бог учил своих людей жертвовать священникам или духовным лидерам. Здесь вы найдете основу оплаты священников. Бог сказал: «Я определил грудь и плечо животного, приносимого в жертву, как дар народа Израилева сынам Аароновым. Аарону и его сыновьям должна всегда быть отдана эта часть жертвоприношений, это их оплата. Это должно быть отделено от жертвы всесожжения и отдано всем, кто назначен служить Господу, как священники, Аарон и его сыновья». Я думаю, что это основа, заложенная в самом начале Писания, и мы называем это платой священникам. Под заголовком «служители» есть очень важное слово, и это слово «помазанный». Эти священники были помазанными людьми. Служение Святого Духа описывается предлогами «в» и «на». Святой Дух производит замечательную, сверхъестественную работу в нас. Предлог «в» много используется в связи со служением Святого Духа. Обратите внимание, что в книге «Деяний» мы видим предлог «на». Святой Дух, особенно как это написано в книге «Деяний», совершает могущественную работу на нас. И великая благодать была на всех их. Вы получите силу, когда на вас сойдет Святой Дух. Это помазание Святого Духа на вас. И это всегда связывается со служением. Вы не можете служить до тех пор, пока Святой Дух не сойдет на вас. Доказательство того, что Святой Дух действует в вас, это плоды Духа, любовь, радость и мир. Всего 9 плодов Духа. Но доказательство того, что Святой Дух действует на вас, называется дары Духа. В Новом Завете можно найти около 21 дара. Также Святой Дух совершает работу среди нас. Написано: «Там, где двое или трое собраны вместе ради Меня, там Я среди вас». Эти предлоги характеризуют различные аспекты работы Святого Духа. Даже во времена Ветхого Завета первосвященники испытывали помазание Святым Духом, или когда Святой Дух сходил на них. Это не является концепцией Нового Завета, это Ветхий и Новый Завет. Священники были помазанными людьми, и чтобы показать это, кровь принесенного в жертву животного была положена на край правого уха и на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги священников. Это был замечательный символизм. Это говорило священнику: «Ты святой человек, ты должен вести людей быть святыми, ты не можешь быть обыкновенным человеком, ты призван быть помазанным человеком. Все, что ты слышишь, должно быть помазано Святым Духом». Не поражает ли это нас сегодня? Сегодня мы слышим очень много мусора. Святой человек не должен слышать что-либо, что не помазано Святым Духом. Это очень сильный вызов. Они не читали так много, как читаем мы. В то время было много неграмотных людей, поэтому акцент делался на слышание слова. Но все, что они слушали, должно было быть помазанным. Слово Бога и все остальное. Руки говорят действиями. Все, что делали руки, должно было быть помазано. И ноги говорили хождением. Все, где ходили ноги, должно было быть помазано Богом. Это очень замечательный символизм. В книге «Левит» вы найдете замечательную иллюстрацию того, что мы имеем в виду, когда говорим, что Моисей писал об Иисусе, когда Моисей писал книгу законов. В Новом Завете написано о том, что после того, как Иисус исцелил прокаженного, Он сказал прокаженному: «Иди и покажи себя священнику». Почему Иисус сделал это? Потому что в книге «Левит» вы найдете это указание. В то время проказа была огромной проблемой. Большинство форм проказа были заразными, поэтому прокаженных изолировали. Жизнь прокаженного была очень жалкой. Но представьте, что прокаженный был исцелен. Честно говоря, это было маловероятно во времена Ветхого Завета, но это было возможно. Это случилось с Нейманом, прокаженным. Это могло случиться. Бог всегда мог исцелять, и Бог исцелял во времена Ветхого Завета. И, конечно, Бог исцелял через Иисуса. Через Моисея Бог обеспечил исцеление прокаженного. До тех пор, пока прокаженный не был исцелен, он должен был кричать: «Нечист, нечист!», если кто-то подходил к нему. Люди убегали от него. Только представьте себе одиночество прокаженного, жалкую жизнь, которая была у него. Но теперь допустим, что прокаженный был исцелен. Он не возвращался домой и не начинал жить обычной жизнью и общаться с людьми до тех пор, пока он не показывал себя священнику. В книге Левит, в 14 главе, мы видим описание ритуала, который должен был провести священник, и после этого он мог объявить прокаженного чистым. После этого прокаженный мог вернуться домой и общаться с людьми. Для этой церемонии было необходимо глиняный сосуд, ярко-красная нить, кусок кедрового дерева и птицы. Когда священник определял, что прокаженный чистый, ему было сказано взять две птицы. Священник должен был принести в жертву первую птицу над глиняным горшком, который был наполнен водой. Эту воду надо было взять из родника. Когда он приносил в жертву первую птицу, он должен был сделать так, чтобы ее кровь капала в воду. Затем священник должен был положить птицу в глиняный сосуд, наполненный родниковой водой. Потом он должен был взять вторую птицу и кусок кедрового дерева и ярко-красную нить. Он должен был привязать вторую птицу к куску дерева и погрузить птицу в глиняный сосуд, в воде которого была кровь первой птицы. После этого он должен был взять иссоп, окунуть его в воду и покропить водой прокаженного. Он должен был сделать это 7 раз. Это может быть отталкивающим для вас. Я думаю, что Господь в этом ритуале дает нам очень прекрасный символ. После того, как священник окунал вторую птицу, которая была привязана к куску кедрового дерева ярко-красной нитью в глиняный сосуд, в воде которого была кровь первой птицы, он должен был отпустить вторую птицу в поле. Как вы думаете, что это символизирует? Конечно, этот ритуал является одной из самых прекрасных аллегорий Евангелия Иисуса Христа в книге Левит. В первую очередь, есть несколько применений по отношению к прокаженному. Вода говорит нам о том, что прокаженный был очищен от его проказы. Кедровое дерево, которое не гниет, символизирует тот факт, что священники верили, что плоть прокаженного опять не покроется проказой. Когда вторая птица была отпущена в поле, это говорит нам о том, что прокаженный был освобожден от своей изоляции. В дополнение к этим применениям по отношению к прокаженному, вы видите здесь очевидное применение к Евангелию Иисуса Христа. Открытый сосуд говорит о воплощении Иисуса.

Воскрешение – это вторая половина. Смерть Иисуса Христа говорит нам о том, как мы можем получить прощение. Воскрешение Иисуса говорит нам о том, как мы можем иметь общение с воскресшим Христом. Эти два прекрасных евангельских факта показаны нам в церемонии очищения прокаженного, о которой написано в 14 главе книги Левит. В последних главах книги Левит мы находим изумительную проповедь Моисея. Это на самом деле является изумительной проповедью. Также вы найдете это в конце книги Второзакония. Там говорится: «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст растения свои, и деревья полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, и вы будете спать без страха. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это книга Левит, 26 глава. Это пример проповеди Моисея, который является призывом слушаться и говорит о тех благословениях, которые будут при послушании. Далее мы видим продолжение этой внушительной проповеди Моисея. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей, и если презрите мои постановления, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Я рассею вас между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа прогонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует». Вы видите пророчество, смешанное с призывами, потому что Бог предсказывает то, что действительно случится с ними. Мы увидим это, когда мы будем изучать исторические книги Ветхого Завета. Когда израильский народ слушался Слова Бога, Бог благословлял людей. Когда они не слушали Слова Бога, у них не было Божьих благословений. Когда они повиновались Богу, то они побеждали своих врагов сверхъестественным образом. Когда они вошли в землю Ханаанскую, они обратили в бегство тысячи, точно так же, как Бог говорит нам это в книге Левит. Но когда они не повиновались Божьему Слову, то они сами обращались в бегство и в конце концов попадали в плен. Когда вы будете изучать книгу Левит, там вы увидите все виды законов, потому что особое значение придается тому, что все эти законы святые. Например, некоторые из этих законов имеют отношение к ограничению употребления пищи. Чем больше вы посмотрите на питание сегодня, тем больше вы начнете ценить эти законы. Один врач написал замечательную книгу, которая называется «Ни одна из этих болезней». Этот врач указал на то, что если бы у Моисея не было бы откровения от Бога, то Моисей бы грыз гранит медицинской науки сотни и сотни лет. Моисей знал о том, что надо умывать руки. Он знал о том, что это очень важно, не дотрагиваться до больного или мертвого человека, не одевшись как хирург. В книге есть очень много иллюстраций особого понимания Моисея. В книге «Исход» написано, что Моисей обещал Божьему народу, что у них не будет ни одной из этих болезней, если они будут соблюдать эти законы о еде. Также в книге «Левит» вы увидите, что определенные вещи запрещены Богом, такие, например, как гомосексуализм. Гомосексуализм всегда запрещен в Писании. По моему мнению, гомосексуализм запрещен потому, что букет последствий не является хорошим. Гомосексуальная жизнь – это несчастливый стиль жизни, как они хотят заставить нас думать. Гомосексуализм не соответствует Божьему плану о том, чтобы люди становились родителями. Два гомосексуалиста могут удовлетворить нужды друг друга, но они не являются семьей. Моисей говорит очень прямо. Он очень сильно осуждает гомосексуализм. В книге Левит Моисей также осуждает колдовство, волшебство, предсказание судьбы и много других вещей. Законы Моисея являются строгими, потому что иудейский народ должен быть святым народом. Святость – это основная линия в книге Левит. Я надеюсь, что это введение и обзор книги Левит предоставит вам возможность прочитать книгу Левит для себя и получить благословение. Помните о том, что книга Левит – это руководство для священников, которое показывало им, как быть помазанными, святыми людьми Бога, которые могли учить Божьих людей быть святыми. Будьте святыми.

0: «Святы, потому что я свят», — говорит Господь. Это послание книги Левит и вам, и мне. Когда всемогущий Бог говорит нам свои законы или свои заповеди, нам очень важно помнить, что Его цель не ограничить нашу свободу, а сделать нашу жизнь полноценной. И поэтому я хочу призвать вас в молитве возблагодарить Бога за те наставления, которые содержатся в книге Левит. Всемогущий Отец, мы от всего сердца благодарим Тебя за дивную любовь Твою и за заботу Твою о своем творении. Мы верим, что те наставления, которые содержатся в книге Левит, служат нам во благо, и мы с радостью принимаем их. Господь, даруй нам силы быть послушными Тебе и быть святыми, как этого желаешь Ты. И пусть всегда через нашу жизнь прославляется имя Твое, всемогущего Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

0: Проклятье века — это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно пьют, поспешно губят, а после каются спеша.
0: Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
0: Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик.
1: Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец.
0: Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти.
1: Топча, как листья чьи-то лица,

0: Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
0: Когда тебя толкает злоба за венью собственной души, без печью выстрела и слова, не поспеши, не соверши.
1: Остановись, идя вслепую, о население земли!
0: Замри, летя из кольта пуля,
1: и бомба в воздухе!
0: Замри! О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,

Надежда. В темную страшную ночь преступления, в светлом блаженном Едемском раю, там, где впервые родилось сомненье, вижу звезду я, надежду мою. Ярко она небосвод озарила, мрак был бессилен ее заслонить. О, как прекрасно, священно и мило стала ты, звездочка, миру светить! Миру печальному в жизни суровой свет драгоценный надежда несла и укрепляла страдальцев здоровой верой, ведущий народ в небеса. О, как блаженны и счастливы были дети Адама во все времена! Те, что надежду святую хранили, видеть святые Христа ремена. Зрю его ясно, хотя он далеко, смелый язычник виденье сказал. Всходит звезда, сияя с востока, к небу он руки свои простирал. Кто же зажег этот светоч священный в мрачных народных и темных сердцах? Пламень надежды, огонь неизменный, чтоб не господствовал ужас и страх. Бог всемогущий, великий и чудный, светоч надежды в Адаме зажег. Путь омраченный, ужасный и трудный, нам освещает до ныне сам Бог. Семя жены, что родится на склоне ветхого времени утлой земли, как отразится в пророках законе, даст вам увидеть святые огни. И от народа к народу сияя, светлая звездочка радости шла, и из Едемского светлого рая свет тот прекрасный и чудный несла. Мы, очевидцы святых ожиданий, в радость пророков и в славу вошли. Много мы вынесем горьких страданий, но не лишимся Господней земли. Снова Едем мы во славе увидим, снова бессмертие на землю придет. Голос божественный снова услышим, незаходящее солнце взойдет.

0: все бежали мимо.
1: Нечист, нечист, давал.
0: День и ночь ты гложишь больные члены, душу мне гнетешь. То гнойной пеленой мне зрение обложишь, то огненной волной все тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере. Да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их. По их надменной воле я проклят, я нечист. Мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могильный, между камней горячих и немых. Мне солнце пламень ада, тают силы, и к небу не поднять мне рук больных. Кольцом проказа обвела все тело, и жду, что вот отвалится нога. Горит внутри. О, время! Время! Время, порвись! Зачем страдать на времена, если там, за дверью этой жизни проклятым, худшие муки суждены? Я смерти не хочу. Хочу назад. В отчизне жить меж псов последним, но живым. Я здесь один в песках моей пустыни. Она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазурной волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый. Он сам казался камнем между скал, как будто все в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный. Я притаился, как змея в песке. Я видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил и полоскал в воде. О, если б мог я подползти к отрадной прохладе волн, сиявших издали, а бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, подползи к нему и укуси. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. Я подполз и укусил зубами его скользкую руку локтя. А он взглянул покорными глазами и молвил безмятежно, как дитя. Бедняк, у смерти нет уж больше жала. Я от проказа не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, а травою твоей вдохнуть уста? Но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я приведу к тебе его, пророка, и ты узнаешь, действует ли яд. Он уходил, и долго-долго издалека виднелся мне, и думал я, вернется ли назад. В пустыне утро слабо расцветало, бежала тень от знойных скал вокруг. На бледном небе зорька трепетала, а под росой песок дымился. Вдруг там, вдалеке над озером, мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет. И белобокая чайка сверкнула вдруг над розовой гладью тихих вод. Рыбак вернулся! Может быть, унылым изгнанником или братом вновь придет, со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятья, я покажу, как любит брата брат, и эхо скал ответит нам проклятием и содрогнется преисподний ад. Скорей, скорей бы время сокращалось, и с головой зарылся б я в песок сберечь последний глаз. Вот ударяется о берег разбежавшийся челнок. Он не один. Там, над кормой широкой, сияет некто. О, небесный лик, любовью ко мне больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием. Дитя, покой тебе отныне дан. Он прикоснулся нежной рукою, а в тело жизнь, добро и свет влились, а в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною. Поверь в добро, иди во свет за мной. Где Иисус, там радости все дышит, смолкает плач, слабеет гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Аминь.

проходя горнило испытаний, предо мной лежит тернистый путь. Помоги, Отец, среди скитаний, ты моим покровом чудным будь. Страшно так бушует море жизни, ветры зла вздымаются вокруг. Я среди них стремлюсь к родной отчизне, не покинь меня, мой лучший друг. Если все кругом и потемнеет, недалек к отчизне знаю путь. Пусть мой дух любовью пламенеет, ты моей скалой, опорой будь. Если буря больше разразится, окрыли надеждою святой. Дай в тебе, Господь, тогда сокрыться, отдохнуть усталою душой. Среди зноя жизненной дороги под твоим сокрой меня крылом. На пути в небесные чертоги мне гори живительным огнем.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо. Лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горны, голод со смертью бродил в обнимку. И вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов. Ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. «Ты пищи хочешь?» Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба!» Хлеба, хлеба. Но кротко уста покорились духу, в решающий миг, не ища средины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали, не хлебом единым. Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо, «Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий». Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

благодать. Можно много плакать и рыдать, это мир греховный не стревожит, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Кто нам может утешение дать, кто в несчастье бедному поможет, оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. В этой жизни счастья не видать, но Спаситель радости умножит. Оттого мне Божья благодать стала и надежней, и дороже. Но если нужно пострадать, я скажу: ты мой защитник, Боже, пусть твоя святая благодать будет мне, как любящая мать, и родней, и ближе, и дороже.

Псалом 20. Царь веселится силою Господней, и о спасении радуется он. Бог дал вчера, он также даст сегодня, и завтра будет Господа закон. На голову его венец возложен, и долгоденствие даровано ему, за то, что он в своих делах не ложен, и свет любя, он ненавидит тьму. Не поколеблется вовек Всевышний, рука его найдет врагов царя, и все со злобой лютою давнишней исчезнут, в гневе Божьем сгоря. Их плод подвержен будет истреблению, и семя их наследия не продлит. Пошлет Творец царю благоволенье, он будет силен, мудр и плодовит. А на злодеев устремятся стрелы, чтоб уничтожить каждого из них. Господь умножит царские наделы, благословит на всех путях земных.

Гимн Христу. Пока земля в больном похмелье летит во мрак и пустоту, я, как отшельник в тихой келье, слагаю чистый гимн Христу. И с каждым днем все неустанней под шум житейской суеты летят в меня каменья брани, удары злобной клеветы. Готов костер и пышет пламя, пусть дров добросит клевета, без страха подниму я знамя за правду вечную Христа. Я знаю, мне одна дорога туда, где львы терзают грудь, но все, кто верил в слово Бога, прошли когда-то тот же путь.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая мне картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то поправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребий не роптал, ведь он бездушный лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон: чем больше делаешь оков, чем его давишь посильней, тем он становится прочней. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои коленки не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, побоев, агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, к Богу льнула. И слышу дивное призванье: мое любимое создание, я все душе твоей ведь дал, чтоб ты был лучше, чем металл, чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность, и нежность, пламенность душе, и чтобы вовсе не грешил».

пришел в себя и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников твоих».

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где рот мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

у святых ворот. Тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель, мой родной народ».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Стихи наших читателей. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово? Чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо сторицей, поверьте. Куда ж вы, служение, так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви. Когда это было? Как это случилось? И сердце так странно, так сильно забилось. Когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало, так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец и начало.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливший за мои все грехи кровь свою пресвятую. И бесстрашно несу в мир я весть преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада, только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

Христос родился, чтобы дать свободу, чтоб человеку было хорошо, и дух его всегда людей находит с отзывчивою, доброю душой. Он держит всех всегда в своей ладони, касаясь душ дыханием своим. В житейском море челн их не утонет, Христом Иисусом бережно храним. Валентина Пермякова.

кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь в воскресшем Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему. Александр Савченко, Украина.

Царь. Ждали царя. Царь пришел, но не тот, которого ждали, чтобы правил страной хорошо, чтоб враги перед ним трепетали, чтобы трон, укрепив мечом, покорял он чужие дали. О, как ждали его горячо, властелина грозного ждали! Позабылась Содома гарь, о ковчеге память размыта. Нет, не тот к ним явился царь, вековая мечта разбита. Он не с войском пришел, один. В эйфории его не встречали, скромен был и легко раним, гнал из бедных жилищ печали. Сострадание, вера, любовь — вот алмазы в его короне. Сомневались в нем вновь и вновь на Давидовом севшем троне. Да, пришел он, но как пришел, быв владыкой, не спал в чертогах. Он оставил отчий престол, чтобы грешникам славить Бога. Владимир Пелевин, Россия.

При слове «смерть» проходит дрожь по телу. Она пугает каждого с собой. Заходит в дом непрошено, по делу, подвластен пол и возраст ей любой. Ей все равно, какое положение ты занимаешь здесь среди людей. Она, достичь желая уважения, берет к себе и взрослых, и детей. Спешит она, спешит и днем, и ночью, не устает, не дремлет и не спит. О ней мы слышим, видим-то воочию. Она ко всем когда-то постучит. Она смеется над любым усилием врачей, ученых, так желавших знать, как одержать победу над насилием ужасной смерти. Не смогли узнать. Но есть оно, то средство исцеления от верной смерти. Это кровь Христа. Лишь во Христе, в Его крови спасение, она лилась за грешный мир с креста. Иисус Христос, Сын Божий, наказание принял за нас и умер на кресте. Но в третий день, как говорит Писание, опять воскрес. Победа во Христе. Он победил, а смерть и ад постыжены. Над ними властен Божий Сын теперь. Он возвеличен, а они унижены. И в злобе рыщет смерть, как дикий зверь. Но ей не взять в свои объятия вечные всех тех людей, кто верит в кровь Христа, кто принял жертву, в дали бесконечные ушел домой в объятия Отца. Не отвергай, душа, еще живущая, ни Божью милость, ни Его любовь. Прими Христа, чья сила всемогущая тебя простит. Поверь в святую кровь. Анна Боль.

Как хорошо! Если б Христос не родился, то мы бы с вами на небо попасть не смогли бы. Жили бы жители грешной земли в рабстве греховном, от Бога вдали. Жалкая участь бы нас ожидала, если б греха смертоносное жало смертью Христос бы не вырвал своей, если б не спас Он несчастных людей. Знаете, что означало бы это? Вечность без Бога, во тьме без просвета. Но разрешился великий вопрос: как хорошо, что родился Христос. Давид Воробьев, Казахстан.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Ключ к капкану. Раздел ведет Катарина Никель. Решили, что я сошел с ума. У меня 10 лет тому назад произошло событие, в результате которого от меня отказались мама и мои почти все родные и знакомые люди. Я уверовал в Бога,